0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. В ближайшие часы на большей части территории днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 10 до 15 градусов тепла. Днем по области будет плюс 21-26, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: все братцы, сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Радио Витебск. Будь на волне.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. В ближайшие часы на большей части территории днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 10 до 15 градусов тепла. Днем по области будет плюс 21-26, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 21-26. В Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 21-26, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 21-26. В Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 21-26. В Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. В ритме твоего города.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 21-26. В Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твое.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Клиент.бай, телефон 214. Получение прибыли не разыгрывается, связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Реклама.
1: Ого-га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможно, исключение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend
2: level. PM.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 21-26. В Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 7 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне радио Витебск. Минск и Центральный регион на 2 дня стали центром союзной интеграции. Сегодня стартует 13-й форум регионов Белоруссии и России. В нем примут участие более 1000 человек, которые в ходе тематических секций рассмотрят актуальные вопросы взаимодействия двух стран. От промышленности до науки и медицины, затрагивая агропромышленную кооперацию белорусских и российских предприятий. Также ранее отмечалось, что делегации из двух стран намерены подписать контракты и соглашения на сумму, близкую к 1 000 000 000 рублей. В фокусе – производство, рабочие места и технологический суверенитет, поставки стройматериалов, автокомпонентов, электроника, нефтехимия. В этих сферах у партнеров взаимный интерес. В планах активнее продвигать и общий продукт. Итоги этого форума с заделом на весь 2026 обозначат спикеры Совета Республики и Совета Федерации на пленарном заседании. В дни фестиваля искусств органы внутренних дел региона будут переведены на усиленный вариант несения службы. Об этом заявил министр внутренних дел Беларуси. Накануне в Витебске Иван Кубраков проверил готовность подразделений ведомства к обеспечению общественного порядка во время проведения Славянского базара. На площадке и в секторах зрительного зала амфитеатра отработаны несколько учебных сценариев. Традиционно во время фестиваля помощь коллегам в охране общественного порядка окажут сотрудники и военнослужащие внутренних войск МВД из других регионов страны. К этой работе также привлекут дружинников. Поставлена задача увеличить количество рубежей безопасности, но на комфорте зрителей и участников это отражаться не должно, резюмировал министр внутренних дел Беларуси. Авиакомпания «Белавия» после 5-летнего перерыва возобновила выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск-Уфа-Минск. Пассажиры проведут в полете из Минска в Уфу около 3 часов. В пресс-службе «Белавия» отметили, что Уфа стала 9-м городом России, куда компания выполняет полеты на регулярной основе. В настоящее время из Беларуси самолеты национальной авиакомпании летают в Екатеринбург, Казань, Калининград, Москву, Махачкалу, Мурманск, Санкт-Петербург и Сочи. Говоря о возобновлении полетов из Минска в Уфу, в «Белавии» отметили, что перед Белоруссией и Башкортостаном стоит общая задача сформировать постоянные туристические потоки. В Бобруйске сегодня стартует международный фестиваль народного творчества «Венок дружбы». В нем примут участие около 25 творческих коллективов. Это более 400 артистов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Колумбии, России, Турции и других стран. Концерты белорусских и российских исполнителей пройдут сегодня, 25 числа, а также 27 и 28 июня. В субботу на главной сцене хоккейного клуба «Бобруйск» состоится торжественное открытие фестиваля и гала-концерт, который объединит творческие коллективы стран-участниц, выдающихся артистов и признанных мастеров эстрады. Также по главным улицам города пройдет театрализованное праздничное шествие. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Салон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: В Витебске и по области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы, ветер северо-западный 3,8, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 21-26, в Витебске днем ожидается до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства

0: 229. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой.

0: Все, хорош. Солнце побыло несколько дней. Пора опять погрустить вместе с серыми тучами. А тучи, тучи, как люди. Как там Иванушки Интернешнл, по-моему, пели. Но, тем не менее, они же пели, значит, настроение у них было хорошее. Поэтому и мы будем с утра пораньше подпевать абсолютно всем и каждому.
1: Главное было вспомнить эту песню, да? Нельзя же было вспомнить «Я тучи разведу руками» или еще что-нибудь можно подобного рода для того, чтобы выглянуло солнце, да? Там типа солнышко в руках, там что-нибудь такое. Но, да, друзья, действительно, мы сами можем нарисовать себе солнце, если у нас будет хорошее настроение. Поэтому, собственно, оставайтесь с нами на волне. Будет много чего интересного. Есть небольшие сюрпризики для вас сегодня. Поэтому всех-всех ждем тут.
0: Вот так. У микрофона Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Это раз будет шоу. Погнали начинать.
2: На радио Витебск раз будет шоу. Генеральный партнер раз будет шоу — футбольный клуб «Максимум Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск». Настрой свою волну.

0: реклама.
1: МРТ-диагностика в Сити-клиник по специальной цене. Узнайте подробности прямо сейчас по телефонам А1 и МТС 615-02-42. Медицинский центр Сити-клиник 615-02-42.
2: Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные или побочные реакции. Требуется консультация специалиста.
3: Делаем потолки, а карнизы...

0: Парим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Вот знаете, начать сегодняшний день можно с фразы, что нужно что-то делать. Потому что сегодня нам подсказывают о том, что самый подходящий день для того, чтобы куда-то стартовать. Возможно, кому-то в отпуск, кому-то на выходной раньше времени, ну а кому-то в рабочих моментах. Почему бы и нет?
1: Но самое главное — это взять этот самый старт. А вот мы посмотрим, кому сегодня из знаков зодиака будет легче с этим самым стартом. Как всегда, овны первые. Сегодня овнов будет распирать изнутри желание болтать со всеми. Только вот не все будут нацелены говорить о важном и серьезном. Кто-то ограничится смолтоками, и ничего страшного. И в этом будет радость.
0: А вот тельцы, наоборот, стартовать сегодня не хотят, потому что вам, друзья, захочется отдохнуть от всего и всех. Вы все же не железный человек, и стоит позволить себе хотя бы капельку расслабления после тяжелого дня.
1: Сегодня близнецам Вселенная преподаст урок. Хороший, пригодится. Главное — относиться к этому опыту разумно, не ругаться на звезды.
0: Раки, а вам стоит пожертвовать своими планами ради общего благополучия. Конечно, не каждого встречного, а именно близких и любимых. Позже они поступят так же.
1: Сегодня львы рискуют наломать дров, так что стоит быть осторожной абсолютно во всем. Одно резкое движение, и вы уже подпортили свое будущее.
0: Что касается дев, то вам, друзья, сегодня прилетит немало сюрпризов. Конечно, сказать, что понравится абсолютно всем, мы не можем, но некоторые порадуют, ну, даже очень. Это нестандартный день, когда все может перевернуться с ног на голову, так что будьте начеку.
1: Сегодня весы могут разобраться абсолютно с любой проблемой. Вы почти всесильные. Единственное, не давайте кому-либо портить вам настроение и самооценку. Не обращайте внимания на критику.
0: Скорпионы, вам стоит быть начеку. Проблемы все же еще поджидают вас за каждым углом. В одиночку лучше не действовать, заручитесь поддержкой близких или же коллег. Также сегодня вам стоит легче относиться к тем сюрпризам, которые будут подкидывать знакомые. Потому что что-то вам может не понравиться, но это все только

0: Можно выбирать разные варианты, но в любом случае постарайтесь помнить, что это временно, и уже завтра будет не так больно.
1: Ну вот, а что касается рыб, то сегодня, друзья, как раз старты не для вас. Перекладывайте все планы и идеи на день завтрашний, потому что сегодня, ну, не тот самый день. Что касается путешествий, то сегодня тоже лучше все-таки посидеть дома и желательно еще ни с кем не говорить, ну, по крайней мере, без острой надобности. Поэтому молчим, сидим дома, расслабляемся и отдыхаем.
0: Ну, вот так. Вот такие вот ситуации сегодня у разных знаков зодиака, которые приемлемы именно вам. Возможно, и не вам. А возможно, вообще, вы сегодня проведете по-крутому и по-другому этот день.

0: Витебск. Радио, которое ты любишь.
1: Привет, Витебск. Я Люся Чеботина, и ты слушаешь мою новую песню на радио Витебск. Танцуй, наслаждайся и делай громче.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Внимание! Витебск!

0: онлайн на Бескассира.бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: друзья, если вы планировали свое путешествие на завтрашний день, то будьте предельно внимательны прямо сейчас. 26 июня в период времени с 10 до 14.30 движение автотранспорта через переезд по улице Стадионная городского поселка Езерище будет закрыт в связи с ремонтом железнодорожного пути.
1: Вставай! Разбудишь шоу!

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Делегация Витебщины примет участие в 13-м форуме регионов Беларуси и России. В Витебске встретили участников международного культурно-образовательного проекта «Поезд памяти». Также в областном центре сегодня пройдет профсоюзный правовой прием граждан. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

0: Детский хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Итак, друзья, есть интересное событие. Футбольный клуб АПЛ «Витебск» приглашает на матч высшей лиги с «Нафтаном» 27 июня в 16:30. Встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрыши призов. Главный приз – iPhone 17. Вход, как всегда, естественно, свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.
1: Твое утро разбудит шоу. Реклама.
2: Черная пятница. С картой особая в гипс.

0: 400 грамм. Подробности на gippo.by и billmarket.by. Телефон 017-378-50-40.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобил.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: уникальный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
0: Новинка на радио «Витебск».

0: Ну что, друзья, предлагаем несколько приветов вот этих вот утренних автомобильных передать все-таки прямо здесь и сейчас, вот пока вы находитесь в движении. А движение — это жизнь, а привет — это приятно. Получается, приятная жизнь в движении.
1: Ну слушай, на самом деле звучит очень даже неплохо, и уверена, что есть люди, которые порадуются таким приветом. Поэтому буду напоминать номера мессенджеров: Viber, Telegram 7071-071. Именно туда вы можете присылать свои добрые слова, номера автомобилей. Особенно те, кто прямо сейчас находится, например, на проспекте Победы, вижу там пробку. На проспекте Фрунзе тоже вижу пробку. Друзья, дайте знать, как вы там, все ли у вас хорошо. О, Ленина присоединяется тоже, поэтому от вас отдельные приветы ждем. Если есть какие-то ситуации, о которых хотите рассказать, дорожные, конечно, тоже, пожалуйста.
0: Все, друзья, ловим автомобильные номера, пишем приветы. Свой автомобильный номер не забывайте, от кого это все дело летит, абсолютным незнакомцам. А через несколько музыкальных минут все зачитаем.

0: что, а слабо вот эти вот красивые автономера еще словить где-нибудь? Вот эти вот одинаковые циферки, либо повторяющиеся, либо зеркальные. Потому что, да, постоянные ребята, участники нашей рубрики, уже начали это делать. Присоединяйтесь и вы, друзья, еще несколько музыкальных и вперед!
1: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: любимая музыка. Реклама на радио Витебск.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Ай, красивая песня. Не менее красивые ваши приветы, авто. Утренние. Вот сразу видно, что люди писали с утра. Где-то, знаешь, только пометочка «изменено», где-то еще что-то удалено, потом заново прислано.
1: Слушай, надо учитывать, что люди еще и за рулем.
0: За рулем это только если вы где-то находитесь вот на светофорчиках, либо еще что. В пути ни-ни-ни. Откладываем в сторону мобильные телефоны. Вот, соблюдайте безопасность. Так, Леся нам написала: «Доброе утро из Черемушек, пусть близкие люди будут рядом. Сегодня без пробок». Джип здесь поймала Леся, 0936. Привет от серебристого Рено 1676.
1: Так, есть еще и Вадим на связи. Он поймал нас в Volkswagen с номерами 5638. А также передает приветы Елене, Андрею на Hyundai, Александру на Мазе, Саве на Хове, нам с тобой, всему коллективу. Всем хорошего дня и отличного настроения.
0: Так, Руслан на связи говорит: «Привет, Черняховка от Бульбовоза 0947. Отправляется для Kia. Привет также Audi 9794 и Опелю 0550. Это что, кстати, о номерах вот этих вот с циферками.
1: Есть еще один такой номер. Вот Виталий нам его прислал. Говорит: «Привет, Мерседес с номером 1444.
0: Отлично.
1: И всем хорошего дня».
0: А Саня с нами на связи говорит: «Постскриптум». Не постскриптум. Это для этого. Короче, как всегда, постоянным друзьям от Александра привет, а также еще и Ладе 7556.
1: Так, Лена тоже ответочку передает.

0: мужу Андрею, всем друзьям, Александру, Вадиму, вам, любимые ведущие, пишет Лена, и всем отличного дня и хорошего настроения.
1: Диана нам говорит: сказано, сделано, пойман красивый номер 0600, Infinity, между прочим, да.
0: Так, и Сергей передает привет от белого Маза 5075 Руслану и Денису на синих Мазах. Всем огромный привет, всем хорошего дня и удачи на дорогах, что тоже немаловажно.
1: Замечательно. Руслан тут вот удивился, говорит, какой черепок на фаркопе, то у Volkswagen 0277 красненький. Видите, Руслан вам позавидовал. Видимо, тоже себе такой хочет. Поэтому водитель красного Volkswagen с этим номером, если вы увидите, что вдруг черепушка исчезла с вашего фаркопа,
0: пишите.
1: Подсказку, конечно, не дам, но намекну, где искать Руслана. В общем-то, друзья, спасибо всем за ваши приветы. Мы двигаем дальше. Полетим в следующий час.
2: От

0: Радио Витебск. Будь на волне.
1: All right, crew. I am the junglist man. Don't try to change my plan. Yeah.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Делегация Витебщины примет участие в 13-м форуме регионов Беларуси и России. Значимое для двух стран событие пройдет 25 и 26 июня в Минской области и самой столице. Дмитрий Новацкий, председатель комитета экономики Витебского облсполкома, сообщил, что регион планирует заключить более 10 коммерческих контрактов. Речь идет о подписании документов на поставку в регионы Российской Федерации пиломатериалов, металлоконструкции, мяса, молочной и другой продукции предприятиями Витебщины. Как отмечают эксперты, товарооборот между Витебской областью и Россией ежегодно прирастает. За последние 5 лет в соседнюю страну мы нарастили поставки более чем в 2.5 раза. В текущем году продукция предприятий области экспортируется более чем в 70 регионов Российской Федерации, и эти регионы постоянно прибавляются. Ожидается, что на союзном форуме также будут подписаны ряд соглашений о сотрудничестве между Витебским областным советом депутатов и районами Придвинского края с представителями России. Помимо названного, в планах подписания 3 документа с областями – это Омская, Орловская и Московская области. 4 района Витебщины также подписывают соглашение со своими визави из Российской Федерации. В рамках форума будет работать выставка-ярмарка предприятий и Витебщины. В Национальном выставочном центре «Белэкспо» на площадке Витебской области будет представлена продукция более 20 промышленных предприятий, свободная экономическая зона Витебск, туристический и культурный потенциал северного региона. Юбилейный 5-й сезон проекта «Поезд памяти» несколько дней назад стартовал в Бресте, и накануне молодые активисты из 18 стран познакомились с гостеприимным Витебском. Подробности сообщила газета «Витьбичи». На железнодорожном вокзале витебляне встретили более 200 участников культурно-образовательного проекта. Они посетили площадь Тысячелетия, Пушкинский мост, улицу Толстого, сфотографировали фигурки волошек, посмотрели театральную зарисовку в исполнении актеров драмтеатра имени Якуба Колоса. Для молодежи провели творческие мастер-классы в областном краеведческом музее, пригласили на экскурсию и дегустацию продукции кондитерской фабрики, а также познакомились с историей Славянского базара. Двухнедельное путешествие на поезде памяти объединяет сотни старшеклассников из 18 стран. Маршрут проходит через белорусские и российские города, тесно связанные с событиями Великой Отечественной войны. В Витебске в центре внимания вопрос безопасности гостей и участников Славянского базара. Готовность сил правопорядка в городе лично проверил министр внутренних дел Иван Кубраков, сообщил канал СТВ. Практическая часть учений прошла накануне на главной сценической площадке Славянского базара в летнем амфитеатре. Проверили работу контрольно-пропускных пунктов и систем видеонаблюдения, а также экипировку сотрудников и служебный транспорт. В зрительном зале и на площадке отрабатывались учебные сценарии от задержания вооруженных преступников до пресечения массовых беспорядков. Глава ведомства поставила задачу обеспечить слаженные действия всех ведомств для поддержания порядка и безопасности в дни проведения фестиваля. Особое внимание будет уделено вежливому обращению с гражданами. Для информирования людей будут использовать современные ресурсы, дроны с громкоговорителями. Для обеспечения безопасности дорожного движения применят новые технические решения. Витебск готовится к празднованию Дня города. Свой 1052-й день рождения областной центр встретит в стиле витража. Основные памятные мероприятия пройдут в день освобождения города 26 июня. Подробности сообщил канал «Беларусь-4» Витебск. Традиционно в 11 часов на площади Победы состоится возложение цветов и венков к монументу. В 14 часов на гражданском кладбище Сенинское в воинском его участке состоится молодежная патриотическая акция «Они освобождали Витебск». В рамках этой акции будет увековечено имя Виктора Владимирова, который долгое время оставался неизвестным. На следующий день, 27 числа, мероприятие продолжится вручением почетного звания лауреата «Витебчанин года». В этом году лауреатов 9 в 5 номинациях сфер спорта, образования, промышленности и культуры. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
1: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Колбаса фирменная от «Ганны» 550 граммов, 5 рублей 88 копеек. Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 55 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Витебске и по области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. В эти минуты в областном центре 16 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебской облгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
5: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
1: Звоните 33-300-6600. Сайт vikont.by.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
6: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разговоре.

0: будет шоу на Радио Витебск.
1: Вот четверг же не пятница, правильно? Правильно,
2: нет.
1: Значит, поработать еще нужно.
2: Надо.
1: А я вам могу дать лайфхак, как заработать. Потому что, вот смотрите, есть один прекрасный человек, который продал невидимую скульптуру за 18 тысяч долларов. Собственно, состоит она из воздуха и духа. В прямом смысле этого слова так это позиционировалось. Поэтому, друзья, если хотите заработать, ну, буквально деньги из воздуха, вот так
2: вот
1: бывает тоже.
2: Да. Ну, слушай, вот теперь перешли на какой-то новый уровень, да? Если раньше какой-то воздух упаковывали в пакетики и баночки, продавали там, знаешь, горный вот этот морской, и рассылали, и, что самое интересное, люди покупали. Ну, конечно, как-то был бы товар, спросы всегда найдутся.
1: Ну, конечно, банан же кто-то скульптуру украл, понимаешь?
2: Ну,
1: почему бы и нет?
2: Естественно. Вот теперь перешли на новый уровень, теперь даже на пакетики не тратятся и упаковки, а такие, вот видишь скульптуру?
1: Это
2: как в фильме, как там, особенности национальной охоты и рыбалки. Видишь суслика? Нет, а он есть. Так и здесь. Но у нас же раз будет шоу никакое, не как-то специфическое, невоображаемое. Мы здесь, вот, пожалуйста.
0: В эфире Радио Витебск. Разбудит шоу. Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб Maxline Витебск.
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Maxline.
4: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой щедрой Мастеркард Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Шодрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Шодрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Шодрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
5: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Знаешь что, попалась мне одна интересная новость о автомобилях на просторах интернета, и мне вот интересно даже обратиться к автолюбителям, к водителям, ко всем, кто за рулем автомобиля передвигается, да, кто имеет автомобиль. Вот, и к тебе в том числе, кстати, тоже вопрос. В общем-то, китайцы создали самую черную краску для машин. Поглощает она 99,9% солнечного света. Ты представляешь, она выглядит на фотографии, вот как будто бы...
1: Черное пятно.
0: Черное пятно, заблокирован только силуэтик вот этот вот. Как будто бы эта машина еще недоступна, не открыта тебе.
1: Значит, получается, они еще и окна станировали, верно?
0: Ну, там все.
1: Наверное.
0: Там все в этом. Там абсолютно вот просто черное
1: чернота.
0: Пятно. Реально, да.
1: Ну, слушай, я не знаю, возможно, это для того, чтобы запутать кого-нибудь. Ну, прикинь, такое, знаешь,
0: кого?
1: Едет машина, а ты думаешь, она едет или мне кажется?
0: Слушай, создали уже автомобили, которые меняют цвет. Вот недавно на выставке я видел, что, по-моему, BMW представила такой автомобиль, который прям меняет, он градиентом прям меняет реально цвет. Не что-то там переливается, да, на солнечных лучах, а он действительно меняет.
1: Но получается, теперь мы

0: общем-то, для чего? Непонятно, зачем, не ясно. Если кому-то нравится такая тема, расскажите, пожалуйста, вот чем это может быть полезно? Мы с удовольствием послушаем.
1: Новинка на радио.

0: Реклама на радио Витебск. Желание загадай и играй на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
1: Выбор один, не-не-не-не один. Выбор большой в магазине един.
2: Магазин един. Мебель из натурального дерева, мебель для сада, мангалы и многое другое. Убедись сам в магазине един на Ленинградской 17А.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
4: Внимание! Витебск

0: Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Сити-клиник открывает пластическую хирургию. Коррекция груди, блефаропластика, подтяжка лица, липосакция. Запишитесь на консультацию уже сегодня. Медицинский центр Сити-клиник 615-02-42.
2: Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные или побочные реакции. Требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Ой, друзья, чтобы чилить на это же нужны финансовые средства. Так вот, если вы в поиске работы, ООО «Ника» приглашает на работу кухонных рабочих и уборщиков помещений. Зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок 68 85 32 и мобильные через 29 348 69 00.
1: Радио «Витебск». Радио нашего города.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси отметил открытость республики к сотрудничеству со Словенией. Глава ВОЗ призвал к срочным мерам из-за аномальной жары в Европе. По меньшей мере 15 домов оказались полностью разрушены в северном венесуэльском штате Ла-Гуайра из-за землетрясения. Власти Венесуэлы ввели режим чрезвычайного положения. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Утро на радио «Витебск».

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Реклама.
1: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на внедорожную линейку электрокаров. Например, кроссовер Dongfeng Vigo с выгодой 4000 рублей. Доступен льготный кредит от 1,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng Buy.
2: Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: И, естественно, как всегда, да, с 8 до 9 утра мы набираем в список претендентов. Берем одного из вас, чтобы уже в пятницу разыграть бокс от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск.
1: А вот что там лежит, мы вам не расскажем, потому что тот, кто выиграет, увидит это сам своими глазками. Все, что для этого нужно, во-первых, запомнить номер Вайбера 7071071. Играем мы именно там. А дальше все, как всегда. Есть вопрос, нужен правильный ответ, ну и, конечно, ваша скорость. Потому что вот сейчас от ваших пальцев буквально зависит все от того, как быстро вы наберете сообщение.
0: Да, друзья, кто первый, тот и залетает в список претендентов. Поэтому, внимание, будем слушать вопрос. Не так давно футбольный клуб МЛ Витебск подписал ассистента главного тренера. Кто же это? Назовите, пожалуйста.
2: Ты слушаешь Радио Витебск.
3: Не сходить с ума, на каждого из нас уже есть план.
2: 24/7.

0: Витебск. Твоя любимая музыка.
1: Ну что, друзья, в принципе, все замечательно, все прекрасно. Большие
2: Но не все
1: молодцы.
2: Ответы верные.
1: Да, не все ответы верные, кстати говоря, и об этом. Но вот сразу видно тех, кто вот прям-таки как-то смотрит, следит за новостями этого
2: Или просто
1: клуба.
2: Успел зайти в социальные сети, что
1: либо
2: тоже
1: так,
2: вполне себе допустимо.
1: Либо и так. Но все-таки давай объявлять нашего победителя на сегодня. И кто у нас в список попадает?
2: Попадает у нас в список Ирина. Последние цифры номера 9-2-4, потому что именно Ира первой прислала верный ответ.
1: Да, Поздняков Евгений Витальевич совсем недавно, буквально вот 2 дня назад, стал ассистентом главного тренера футбольного клуба МЛ Витебск. Что ж, пожелаем ему удачи в этом клубе. Удачной и хорошей, самое главное, плодотворной и качественной работы. Ну, а Ирине пожелаем удачи в розыгрыше завтра, как и всем остальным, потому что место на завтра свободное еще имеется, ну и, конечно же, сразу розыгрыш. Ну, а что касаемо футбольного клуба МЛ Витебск, друзьям, то всех приглашают на матч, который пройдет 27-го, между прочим, июня. Клуб МЛ Витебск приглашает на матч высшей лиги с Нафтаном в 16:30, именно 27 июня, на стадионе ВЦСКА. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрыш призов. Главный приз iPhone 17. Вход свободный. Команда твоего города ждет именно тебя.
0: Макс Тайм. Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск». 91,2.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Geely, BLG, либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк. Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча.

0: tour.by.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Согласитесь, биточек просто класс. Но вот то, чего вы еще не знали, и то, что будет впервые в рамках Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске, так это вот что состоится. Действительно историческое событие. Главную сцену откроет грандиозное хореографическое шоу «Увертюра «Танцуй, славянская душа». Это представители 13 славянских народов продемонстрируют свои достижения в хореографии.
1: Да, главным событием вечера, кстати, станет выступление легендарного коллектива Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. К ним, конечно же, присоединятся лучшие коллективы Беларуси, Хорошки, Белые Росы, Толока и другие. Концерт состоится 15 июля в летнем амфитеатре.
0: Ну, действительно, событие грандиозное, что уж сказать, масштабы поражают, поэтому обязательно нужно, я думаю, сходить и посмотреть. Ну, а мы услышимся в следующем часу.
2: Радио Витебск. Везде и всегда.

0: В Витебске 9 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси от имени соотечественников и себя лично поздравил народ Словении с национальным праздником Днем Государственности. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и Словению объединяет близость подходов к вопросам устойчивого социально-экономического развития, желание сохранить национальные традиции и идентичность. Опираясь на опыт прошлых лет, Минск стремится с оптимизмом смотреть в будущее белорусско-словенских отношений и неизменно выступает это за взаимное уважение и открытость к сотрудничеству в экономике, культуре, спорте и других сферах. Президент Беларуси пожелал народу Словении мира, согласия и стабильности. В Минске стартует 4-й международный антифашистский конгресс, который объединит 36 стран. В его основу легли темы борьбы с идеями нацизма, укрепления международной безопасности и сохранения исторической памяти. Ожидается, что пленарную часть заседания посетят более 600 человек. Среди приглашенных ветераны Великой Отечественной войны и бывшие узники концлагерей. Участники конгресса посетят храм-памятник в честь всех святых в Минске, где возложат цветы. Ранее в Белорусском оборонном ведомстве отмечали, что пленарное заседание Конгресса запланировано на пятницу.
0: В мире.
1: К срочным мерам из-за аномальной жары в Европе призвал глава ВОЗ Тедрос Гебрисус. Указал, что температура в регионе растет примерно в два раза быстрее глобального среднего показателя, что увеличивает вероятность и интенсивность экстремальной жары в будущем. Глава Всемирной оздоровительной организации призвал мировых лидеров приоритизировать инвестиции в системы здравоохранения, устойчивые к изменению климата. По его словам, одновременно с этим необходимо ускорять меры по борьбе с изменением климата и снижать факторы, вызывающие климатический кризис. Ранее сообщалось, что рекордная июньская жара в Западной Европе унесла жизни десятков людей, повлияла на движение поездов, привела к закрытию школ, отключению электроэнергии и вынудила фермеров собирать урожай зерна ночью.
0: Беларуси.
1: В Министерстве образования прокомментировали особенности вступительной кампании 2026. Начальник Главного управления профессионального образования Сергей Пищев отметил, что в основном они касаются организации заказчиков кадров. Они обязаны обеспечить конкурсную ситуацию на утвержденные для них целевые места. И эта конкурсная ситуация больше одного человека на место должна быть обеспечена как на стадии подачи документов, так и по итогам сдачи вступительных испытаний. Основная цель – создание равных и прозрачных условий для всех абитуриентов, а также отбор наиболее подготовленных и мотивированных претендентов для поступления на целевые места, отметил начальник Главного управления профессионального образования. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: В Витебске и по области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов тепла. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 24. В эти минуты в областном центре 15 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер Тура.

0: Витебск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в раз.

0: Ой, не могу не поделиться вот такой вот приколюхой, которую увидел в интернете. Что самое интересное, это, ну, правда, все на самом деле, все взаправдочную, официально, так сказать. В общем-то, чиновники из Перми отчитались за уборку снега. Правда, сделали они это спустя полгода. Нет, снег в Перми летом не выпадал. Не выпадал снег. Вот, в общем-то, одна женщина написала жалобу, собственно, еще по зиме, о том, что вот все завалено снегом, нигде не убрано, мешает проезду, подъезду, проходу. В общем, что-то с этим нужно делать. Чиновники отчитались вот в июне на то, что сугробов больше нет. И в качестве доказательства скинули фотку вот летом. Летние фотографии уже прислали. Там сугробов уже и подавно, естественно, нету. И все деревья зеленые стоят.
1: Ну, знаешь, если у них не указаны в каких-то законодательных актах сроки, то вполне логично все сделали. Ну, почему? Ну, попросили убрать, убрали. Какая разница, когда?
0: Каким способом и как все это сделалось? По мгновению волшебной палочки.
1: А вот это называется эффект присутствия на рабочем месте.
0: Да, мы же не создаем эффект присутствия. Мы здесь с вами, вот-вот, буквально рядышком, спустя один, через один ваш динамик уже на волне номер один в регионе. Поэтому продолжаем, раз будет шоу, как всегда, в деле.
2: Разбудит шоу на радио Витебск. Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб Maxline Витебск.
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Maxline.
2: Это будет наш тайм. Радио Витебск.

0: Реклама. Билетики выбирай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129.
1: А вот так! И это десятка.
2: А вот так?
1: И уже 14.
2: А если так, уже 14 и 4.
3: Так это рыба.
2: Нет, это альфа.
4: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-Банк.бай и по номеру 198.
5: Черная пятница. С картой особая в гипс.

0: 50 40.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Друзья, мы с вами сейчас, между прочим, немножечко поиграем. Знаете, у нас для вас есть приятность некоторая. А вот, между прочим, эта приятность уже будет завтрашним днем. Нет, сегодня-то вы выиграете кое-что. Но а вот именно проходить данное мероприятие, это уже завтра. Поэтому, друзья, играем с вами в территорию красоты. И все не просто так.
1: Конечно, не просто так. Потому что, действительно, уже завтра в 8 вечера в летнем амфитеатре пройдет финал конкурса «Витебская красота». И сегодня как раз-таки, да, действительно, можно выиграть 2 билета на это яркое зрелищное шоу. Поэтому прямо сейчас мы вам предлагаем, ну, во-первых,

0: сейчас, а вы угадываете по описанию вот красоточку вот эту вот. И связано это будет все с фестивалем «Славянский базар в Витебске», с 35-м юбилейным, между прочим.
1: Ну вот смотрите, Влад уже так потихонечку начал подводить к истине, ну и собственно, что же мы с вами делаем? Есть у нас одна прекрасная девушка, блондинка.
0: Так.
1: Артистка,
0: так.
1: Певица, красавица. Ну почти. Ну давай ты что-нибудь добавляй.
0: Я добавлю еще то, что она снималась вот для обложки журнала Playboy. Она, между прочим, была ведущей программы «Орел и Решка». Да.
1: Смотри, из последнего. Она еще одержала победу в номинации «Лучшее танцевальное видео» на премии Муз-ТВ. А еще, что немаловажно, в этом году на Славянском базаре она выступит на концерте, который пройдет ночью. Давайте вот пока такую подсказочку, даже название не буду говорить, я думаю, и так там все понятно.
0: Так, ну давайте вы подумайте буквально минуточку, чуть меньше, и посмотрим, кто-то догадался или нет. Но вообще, в принципе, вариантов уже много, но пока что все мимо.
2: Радио Витебск.

0: Слушайте, столько вариантов ответа я нигде не видел. Такие все разнообразные. Именно по разнообразности.
1: А самое интересное, что правильный уже два, но был только что один всего лишь. И вот, знаете, многие подумали про Тодоренко, но нет, друзья, не ее мы описывали. Блондинка-красавица, о которой мы говорили, которая выступит на Славянском базаре на концерте под названием «Ритмы лета» в ночь 17 на 18 июля. Это Клава Кока. Ой. Именно про нее у нас шла речь. Ну и, собственно, победительница в этой игре это Наталья. Последние цифры вашего номера 453. Мы вас поздравляем. Два билета на шоу «Витебская красавица», которое пройдет уже завтра, ваше.
0: Ну все, поздравляем еще раз Наташу. И, в принципе, теперь у меня несколько слов будет к тем, кто вот писал некоторых исполнителей. Буду узнавать, кто это такие. Вот, мне несколько парочку заинтересовали. Прям интересно о них почитать. Все, друзья, погнали дальше.
2: Территория красоты.
3: Реклама на радио Витебск.
4: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
4: Чатинг.
5: Стриминг.
4: Скроллинг.
5: Киссинг.
4: Лавинг.
6: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
7: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
8: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, седан C-класса Shine в богатом оснащении с автоматической коробкой передач за 52 500 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng Buy.
9: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: друзья, море это, конечно, хорошо, но если пока не приобрели путевку, то вот вам, пожалуйста, путевка на 27 июня. Футбольный клуб МЛ Витебск приглашает на матч высшей лиги с Нафтаном. 27 июня в 16:30 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрыша призов. Главный приз – iPhone 17. Вход, как всегда, свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.
1: Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Александр Лукашенко заявил о том, что Беларусь рассматривает Мозамбик как стратегический пункт опоры на юго-востоке Африки. Минск и Минская область принимает 13-й форум регионов Беларуси и России. Волонтеры молодежного марафона «Добро.бел» наведут порядок на пляжах по всей Беларуси. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Полундра, на сад надвигаются фитофтора, тля и муравьи. Что делать?
2: Что делать? Бежать в насеннее со средствами защиты. Средства защиты от болезней, сорняков и вредителей. В магазинах насеннее и на mcso.by.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Geely, LG, либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
7: МТ-банк.
3: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.by.
8: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка.

0: Лови момент.
1: Ай, какая песня зажигательная. Дешево дал я рок, сразу ноги в пляс спускаются. И, конечно же, все это дело можно зафиксировать, если у вас тоже, вот как и у меня, такие позывы. В общем-то, рубрика «Лови момент». Ваши фотокарточки здесь и сейчас. К нам Вайбер.
2: Да, 7-0-7-1. Собственно, номер, мне кажется, большинство уже и так выучило. Да. Поэтому, друзья, давайте будем буквально разукрашивать вот это вот утро, потому что все-таки серости нам сегодня немножко облака поддобавили. Угу. Поэтому предлагаем что-нибудь яркое найти. Ну, почему бы и нет? Уверена, что даже на рабочих местах есть ручка яркая. Я не знаю, чехол от телефона. Да все что угодно. Картинку, заставку на компьютере ставьте яркую. Поэтому ждем, ждем и еще раз ждем ваше фото.
1: Это знаешь, как в мультфильме было. Красками разными, серыми, красными, небо рассвечу я. О, это в «Три богатыря»
2: было. Когда у меня будет день рождения, я попрошу беруши.
1: Хорошо, ладно. Вот мы и знаем подарок для Насти Гордеевой. Ну, а для нас же будет подарком ваши фотографии. Друзья, фото здесь и сейчас.
0: Твое утро

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
0: Горячий хит на радио «Витебск».

0: Реклама на радіо Вітебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Ты что это сделал?
4: Оплатил интернет бонусами.
3: А так можно было?
4: А знаешь... Можно! Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
5: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и хамелеон в Белмаркет. Только с 26 по 28 июня. Яйцо

0: 58 40. Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Лови момент!
2: Ну все, все, дождались мы ваших фотографий, а вы дождались нашего описания конкретно того, что на них находится, потому что просили мы сегодня немножечко яркости добавить в это утро, и вот, собственно, хочу начать с Ани, потому что, мне кажется, она добавляет яркость не только в наше утро, но еще немножечко и в свое, потому что вот человек говорит, последний рабочий день и в отпуск, клубника на рабочем месте, и такое может быть,
3: ну,
2: да,
3: слушайте,
2: имеется.
3: А ближе к вечеру там еще и игристая может появиться рядом с клубникой.
2: Ну слушай, ну почему бы и нет?
3: Но, итак, Елена нам добавляет цветочного настроения, оно тоже яркого. Руслан делится полями зелеными, да, лугами, травяными, травянистыми.
2: Что еще добавить?
3: Да, Маша чаевничает, вот, пожалуйста.
2: А вот девчонки сделали, кстати, ход конем. Есть Юлия и Леся, потому что они придумали, как все-таки сделать немножечко поярче. Юлия поставила яркую заставку на экран компьютера, а Леся прислала фотографию будильника и подпись. Каждому требуется время, чтобы пройти свой путь. Необходим лишь шанс. Вот такая умная мысль сегодня утречком.
3: Философски.
2: Да.
3: Елена тоже нам присылает здесь поярче фотографии. Так, и Дмитрий, и Елена, и все вместе собрались, в общем-то. Друзья, ну а полную подборку вы можете посмотреть, как всегда, в телеграм-канале «Радио Витебск» увидеть. Да что мы тут описывали, да и следующие фотографии, которые не успели тоже глянуть. В общем-то, несколько минут и фотки там.
1: Твое утро разбудит шоу!

Витебске 10 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Александр Лукашенко поздравил президента Мозамбика Даниэла Франсишку Шапу с Днем Независимости. Глава государства отметил, что сейчас, в эпоху быстрых изменений в геополитическом ландшафте и структурной трансформатизации мировой торговли, растет необходимость в надежных партнерах. Было обращено внимание, что Беларусь рассматривает Мозамбик как стратегический пункт опоры на юго-восточном побережье Африки и готова к дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества, в том числе с участием соседних государств региона. Президент выразил убеждение, что опыт белорусской стороны в механизации сельского хозяйства, обеспечении продовольственной безопасности, модернизации горнодобывающей промышленности будет способствовать экономическому развитию Мозамбика и повышению благополучия его граждан.
1: Экономика.
2: Минск и Минская область принимает 13-й форум регионов Беларуси и России. Традиционно он будет проходить в течение 2 дней. В рамках диалоговых площадок пройдут дискуссии, посвященные социологическим исследованиям и аналитике со стороны Беларуси и России, направленные на понимание запросов и интересов белорусских и российских граждан. Как сообщает Белтелерадиокомпания, на полях форума планируют подписать десятки новых соглашений и дорожных карт. Сумма договоров может превысить 900 миллионов рублей. В первый день форума пройдут 10 тематических секций. Фокус на развитии экономического сотрудничества от промышленной кооперации до социальной политики, образования и здравоохранения. Во второй день форума в Национальном выставочном центре Белэкспо состоится пленарное заседание, которое соберет более 1000 человек. На площадке будет работать выставка-ярмарка товаров белорусских и российских производителей.
1: В мире.
2: Сильнейшее землетрясение произошло в Венесуэле. Разрушения затронули целые районы, серьезно повреждены и обрушены десятки зданий, закрыт международный аэропорт в Каракасе. В стране введено чрезвычайное положение. Власти призывают граждан не возвращаться в свои дома, поскольку существует риск повторных толчков. Есть жертвы, хотя точное количество погибших назвать пока невозможно, отмечает Белтелерадиокомпания. Из-за венесуэльского землетрясения объявлена угроза цунами в Пуэрто-Рико.
1: В Беларуси.
2: Волонтеры молодежного марафона «Добро.бел» наведут порядок на пляжах своих районов и городов. Акция пройдет по всей Беларуси. Об этом сообщил первый секретарь Центрального комитета БРСМ Владимир Павловский. Марафон представляет собой комплекс мероприятий. В рамках проекта отряды выполняют ежемесячные тематические испытания. Уже в июле, в разгар пляжного сезона, волонтерские отряды отправятся на популярные места отдыха своего района или города, соберут мусор на береговой линии и прилегающей территории, отсортируют отходы, а после завершения экологической части устроят пикник с соблюдением принципов бережного отношения к природе. Также волонтерским отрядам предстоит организовать совместный туристический поход, экскурсию или культурно-досуговое мероприятие на открытом воздухе. Задание направлено на сплочение членов волонтерского отряда. Итоги марафона будут подведены в 4 этапа, от первичной организации до республиканского уровня, а лучшие отряды будут удостоены нагрудного знака за вклад в развитие волонтерского движения «Доброе сердце». Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мясные подушечки классические. 430 граммов. 4 рубля 49 копеек. Кетчуп-помидюр. 270 граммов. 2 рубля 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио Витебск.
2: В Витебске и по области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
6: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
7: Звоните 33-300-6600. Сайт vikont.by.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
8: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой. В радио.

0: шоу на Радио Витебск.
1: Ну что ж, а вот и он, а вот и финал. Хотелось бы сказать рабочей недели, но нет. Пока только раз будет шоу, остается у нас с вами последних 52 примерно минутки. Mm-hmm. И вот знаете, сегодня нужно как-то больше радоваться жизни, потому что, во-первых, день улыбок незнакомым людям отмечается.
2: Oh.
1: Соответственно, мы можем дарить кому-то радость. Может быть, вернется в ответ. Ну, на это надеяться, по крайней мере, точно можно.
2: Да, и лицевые мышцы можно накачать. Вот если каждому незнакомцу в течение дня улыбаться, то это, считай, такая своя образная зарядка мимическая происходит.
1: Остается выяснить, только на морщины как-то влияет, на мимические, и сделать вывод, что же полезнее.
2: Ой, ну ладно, там вот уже придумали там даже. Если денечек так поделать, я думаю, ничего там не прибавится из разряда.
1: Ты предлагаешь улыбаться только один раз в год.
2: Не, о чем спрашивала конкретно ты. А по поводу всего остального, да, друзья, можете вот так вот идете по улице, оп, улыбочку, как в песне поется.
0: Ты слушаешь «Разбудит шоу».
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Максимлайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимлайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимлайн».
5: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: Реклама.
1: А вот так. И это десятка.
2: А вот так.
3: И уже 14.
4: А если так, уже 14 и 4.
2: Так это рыба.
4: Нет, это альфа.
5: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198. Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: даже не думай.
1: Все известно, все предельно просто и все достаточно понятно. Мы с вами будем прямо сейчас, можно сказать, даже играть, потому что мы вам выдаем стартовую фразу, а дальше вы уже играете со своим мобильным телефоном и выбираете слова, которые он вам предлагает в поле для ввода сообщений. Там выдается автозаполнение, какие-то буквально отдельные фразы вы можете составить, но в общем и целом должно получиться полноценное предложение. Если оно нелогичное, подходит. Собственно, номер Вайбера 7071071, именно туда мы будем принимать полные предложения.
2: Так, смотрите, стартовая фраза сегодня такая интересненькая, поэтому я думаю, что вот эти вот предложенные слова точно сыграют вам на руку. А мы все похохочем, посмеемся, поулыбаемся. Вот, даже он ярче на улице стало. Это, наверное, от ваших будущих СМС. Так, что касаемо стартовой фразы, сегодня она такова. Мысль шальная, но нужно... И троеточие. Пока что это троеточие, но буквально через несколько минут мы все зачитаем, то, что вы пришлете. Поэтому, друзья, действуйте. Еще раз повторю стартовую фразу. Мысль шальная, но нужно. Поехали.
3: Твое утро разбудит шоу. Реклама на радио Витебск.
4: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
5: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
6: Ты что это сделал?
7: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
6: А так можно было?
7: А знаешь... Можно мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
8: Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению.

0: Начинаем, друзья, начинаем ворошить ваше автозаполнение. Напомню, фраза сегодня была такова: мысль шальная, но нужно. А вот что же нужно, мы сейчас и узнаем, что у вас получилось. Вот Екатерина пишет: мысль шальная, но нужно сделать из сметаны пломбир на пляж от загара.
1: Нет, ну в целом все логично, на самом деле. Если обгорели сметана, это ж лайфхак рабочий. Понимаешь,
0: да.
1: Народные средства вход, и это даже очень неплохо.
0: А еще и мороженые сметанки, вай, супер.
1: Так, такого не знала, потом расскажешь. Есть еще и сообщение от Сергея, говорит: мысль шальная, но нужно будет больше времени найти себе на себя.
0: Так, времени, возможно. Леся нам пишет: мысль шальная, но нужно дать ей микрофон. Вот, пожалуйста, возможно, чтобы высказалась мысль.
1: Да, дело неплохое. Андрей говорит: мысль шальная, но нужно будет попробовать сделать еще больше вариантов, чтобы было интересно. Разнообразие захотелось, получается.
0: Надежда пишет: мысль шальная, но нужно понимать, что мы можем сделать для этого. Вот так тоже верно.
1: Сегодня как-то все логично пока что идет.
0: Да, пока сам удивлен.
1: Да, вот Аня, возможно, что-то подкинет. Мысль шальная, но нужно понимать, что это все не просто так.
0: Виктория говорит: мысль шальная, но нужно поспать, прежде чем любые мысли реализовывать. Да.
1: Согласна. Отдых лишним не бывает. Руслан пишет: мысль шальная, но нужно понимать, сколько будет стоить последствия.
0: О, здесь уже задумались, как
1: говорится. Слушай, все, философия, логика сегодня в топе.
0: Абсолютно верно. Юлия говорит: мысль шальная, но нужно было сказать, чем вы занимаетесь. Меня почему-то развеселило это смс.
1: Не знаю почему, но я перечитаю обязательно. Мысль шальная, но нужно будет что-то изменить и решить, как я могу это сделать, пишет нам Ирина.
0: Так, Викуля нам говорит: мысль шальная, но нужно будет все-таки не работать.
1: Вполне.
0: Это хорошо.
1: Вот ты знаешь, мне кажется, есть тут один человек, который подвел буквально мысль всего.
0: Так.
1: Мысль шальная, но нужно ли?
0: Супер! Вам большое спасибо за ваш вариант. Татьяна говорит: мысль шальная, но только когда один раунд, и он не понимает, что он хочет.
1: Вот тут да, автозаполнение, окей. Руслан тоже присоединяется к нашей компании, говорит: мысль шальная, но нужно подумать еще над этим предложением.
0: Окей, можно. Александр присоединяется, говорит: мысль шальная, но нормальная тема для разговоров. Все-таки шальная, но хорошая.
1: Слушай, мне кажется, сегодня все пошло очень-очень даже логично.
0: Да, я тоже.
1: Что ты перечитываешь? Чего ты там смеешься?
0: Я не могу. Сегодня действительно. Это я думал, что у нас еще смс осталось. Это просто... А, я не знаю. Вот Ольга осталась. Мысль шальная, но нужно будет третий.
1: Ну смотри. Вот...
0: Или нужен будет третий.
1: А вот Александра вообще пошла и сделала ход конем. Мысль шальная, императрица.
0: О, это
1: нужно,
0: супер,
1: не нужно,
0: супер.
1: Неважно.
0: Просто императорская мысль. Как и Руслан согласен, что мысль шальная, но не шали. Вот, пожалуйста. Возможно, как-то сконнектились вот своими мыслями с Александрой. Ну а мы что? Мы за всех рады.
2: Даже не думай. Радио Витебск.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: С новостями спорта в студии Ольга Богданова. Здравствуйте. Международный олимпийский комитет принял правки в олимпийскую хартию, касающиеся вопросов политической нейтральности движения. Данный вопрос рассматривался на сессии МОК. Согласно обновленному 5-му пункту хартии, спортивные организации, входящие в олимпийское движение, обязаны соблюдать нейтралитет в любое время. Глава МОК Кирсти Ковентри пояснила, цель изменений – сохранить уникальную особенность олимпийских игр, возможность для атлетов со всего мира мирно соревноваться. По ее словам, это возможно только в том случае, если спорт остается нейтральной площадкой, где каждого спортсмена принимают с уважением, а участие определяется исключительно спортивными достижениями, а не политическими соображениями. Также закреплено, что роль Международного комитета заключается в том, чтобы сохранять нейтралитет, свободный от правительственного, культурного, общественного и экономического давления. Сессия МОК проходит 24 и 25 июня в Лозанне. Белорусская теннисистка Ирина Шиманович одержала вторую победу в квалификации 139-го по счету уимблдонского турнира, сообщает Белта. В матче второго квалификационного раунда белоруска, занимающая 216-е место в мировом рейтинге, за полтора часа обыграла бельгийскую теннисистку Грет Миннен, находящуюся на 195-й позиции. Итог встречи 6-4, 6-2. Позже еще одна белоруска Александра Соснович встретится с австралийкой Сторм Хантер. Чтобы пробиться в основную сетку, теннисисткам нужно преодолеть три квалификационных барьера. Матч основного этапа по третьего в сезоне теннисного турнира серии «Большого шлема» стартует на травяных кортах Уимблдона 29 июня. Финал женского одиночного разряда состоится 11 июля. Днем позже пройдет решающий поединок у мужчин. В Бресте стартовал розыгрыш Кубка Беларуси по хоккею на траве 2026 года среди мужских команд. Участие в соревнованиях принимают 4 команды. Призеры национального первенства сезона 25-26, хоккейный клуб «Минск» и «Гомель», сборная Санкт-Петербурга и хозяин площадки «Брестский строитель». В первом матче домашнего турнира действующие чемпионы Беларуси разгромили петербуржцев со счетом 10-1. А минчане были сильнее гомельчан 8-5. Турнир проходит в круговом формате. Все команды по разу сыграют с каждым из соперников. На сегодня запланированы поединки второго тура. Встреча главных претендентов на трофеи «Строителя» и «Минска» состоится в заключительный день 26 июня. Год назад обладателями Кубка Беларуси по хоккею на траве стали брещане. И о спорте на этом пока все.
2: Быстро, дёшево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Футбольный клуб МЛ «Витебск» приглашает на матч высшей лиги с «Нафтаном». 27 июня в 16:30 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрыши призов. Главный приз – iPhone 17. Вход, как всегда, естественно, свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче. Приходите и насладитесь игрой.
1: На радио «Витебск» разбудит шоу. Реклама. Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
2: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
3: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29-519-66-66. Сайт оконныйостров.бай.
4: Большая распродажа Dom Fem. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, вместительный кроссовер Shine GS в богатом оснащении за 59 900 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dom Fem Buy.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: мотор. Стоп-кадр.
1: Стоп, остановитесь буквально на несколько мгновений. Давайте зафиксируем этот стоп-кадр и кому-то вручим сегодня билет в кино. Вот
2: ну
1: видишь,
2: да,
1: просто
2: да.
1: сказал, не пропел.
2: Молодец. Поэтому но ты
1: нормально.
2: Старался, держался, кулаки были сжаты,
1: из
2: друзья, лицо напряжено,
1: сил.
2: Но да, он смог, он это сделал, с чем мы Влада и поздравляем. Но, собственно, готовы поздравить еще одного человека, который действительно прямо сейчас выиграет пригласительный на двух человек в кинотеатре города Витебска и сможет выбрать фильм, который захочет посмотреть, как-то скрасить свой вечер. Для этого всего-то и нужно знать номер Вайбера 707-1071 и правильно ответить на вопрос. Конечно же, сделать это первым. Да. Играем мы с вами по фильмам, соответственно, будем разбираться, что же, где и происходит.
1: Ну и не забывайте про положение, оно доступно на сайте radiovitebsk.by и в наших социальных сетях. В общем-то, сегодня, вот давайте я вам зачитаю изначально описание фильма, потом скажу, как он называется, потом задам вопрос.
2: Ну вот давай, давай, уговорил.
1: Подросток угоняет школьную учебную машину и вместе с друзьями отправляется в безумное дорожное путешествие через полстраны, чтобы вот что-то сделать, чтобы куда-то доехать, добраться.
2: Зачем?
1: Вот зачем, почему, вот что-то для того, чтобы это не стало просто воспоминанием его жизни. Фильм называется «Драйв».
2: В общем, машина была угнана, и есть у нас с вами вопрос. Зачем угнал машину вот этот подросток?
1: Да, поехали, погнали.
0: Радио Витебск.

0: Ну что, мы готовы. Готовы. Ищем, искали и, в принципе, нашли. Давай пока рассказывай, зачем. Что там происходило?
1: Смотри, сюжет фильма, ну, кстати, буду уже рассказывать. В общем-то, действительно, похож этот фильм чем-то. Я не знаю, мне напоминает, вот, может быть, кто-то смотрел, может, нет, «Малыш на драйве». Там тоже был подросточек, который любил все вот это вот из ряда погонять там или еще что-либо. Ну, это конкретно здесь. Для чего же он угонял машину в этом фильме «Драйв»? Кстати, да, ну, я уже говорил, может, кто-то пропустил, фильм называется «Драйв».
0: Да. Ну что, похож оглушаю. Немножечко на «Евротур», но на самом деле, да, хотел успеть к девушке вот этот подросток, и такой вариант ответа прислала нам Евгения. Последние цифры номера 549. Женя, мы вас поздравляем. Билет в кино ваше. Вы уже сегодня буквально сможете хорошо провести свой вечер. Ну или переложить вот эту вот миссию такую на пятницу, субботу или воскресенье. Тут уж вам выбирать.
1: Да, а самое главное, что отправитесь туда не одна, а еще с кем-либо. Но это решать уже сугубо вам.
2: Стоп-кадр. Радио Витебск. 91.2 FM. Keep going, keep moving on.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максline» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максline».
2: Это будет наш тайм.
3: Всем салют, это Филатов и Керес. Вы слушаете радио «Витебск» и наша работа, которая называется «Среди счастливых людей».
2: Это...

0: Реклама на радио Витебск.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: Поколение к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
4: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Горячий хит. На радио Витебск.

0: Радио Витебск.
1: Ах, как печально признавать и говорить.
2: Что сегодня только четверг,
1: ой,
2: да?
1: Четверг,
2: ты об этом?
1: Четверг, мне показалось, на секунду пятница
2: сегодня. Я почему-то так и подумала, что перепутал ты дни недели.
1: Ну тогда не печально, тогда радуемся, друзья, потому что еще завтра целый рабочий день. Вот, а мы придем такие в 7 утра, такие, а-ля-ля-ля-ля, пятница.
2: Ты знаешь,
1: круто.
2: Так уметь выкручиваться нужно, действительно, потому что не просто, я думаю, перепутал, а знаешь, такой решил сначала поиграть, потом что-то засмеялось, не получилось,
1: нервах.
2: И в целом вот так. На нервах да. тоже, но об этом уже вне эфира. Поэтому, друзья, давайте будем провожать
1: вот
2: утро
1: да.
2: четверга вместе, весело, бодро, на позитиве и действительно искать какие-то хорошие моменты в том, что ну завтра еще один денечек нужно поработать.
1: Шагать по просторам. Вот ты сказала, вместе, вот весело
2: вместе
1: шагать.
2: Вместе весело шагать,
1: по
2: да?
1: По просторам,
2: ты
1: да.
2: собрался петь?
1: Не, петь не буду. Завтра спою вам. Чего хотите, какую песню, пишите в Viber 7071071. Я вам строчечку пропою завтра, прям в 7 утра. Вот кто будет завтра с 7 на эфире, да, тому для того и пропою. В общем-то. Ну а пока, друзья, будем передавать слово музыкальному бранчу. Там вам тоже и споют, и расскажут, и, возможно, даже спляшут. Но за рамками эфира. Это уж как у Наташи Баталко настроение будет. Ну а у нас на сегодня все. У микрофона были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Это было «Раз будет шоу». Всем хорошего дня. Всем
2: пока-пока.
1: Всем музыки.
0: Каждое утро по будням с 7 до 11. Влад Кузьмин и Настя Гордеева.

0: Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Делегация Витебской области участвует в 13-м форуме регионов Беларуси и России, который вместе со столицей принимает Минская область. Вопросы региональной политики как главного инструмента обеспечения устойчивого развития территории союзного государства обсудят участники секции номер 2. Местом встречи стало предприятие «Белджи» под Борисовым. Как сообщила газета «Витебские вести», среди тем, которые обсудят во время работы секции, приоритетные направления развития регионов, региональных производств, углубление взаимодействия и укрепление побратимских связей, а также новые горизонты сотрудничества.
0: Политика.
1: Беларусь вновь призывает западных соседей к возобновлению диалога и практического взаимодействия в вопросах управления границами. Об этом заявил представитель Беларуси на 38-й сессии Постоянного комитета Международной организации по миграции. Так было подчеркнуто, что Беларусь подтверждает свою приверженность сотрудничеству с организацией и другими партнерами в деле осуществления глобального договора о миграции и декларации о прогрессе, которая была принята по итогам второго международного форума по обзору миграции в мае этого года. Беларусь придает особое значение устранению причин нелегальной миграции и поддерживает подход объединения, который транслирует то, что управление миграцией требует практических, сбалансированных и основанных на сотрудничестве подходов, а изолированные национальные действия не могут эффективно обеспечить безопасную, упорядоченную и легальную миграцию, отметил дипломат. В Минсвязи рассказали, вернутся ли в Беларусь тарифы с безлимитным интернетом. Первый замминистра связи и информатизации Павел Ткач в эфире телеканала «Первый информационный» отметил, что такие тарифы не были отменены. На данный момент пользователи могут рассчитывать на 30 гигабайтов трафика на неограниченной скорости. После использования этого объема скорость снижается, но доступ к интернету сохраняется. Павел Ткач объяснил, что ограничения введены для предотвращения дисбаланса нагрузки на сеть. Это особенно актуально в вечерние часы, когда многие пользователи активно используют интернет для просмотра социальных сетей и потокового видео. Он отметил, что в некоторых случаях один пользователь может раздавать интернет нескольким устройствам, что негативно сказывается на качестве обслуживания других клиентов.
0: Новости региона.
1: В Полоцк прибыли участники белорусско-российского образовательного проекта «Поезд памяти». На привокзальной площади гостей встречали представители молодежи, а также председатель Полоцкого райисполкома Василий Шилов, начальник областного управления МЧС Сергей Мелешкин и начальник главного управления по образованию Витебского облсполкома Дмитрий Хома. Впереди участников проекта «Поезд памяти» ждет насыщенная программа. Напомним, юбилейный 5-й сезон проекта несколько дней назад стартовал в Бресте. Накануне молодые активисты из 18 стран познакомились с гостеприимным Витебском. На железнодорожном вокзале витебляне встретили более 200 участников культурно-образовательного проекта. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска автосалону 74-22.

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29 766 7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: В Витебске и по области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 41 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч.
1: От улыбки хмурый день светлее, от улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкой своей, она к тебе мне раз еще вернется. Именно словами этой детской песенки мне, друзья, захотелось сегодня начать наш поздний утренний эфир на волне Радио Витебска. А все потому, что когда мы с вами улыбаемся, наш мозг начинает вырабатывать гормоны счастья. Те самые эндорфины, дофамины, серотонин, которые улучшают настроение и снижают стресс, что на самом деле очень важно для нашего с вами здоровья и самочувствия. Плюс ко всему, улыбкой вы увеличиваете предрасположенность окружающих к общению, ну и тем самым людям автоматически поднимаете настроение. Ведь согласитесь, на душе становится гораздо теплее и приятнее, когда ваш собеседник или просто прохожий на улице это делает, а не проходит мимо с каменным лицом. Так что улыбайтесь чаще, особенно сегодня, так как 25 июня отмечается праздник День улыбок незнакомым людям. Мы тоже сегодня на самом деле будем много улыбаться, прям во все 32. И надеюсь, вы через свои динамики это прочувствуете. А еще мы будем делиться с вами хорошим настроением и крутой музыкой. Наташа Баталка и музыкальный бранч уже в деле, так что давайте начинать.
0: Партнер музыкального бранча на радио Витебск – турагентство «Багир».

0: Ланч-премьера.
1: О, ребят, какая у нас сегодня с вами будет легкая, позитивная и, на мой взгляд, классная бранч-премьера. Забегая вперед, сразу скажу, что когда-то вы слышали и слушали эту песню, и, может быть, даже она была в вашем плейлисте. Сейчас, на самом деле, она в обновленной версии, очень популярна в Шазаме, и, на самом деле, звучит на многих радиостанциях, что, в принципе, неудивительно, потому что, я считаю, для такой пары года, как лето, она однозначно подходит. В общем, речь идет про трек под названием «Just the Way You Are». Эту песню когда-то выпустил один итальянский коллектив, который чаще всего работает в жанре танцевальной музыки. Их группа называется «Milky». Трек вышел еще в 2002 году. Вы только подумайте, как давно на самом деле это было. Так вот, спустя 24 года известный французский диджей Дэвид Гетта решил хиту подарить вторую жизнь, так сказать, открыть в этом треке второе дыхание. И на самом деле у него прекрасно получилось. Вроде бы вот ничего нового не добавил. Единственное, что трек стал более динамичным, в нем появились какие-то новые музыкальные элементы и биты. Ну и в целом скажу сразу, что оригинал, что ремикс звучит на самом деле круто. Сама музыкальная работа переводится как «такой, какой ты есть», и в песне, в принципе, поется о том, что тебя любят и тебя принимают со всеми твоими достоинствами и недостатками. В общем, принимают таким, какой ты есть. Поэтому звучание классное, смысл однозначно имеется, и он хороший, так что давайте ловить эту новинку в эфире, внимательно слушать, оценивать, кайфовать, ну и, конечно же, голосовать за нее в нашем открытом телеграм-канале «Радио Витебск».
0: Бранч-премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Дорогие радиодрузья, у меня для вас имеется одна полезная информация. ОАО «Ника» приглашает на работу кухонных рабочих и уборщиков помещений. Зарплата у них от 1150 белорусских рублей. Всю подробную информацию вы можете узнать сами, позвонив по номерам телефонов 68-85-32, а также имеется мобильный код 029-348-69-00.
1: Радио «Витебск». Радио нашего города.

0: Всем привет, на связи с эфирным миром очередной выпуск программы Showtime на этой неделе. Здесь, на волне радио Витебск, вы первыми узнаете подробности жизни звезд на повестке. Много новостей, обо всем поговорим по порядку. Ходят слухи, что актер Стивен Сигал никак не может продать особняк в Подмосковье, поэтому сделал скидку в 100 миллионов рублей. Отметим, что дом расположен в коттеджном поселке Конус в Одинцовском городском округе. Его площадь составляет 500 квадратных метров. Выполнен дом в стиле американской классики. В коттедже есть 4 спальни, собственный кинотеатр, 7 санузлов и винная комната. А еще дом находится рядом с территорией охраняемых пляжей. Сам же Сигал заявил, что хочет продать недвижимость, чтобы улучшить свои жилищные условия. Так что пожелаем ему удачи в этом деле. А вот одна американская транснациональная холдинговая компания выпустила умные очки в коллаборации с моделью Кайли Дженнер. Модель очков оснащена системой искусственного интеллекта и камерой 12 мегапикселей. Она может работать в течение 48 часов без подзарядки, 8 часов автономно и еще 40 с зарядным кейсом. Также мы узнали, что португальский футболист Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, забившим на 6 чемпионатах мира. Роналду установил рекорд, забив гол в ворота сборной Узбекистана. Это произошло на 6-й минуте матча группового этапа турнира. Игра проходила в Хьюстоне и завершилась со счетом 5-0 в пользу Португалии. Так что однозначно поздравляем футболиста. Ну а Чимин из группы BTS стал почетным гостем показа Dior на неделе моды в Париже. Специально для этого события модный дом предоставил артист уникальный экспонат – фраг с 250-летней историей. Эта бесценная вещь, существующая в единственном экземпляре, не является частью коммерческих коллекций и недоступна для покупки. И в завершении бывший муж певицы Кэти Перри, актер Орландо Блум, встречается с Луизой Лэммель, которая на 21 год моложе его. Кэти на самом деле не страдает, ведь у нее роман с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Так что и Орландо пожелаем счастья в личной жизни. Вот такие новости. Шоутайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу «Дай». Утро на радио Витебск.

0: Реклама. Желание загадай и играй на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
1: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке 4К QLED-телевизора TCL диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED и голосовым помощником Google Assistant со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001%. Предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Под этот трек «Feeling You» от нашего белоруса, от Рики Диджейс, появляюсь в эфире. Любим волны радио Витебск. И напоминаю, что нас можно слушать не только на приемниках, но и на своих гаджетах, если установить туда приложение «Национальный онлайн-радиоплеер». Кстати, признаюсь честно, очень удобно, особенно если вы находитесь в пути, в дороге. Ну и не забывайте, что нас можно слушать еще и через умные колонки Алисы. В общем, выбирайте любой удобный для вас вариант и проводите время вместе с нами. Поздравляю всех с предпятницей. Желаю классного настроения, хорошего самочувствия. Ну и давайте этот практически финал трудовой недели наполнять только лучшей музыкой. Совсем скоро послушаем с вами композицию «Goodbye» от российской певицы Зиверт, которая, кстати, в скором времени приедет к нам на Славянский базар. Надеюсь, билеты уже приобрели на концерт. Ну а сейчас давайте наслаждаться новинкой «In Your Eyes» от Олеса и One Republic.
1: Новинка на радио «Витебск».

0: Радио Витебск.
1: Ограниченная партия. Дом Фэнбокс за 35 500 рублей. Только до конца месяца. Богатая комплектация. Адаптивный круиз-контроль. Автопарковка. Круговой обзор 540 градусов. И многое другое. Льготный кредит от банка-партнера. От 1,9% до 10 лет. Можно без аванса. Успейте. Подробности на Дом Фэнбай. И по номеру А1-591-400.
2: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
3: Интернет – это море информации. Полезной и токсичной, интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-3067-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: вашем городе, друзья, уже 11.56. Предлагаю потихонечку финалить стартовый час нашего дневного сегмента и держать курс дальше, чтобы приятно проводить время вместе в рамках музыкального бранча. Естественно, хочется напомнить вам про нашу сегодняшнюю бранч-премьеру. Новинка называлась «Just the way you are», и сейчас в открытом телеграм-канале «Радио Витебск» за нее идет активное голосование, так что не ленитесь, переходите туда, ставьте, так сказать, свои реакции, оставляйте эмодзи, голосуйте, все это дело будем ближе подводить к финалу программы. Ну, а сейчас мы, естественно, с вами успеем послушать еще немного музыки. По курсу у нас старый хит, я бы сказала, очень приятный, называется «Дилемма» от Нелли и Келли Роланд. Ну, а после музыки Оля Богданова расскажет нам свежие новости и прогноз погоды, так что оставайтесь в нашей компании.
1: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Витебске полдень.
1: Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире Радио Витебск. Полуденный выпуск новостей. Президент Беларуси проводит встречу с губернатором Московской области. Сегодня в графике президента несколько встреч. Первый гость Андрей Воробьев, губернатор российского региона, который занимает первое место среди российских областей по объему товарооборота с Беларусью. Губернатор Московской области прибыл в Минск для участия в форуме Беларуси и России. Масштабное мероприятие продлится 2 дня, 25 и 26 июня. Российскую делегацию возглавляет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она прибыла в белорусскую столицу накануне. Пункты пропуска Бенекони на белорусско-литовской границе начались работы по восстановлению цементного покрытия радиометрических ворот на выезд из Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета. Движение выезжающих транспортных средств организовано через полосу встречного движения по въездному направлению. В таможне рекомендовали учитывать эту информацию и планировать маршрут движения с учетом установленных на территории пункта пропуска указателей. Дата завершения ремонтных работ будет сообщена дополнительно. Профсоюзные юристы сегодня проводят выездные правовые приемы по всей стране. Такая практика помогает работникам лучше ориентироваться в своих правах и обязанностях, а нанимателям своевременно предупреждать нарушения законодательства. Правовая консультация бесплатная, ее может получить любой желающий. К профсоюзным юристам можно обратиться по вопросам трудового законодательства. На все вопросы юристы дадут компетентные ответы. Как сообщалось ранее, в этом году правовой прием проводится и в летнее время, сезонной паузы нет. Подробнее о местах и времени приемов можно узнать на сайтах областных и городских объединений профсоюзов. Во вступительной кампании 2026 акцент делается на практикоориентированном подходе. Начальник главного управления профессионального образования профильного ведомства Сергей Пищев отметил, что это вовлечение организаций и заказчиков кадров в процесс обучения студентов с первых курсов. Здесь речь идет о прохождении производственной практики на предприятиях, с которыми у студентов заключены договоры о целевой подготовке, о выполнении курсовых и дипломов по той тематике, которая согласована с организацией и заказчиком. Все это делается для того, чтобы уменьшить период адаптации молодых специалистов, в том числе целевиков, при трудоустройстве их на первое рабочее место. Наибольшее количество целевых мест выделено на специальностях медицинского, педагогического и инженерного профиля. Также востребованы специальности аграрного профиля. На них выделено значительное количество целевых мест, отметили в Министерстве образования. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое 28 копеек, «Эскимо» 70 граммов, 1 рубль 65 копеек. Напиток «Пепси» 1 литр, 2 рубля 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске и по области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 3,8, порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов тепла. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания «Виконт Бай».
6: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
7: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
1: Пока звучал сингл под названием «Swim» от южнокорейского бойсбенда BTS, я задумалась над тем, что с каждым прозвучавшим треком в эфире «Радио Витебск» мы с вами, ребята, все ближе становимся к выходным, что на самом деле очень радует, заряжает и даже немножечко мотивирует. А еще мы приближаемся с вами к финалу трудовой недели, той самой пятницы, где, кстати, напоминаю, будем проводить розыгрыш игры «Чемоданное настроение» от нашего партнера турагентства «Багира». Ну и кого-то из вас однозначно отправим на Черное море. Так что если вам очень хочется попутешествовать бесплатно, да еще и отдохнуть, обязательно следите за эфиром с 12 до 13. Сегодня поиграем. Удачи и везения вам точно пригодится. Ну а еще всем нашим слушателям просто пожелаю легкой рабочей смены и в целом спокойного дня.
0: Партнер музыкального бранча на радио Витебск – турагентство «Багира».

0: Реклама.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая.бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Внимание! Витебск!

0: Цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2020.

0: чемоданное настроение.
1: Ну что, другие подруги, ни одной музыкой единой, как говорится. Давайте сейчас немножечко на волне порезвимся и поиграем в игру «Чемоданное настроение». За игру, как всегда, огромное спасибо нашему партнеру, турагентству «Багира». Сейчас с вами мысленно будем путешествовать по разным странам мира. Ну а самое главное, что уже завтра мы будем в пятницу выбирать победителя случайным образом, что я считаю очень классно и честно, с помощью приложения «Рандомайзер». И кто-то в реалиях отправится отдыхать, отправится в то самое путешествие на Черное море. Вот такой вот у нас для вас классный подарок. Играем мы с вами в Вайбере. Напоминаю, номер мессенджера 7071071. Ну и, естественно, принимать участие могут все желающие. Главное, чтобы люди были взрослые, старше 18 лет. Сейчас я, как всегда, задам вам вопрос касаемо закона, традиции, либо какого-то фестиваля, конкурса, который проходит на прекрасной планете Земля. Ваша задача за небольшой музыкальный нарез догадаться, про какую страну либо государство я говорила, и свой вариант ответа прислать в мессенджер. Если вы там отвечаете правильно и среди слушателей оказываетесь еще первым, то, естественно, мы вас с огромным удовольствием забираем в список финалистов. У нас, кстати, там имеется 2 вакантных места. То есть сегодня и завтра мы еще заполняем этот список. Сегодня вопрос у меня, на самом деле, мне кажется, очень простой, и даже Google вам здесь точно не пригодится. Меня интересует, в какой стране до 2014 года проходил музыкальный известный конкурс под названием «Новая волна». Этот конкурс, кстати, сейчас существует и проходит по сей день в России, но до 2014 года он проходил в другой локации. Меня интересует, что же это за страна?
0: Чемоданное настроение. Радио Витебск.

0: везде и всегда.
1: Ну, как и говорила, сегодня действительно, я думаю, интернет-подсказки вам не пригодились, потому что вопрос был очень-очень легкий, и ваша задача была прислать мне название страны. Некоторые мне написали город, в котором проводился конкурс «Новая волна». Это действительно Юрмала, но я же задавала вопрос «Страна», поэтому правильным...

0: Нужно было просто ответить страна. Тем не менее, у нас есть варианты со страной и с городом. Ну, все, не буду вас томить. Это действительно Латвия. Первый, кто в Вайбере правильно ответил, оказалась девушка по имени Наташа. У Наташи номер телефона заканчивается на такие циферки, как 3352. Дорогая Натали, я вас поздравляю. Вы попадаете в список финалистов прямо сейчас. И, как говорила ранее, розыгрыш будет уже завтра. Кстати, тоже в этот временной промежуток с 12 до 13. Кто в списке, обязательно следите за эфиром. Ну, а я напомню нашим всем радиослушателям, что турагентство «Багира» — это пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratour.by. Обязательно приходите к ним в гости в офис. Скажите «Радио Витебск», за это получайте скидку 5%. Подробности всегда можно узнать у менеджеров.
1: Чемоданное настроение.
2: О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь, но это не все.

Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Последствия происшествия на углу улиц Ленина и Шубина ликвидируются. Об этом сообщила газета «Витбич». Инцидент произошел сегодня. Провалился канализационный колодец водоканала. Делегация Витебской области участвует в 13-м форуме регионов Беларуси и России, который вместе со столицей принимает Минская область. На Витебщине скошено 150 тысяч гектаров трав. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: На радио «Витебск».

0: Дорогие радиодрузья, до обеденного перерыва, ну, по крайней мере, у многих на рабочих местах осталось всего-то 20 минут, а там настанет наш любимый поздравительный сегмент под названием «Музыкальный агент». Так что, если вы хотите в эту предпятницу порадовать родных и близких, пишите свои прекрасные сообщения уже нам в Viber Telegram по номеру 7071-071. Напомню, что принимаем мы ваши приветы, поздравления, признание любви и, конечно же, можете писать свои музыкальные заявки. Если любимые песни ваши окажутся в нашей фонотеке, мы их обязательно поставим в эфир. Так что активничайте, не стесняйтесь.
1: Радио «Витебск».

0: Реклама. Билетики выбирай и играй на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: МРТ-диагностика в «Сити Клиник» по специальной цене. Узнайте подробности прямо сейчас по телефонам А1 и МТС 615-02-42. Медицинский центр «Сити Клиник» 615-02-42.
3: Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные или побочные реакции. Требуется консультация специалиста.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
5: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня.
6: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
5: Ами.
7: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое. Руки на...

0: по-славянски.
1: Буквально недавно, ребят, в эфире «Любимой волны» радио Витебск про ваши праздничные события и маленькие радости я немножечко намекнула и напомнила благодаря приближающейся программе «Музыкальный агент». А сейчас хочется поговорить про более масштабные мероприятия и разные организационные моменты. Я надеюсь, вы не забыли, что уже завтра, в пятницу, 26 июня, наш город будет праздновать праздник. По такому поводу всех витебчан и гостей города поздравляют с наступающим Днем города и 82-й годовщиной освобождения Витебска от немецко-фашистских захватов. Ну и, естественно, всех приглашают на праздничные мероприятия, которые состоятся 26 и 27 июня. Кстати, программа размещена в газете «Витбичи», можете посмотреть, а также на сайте горисполкома и в телеграм-канале «Город Витебск». Ну и сегодня у нас на календаре 25 июня. В этот день отмечается День дружбы и единения славян, и очень подходит сегодняшнее мероприятие в рамках Славянского базара. В нашем городе Витебске состоится международная онлайн-конференция под названием «Славянские фестивали. Путь дружбы и единения», в котором примут участие Витебская областная библиотека имени Ленина, а также Псковская областная универсальная научная библиотека имени Курбатова. А вот уже завтра, в пятницу, 26 июня, состоится презентация выставочного зала «Духовской круглик» после завершения модернизации. Как видите, подготовка к фестивалю идет полным ходом. И, кстати, завтра пройдет еще презентация выставки фотографий Витебского фотоклуба «Двина» под названием «Фестиваль круглик». Крупным планом. Вот такие вот организационные моменты мы с вами узнали в рамках нашей рубрики. Ну а обо всех других событиях и мероприятиях касаемо Славянского базара вы можете всегда узнать сами на сайте gck.by.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.

0: на ПВХ. Двери входные и межкомнатные. Балконы под ключ. Скидки. Оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. Последствия происшествия на углу улиц Ленина и Шубина ликвидируются. Об этом сообщила газета «Витбичи». Инцидент произошел сегодня. Провалился канализационный колодец водоканала. Он не выдержал груз, наполненный водой цистерны поливочной машины. При наезде на бордюр центр тяжести груза сместился на одно колесо. С помощью 4-тонного погрузчика машина витебского зеленстроя была вызволена. Сейчас на месте работает ремонтная бригада Витебска. Водоканала, которая восстанавливает поврежденный колодец. Делегация Витебской области участвует в 13-м форуме регионов Беларуси и России, который вместе со столицей принимает Минская область. Председатель Витебского областного совета депутатов Дмитрий Демидов отметил, что это уже традиционное мероприятие, на котором руководители регионов общаются друг с другом, реализуют и договариваются о реализации новых проектов. Сотрудничество в таком формате обеспечивает прямой выход в конкретные области для продвижения своих интересов, реализации новых промышленных, экономических, высокотехнологичных проектов. Немаловажна и социальная составляющая, которая позволит сохранить общую историю и приобщить к различным проектам молодежь. Готовится к подписанию новые контракты. Каждый раз форум регионов дает толчок для экономического и социального развития. Этот форум не исключение, подчеркнул Дмитрий Демидов. Комитет госконтроля Витебской области продолжает мониторинг соблюдения ветеринарно-санитарных правил. По данным пресс-службы ведомства, экспертами выявляются нарушения по выращиванию, содержанию и кормлению мелкого рогатого скота в крестьянских фермерских хозяйствах. Госконтролерами также зафиксировано отсутствие порядка на территориях и вблизи животноводческих объектов. Отмечается использование помещений с отсутствующими окнами, воротами и элементами кровли. Имеет место и нарушение условий хранения комбикормов. Кроме того, нет постоянного ветеринарного контроля за состоянием здоровья животных. Нарушителям требований в области ветеринарной деятельности грозят разные величины штрафы. Мониторинг соблюдения ветеринарно-санитарных правил будет продолжен. Выпускник педагогического факультета ВГУ имени Машерова Клим Остромович достоин благодарности президента Республики Беларусь за отличные успехи в учебе и активную общественную деятельность. Церемония вручения прошла сегодня во Дворце Республики. Заслуженные государственные награды за подписью главы государства вручил премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автостор».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: В Витебске и по области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 3,8, порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер

0: 229. Телефон МТС. Код 33-632-303.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Get ready to shake it. I went deaf on it.

0: Контент.
1: Если вы помните, ребят, то на старте нашего дневного сегмента я рассказывала о том, что сегодня, 25 июня, отмечается хороший праздник, день улыбки незнакомым людям, и даже рассказывала, что улыбаться на самом деле очень полезно для нашего организма и здоровья в целом. Ну и, естественно, той самой улыбкой вы радуете окружающих, даже незнакомых людей. Поэтому сейчас предлагаю делиться не только своими улыбками. Кстати, смайлики можете присылать в наши мессенджеры, но туда же можно еще прямо сейчас присылать свои приветы, поздравления, музыкальные заявки тоже. В общем, все самое доброе и хорошее, что хочется сказать родным и близким. Наши данные не менялись. Это Viber, Telegram 7071071. Ну и напомню, что программа «Музыкальный агент» бесплатна для всех и каждого. Так что обязательно ловите момент, пишите, активничайте, не смущайтесь. Совсем скоро в эфире начнется озвучка. Если днем не успеете, то придется писать однозначно вечером.
0: «Музыкальный агент».
2: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство «Багет».

0: Реклама. Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на внедорожную линейку электрокаров. Например, кроссовер Dongfeng Vigo с выгодой 4000 рублей. Доступен льготный кредит от 1,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng Buy.
3: Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: поздравительный сегмент «Музыкальный агент» недавно стартанул, а теперь настала очередь в эфире зачитывать все, что к нам прилетело. А признаться честно, сообщений достаточно много, и вы молодцы. Знаете, вот такая пословица, как «Готовь сани летом», однозначно вам подходит, потому что писали вы свои послания, мне кажется, ну, минут за 30 так точно, до выхода вообще этой программы. Есть у нас послание от Лены. «Добрый день, Радио Витебск. Передайте, пожалуйста, привет любимому мужу Андрею, Александру Намазе 1372, Вадиму. Вам, Наташ, привет, а также всем ведущим Радио Витебск тоже отдельный приветище. Всем отличного настроения, хорошего окончания рабочего дня, а также всем улыбок, в том числе и от незнакомцев». Лен попросила поставить композицию «Замужем» от Анны Немченко. Леночка совсем скоро обязательно прозвучит эта песня, так что ожидайте. У нас есть еще одно поздравление вот такого плана. «Здравствуйте, Радио Витебск, уважаемая Наталья. Просьба поздравить с днем рождения Татьяну Петкун. От души желаю здоровья, счастья, любви, чтобы мечты и надежды всегда сбывались, планы получались. Мира, блага, добра, солнца вам, Таня. Долгих счастливых лет прекрасной жизни», написал Анатолий. И есть еще вот такое вот послание. «Анастасии Гартенок, большой привет. Всего самого наилучшего и хорошего от Руслана. Кто хочет нам присоединиться, пишите, не стесняйтесь. Ну и в этот день улыбок от незнакомцев я однозначно сегодня в мессенджерах принимаю все ваши смайлики. Так что пишите».
1: Музыкальный агент.
2: Итак!

0: Реклама на радио Витебск.
1: Сити-клиник открывает пластическую хирургию. Коррекция груди, блефаропластика, подтяжка лица, липосакция. Запишитесь на консультацию уже сегодня. Медицинский центр Сити-клиник, 615-02-42.
2: Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные или побочные реакции. Требуется консультация специалиста.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
4: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок в «Пятом элементе». Только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу

0: Музыкальный агент.
1: На часах у нас обеденное время, 13.24. Все те, кто сейчас перекусывают, либо плотно обедают, конечно же, мы желаем приятного аппетита, а мы на волне Радио Витебск будем угощаться вашими сообщениями, которые у нас здесь есть. Хочу поздравить с днем варенья своего самого замечательного и любимого супруга Макса. Желаю крепчайшего здоровья, достатка, всегда хорошего настроения, удачи и везения по жизни. Люблю тебя, жена Оль написала. Мы имениннику тоже желаем всего самого наилучшего. Добрый день, уважаемая Радио Витебск. Передайте привет Вадиму Сергееву, Елене и Андрею, Саве, Максиму и Игорю, Лещук Сергею, всему коллективу радиостанции «Витебск» тоже привет и хорошего дня. Всех радиослушателей поздравляю с наступающим праздником, с Днем города, написал Александр. Да, праздник уже состоится завтра. Я думаю, что очень много будет и завтра, и выходные дни разных праздничных мероприятий, так что однозначно с вами отдохнем, классно проведем уикенд, ну и, в принципе, держим курс уже на отдых. Я же пока, конечно же, держу курс на дальнейшие сообщения. Судя по всему, прилетело у нас от Вадима ответочка. Большое спасибо за привет Александру и Елене. Так, есть еще вот такое вот от Алексея. Доброго дня всем добрым людям. Вот уже больше 30 лет я на любимой волне. Хочу передать огромный привет трудолюбивым жителям замечательной деревни Низкоборье. Всем оптимизма и не тормозить по жизни. Леша попросил поставить Зиверт, ее новую песню «Газ». К сожалению, Зиверт пока мы послушать не сможем, потому что не так давно, в принципе, она в эфире у нас играла с другой композицией. Но думаю, что в следующий раз, Леш, вы обязательно можете ее заказать. Либо сейчас можете подумать, пока музыкальный агент продолжается, и прислать мне какую-то другую музыкальную заявку, и мы вас тоже здесь немножечко порадуем. Мы же двигаемся дальше. Сейчас у нас еще прозвучат пара классных хитов, а потом в середине часа мы обязательно с вами узнаем краткий выпуск новостей от службы информации.
0: Музыкальный агент.

0: Ты слушаешь Радио Витебск.
1: Не сходи с ума, на каждого из нас уже есть план.
0: 24/7.
1: Хочешь вообще стирай, но больше не убегай.
0: Радио Витебск.

0: Витебск. Твоя любимая музыка. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси встретился с губернатором Московской области. Беларусь передала ноту временному поверенному в делах Украины в республике с предложением организовать упрощенный пропуск через границу украинцев в республику для сбора дикоросов. Словакия отказалась участвовать в новом пакете военной помощи Киеву от НАТО. Подробности в начале следующего часа.
0: День на радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: Только что всех нас в эфире взбодрила Бейонсе благодаря своему треку Green Light. Надеюсь, вы немножечко потанцевали, ведь движение – это жизнь. А я сейчас, друзья, собираюсь немножечко почитать, потому что наш поздравительный сегмент продолжается. Добрый день, Радио Витебск. Даю огромный сердечный привет родному и любимому внуку Андрейке. Замечательного тебе дня. Пусть все дни будут вообще наполнены светлыми мыслями, добрыми делами и радостными событиями. Бодрости тебе, хорошего настроения. Приветы передают тебе родные и знакомые, а также друзья – а именно дядя Андрей, тетя Лариса, Женя со своей семьей, бабушка Света, тетя Ира, Виталик, Серега, Эдик. Ну и, конечно же, я тебя целую, крепко обнимаю, очень сильно люблю. Любящая бабуля Люба написала. Есть у нас и еще одно поздравление. Радио Витебск, здравствуйте. Хочу поздравить своего сыночка Иштерякова Клима с днем рождения, с 16-летием. Желаю здоровья, успехов в учебе, любви. Оставайся всегда таким же позитивным. Мы Климу тоже желаем всего самого наилучшего. Главное, конечно, крепкого здоровья, чтобы оно не подводило, так сказать, пускай растет на радость маме-папе, ну и, естественно, пускай у мальчишки исполняются все его самые заветные мечты и желания. Идем дальше. Здравствуйте, Радио Витебск. Передайте, пожалуйста, привет всем коллегам-экскаваторщикам ДСУ-45 от Сереги. Надеюсь, Сереж, ваше послание долетело нужным адресатам, и как раз-таки ваши товарищи сейчас улыбнулись. Ну а если вы хотите, друзья, чтобы ваши родные и близкие тоже улыбнулись, и вы их как-то неожиданно в эфире здесь порадовали, пишите, не стесняйтесь. Наши данные в Viber, Telegram 7071 071.
0: Музыкальный

Радио Витебск. Для тебя и для каждого.

0: 8.50-40.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 70-43.
2: Ты что это сделал?
3: Снял наличные, без комиссии.
2: А так можно было?
3: А знаешь, можно. Снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк.бай и по номеру 198.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Внимание! Витебск!

0: приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: что белорусский проект Palura Juicy Beat порадовал нас своим треком Back to You. Ну и, естественно, я, прослушав сингл с таким названием, решила снова вернуться к вам в эфир и продолжить наш поздравительный сегмент. Сообщение есть, давайте двигаться дальше. Всех жителей нашего прекрасного города хочу поздравить с наступающим праздником. Пожелать всегда чистого неба над головой, написала Тамара. Передаю привет Диане и Никите, которые сейчас отдыхают в деревне. На выходных увидимся. Приеду к вам в гости обязательно. Алина. Судя по всему, у молодежи намечаются однозначно классные выходные на природе. И вот Леша объявился, который не так давно передавал привет и просил поставить Зиверт. Вот не поставили мы Зиверт, потому что не так давно она играла. И Леша попросил поставить Мари Краймбрери. Так вот, эта исполнительница, Алексей, будет петь сейчас прямо для вас.
1: Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: А вот так и это десятка.
2: А вот так
3: и уже 14.
2: А если так, уже 14,4.
4: Так это рыба.
2: Нет, это альфа.
5: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
6: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
7: Давай безлимитный гейминг.
8: Давай. Шеринг.
7: Чатинг.
8: Стриминг.
7: Скроллинг.
8: Киссинг.
7: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
9: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Музыкальный агент.
2: С учетом того, ребят, что на часах практически 14.00, будем потихонечку завершать наш музыкальный агент в рамках дневного сегмента. Напомню, что если вы не успели порадовать родных и близких сейчас, то можно это будет делать вечерком с 19 до 20. Мессенджеры остаются, так сказать, те же, с тем же номером телефона. Можете писать, мои коллеги все прочитают. Я перед тем, как зафиналить этот час, хочу сказать, что случайности в этой жизни однозначно не случайны. Вот буквально недавно один из слушателей, Алексей, в мессенджерах попросил поставить его любимую, я так понимаю, певицу в эфир. Это была Мари Краймбрери. Я пока смотрела нашу фонотеку, выбирала песню, решила тогда поставить композицию под названием «Мне нравится жить». И вы знаете, вот Леша как раз-таки написал нам только что в сообщении: спасибо за музыкальную заявку, мне тоже очень нравится жить. Меня такие ответы на самом деле однозначно радуют. И вот как раз-таки не так давно коллега Влад Кузьмин, пока играла музыка, тоже зашел в эфир и под эту песню задал мне тот же вопрос, на что я ответила, что я очень люблю жизнь и, в принципе-то, естественно, люблю жить, поэтому, друзья, надеюсь, у вас происходит точно так же. Давайте наслаждаться каждым прожитым днем, ну и, конечно, верить в лучшее. А еще давайте завершать эту 60-минутку. Сейчас послушаем немного музыки, потом узнаем самые свежие новости и прогноз погоды, ну и, конечно же, будем возвращаться к нашему музыкальному бранчу.
1: Музыкальный

0: Агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Среди всех российских регионов Подмосковье занимает первое место по товарообороту с Беларусью. Подробности встречи приводит Пол Перова.
3: Приятно видеть вас в Беларуси. И в этом не только наши добрые братские отношения, но и основа всего. Экономика. Московская область у нас первое место занимает. Это там больше 15 миллиардов товарооборот. Но я как-то на это не обращал внимания. И когда ближе познакомился с этим, я тогда подумал, если 15 миллиардов, а Московская область, все остальное, вся Россия, совсем немного относительно огромной России остается. Поэтому вы, наверное, понимаете, что...
4: Да, мы этим дорожим очень.
3: Но знаю, что вам нелегко, и вот этот товарооборот 15 миллиардов, это ничто по сравнению с тем валовым продуктом, который вы даете для России. Поэтому готовы делать все для того, чтобы, ну, хоть как-то, если мы в чем-то можем, 15 миллиардов это немало, товарооборот, наверное, что-то можем, скажите, что будем обязательно работать вместе и делать все. Я очень переживаю за вас всегда. Когда встречаюсь с президентом Путиным, мы много говорим о Московской области. И я еще раз говорю, что, зная вас в деталях уже, еще больше проникаюсь уважением к тому труду, который вы вкладываете в развитие Московского региона вместе со своими коллегами. Поэтому я вас очень прошу, передайте самое доброе пожелание всем тем, кто рядом с вами долгое время стоит. Хочу сказать, что мне нет необходимости вам рассказывать про экономику Беларуси, про то, что мы здесь творим, производим и прочее. Вы это хорошо знаете. То, что не знаете, Борис Вячеславович, он у нас аксакал такой, что он знает порой больше, чем я. Думаю, что подскажет, поможет. Свои люди, чего тут сложная ситуация, надо искать выход и в плане безопасности, в плане особенно экономики. Это для губернатора тяжелейшая нагрузка, хотя я знаю хорошо работу губернатора. А где там у вас сегодня нет нагрузки? Везде хватает. Поэтому если мы можем чем-то вам помочь, ну вы не стесняйтесь, скажите, потому что есть у чиновников России некие непонятные позиции. Ну вот как это там, белорусы там, они же совсем небольшие, и мы просить чего-то будем. А ничего страшного. Большие, небольшие. Дело не в величине, а дело в возможностях. Если чем-то можем помочь, значит поможем. Я об этом всегда публично говорю и не собираюсь это скрывать.
2: Также сегодня президент встретился с председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко. Под кураторством парламентов двух стран в эти дни проходит форум регионов Беларуси и России. Александр Лукашенко подчеркнул, что именно благодаря тесному региональному взаимодействию удалось сохранить теплые межгосударственные отношения.
1: В мире.
2: Здание популярного отеля в Венесуэле, расположенного на побережье штата Ла-Гуайра, обрушился до основания, сообщил телеканал CNN. Как отмечалось ранее, прибрежные штаты, главный портовый город Венесуэлы на берегу Карибского моря, стал эпицентром мощного землетрясения, от которого пострадало порядка 1000 человек. Погибло по меньшей мере 32 человека. Под обломками находятся люди, экстренными службами ведется поиск. В стране объявлен режим ЧП, проводятся поисково-спасательные работы. Словакия не будет выделять средства из государственного бюджета на военную помощь Украине и не станет участвовать в новом пакете финансовой поддержки Киева от НАТО объемом 70 миллиардов евро. Об этом сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо. Как ранее сообщало агентство ANSA со ссылкой на дипломатические источники в итоговой декларации саммита Альянса в Анкаре, который пройдет в первую неделю июля, может содержаться обязательство союзников ежегодно перечислять Украине около 70 миллиардов евро на военные нужды в течение нескольких лет. Глава словацкого Кабмина заявил, что республика готова оказывать Киеву гуманитарную помощь, но не финансировать поставки оружия и ведение боевых действий из собственного бюджета.
1: Политика.
2: По указанию президента Беларуси прорабатываются механизмы, которые позволят украинским гражданам посещать приграничные территории для сбора грибов и ягод в ранее установленных местах. Об этом сообщили в Госпогранкомитете. Белорусские пограничники полностью готовы обеспечить сезонный упрощенный пропуск жителей украинского приграничья на территорию республиканского ландшафтного заказника Альманские болота в Сулинском районе Брестской области. Соответствующая информация направлена украинской стороне по дипломатическим каналам, заявил пресс-секретарь МИД Республики Руслан Воронков. При этом было обращено внимание на то, что инициатива Беларуси не политический жест, а рациональное, продиктованное жизнью предложение в интересах простых людей, которые живут в приграничье. В МИД убеждены, что даже в текущих непростых условиях подобные шаги – нормальная практика добрососедских отношений. Это все новости к этому часу. Информационный день на волне радио «Витебск» продолжит Татьяна Белоголовкина, партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
5: Акция во всех магазинах «Веста».
6: Колбаса фирменная от «Ганны» 550 граммов, 5 рублей 88 копеек. Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 55 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
7: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Сегодня в Витебске и по области облачно с прояснениями, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха плюс 20-25, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 48%. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер ночью неустойчивый и слабый, днем северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону в ночные часы плюс 9-14, днем 22-27. В Витебске днем ожидается до плюс 25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компании Виконт Бай.
8: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
5: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио «Витебск». День твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: Утренний бранч с Наташей Баталко.
1: Если, ребят, вы помните, когда мы буквально недавно финалили с вами прошлый час в рамках музыкального агента, я всем желала кайфовать от жизни. Так вот, на эту тему есть хорошее высказывание. Некоторые из твоих любимых дней еще даже не случились, и в этом вся магия быть живым. Так что, поверьте, все самое хорошее только впереди. Что касается бранча на волне радио Витебск, могу сказать так. Не во все игры мы с вами, оказывается, сегодня еще и переиграли. Совсем скоро будем раздавать на волне 2 билета на завтрашний финал конкурса «Витебская красавица», так что мой совет один. Следите за эфиром, принимайте участие. Кому-то точно повезет. Ну и всем слушателям пожелаю хорошего дня.
0: Партнер музыкального бранча на радио Витебск — турагентство «Багаж».

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
5: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
6: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Полундра, на сад надвигаются фитофтора, тля и муравьи. Что делать?
4: Что делать? Бежать в насенне за средствами защиты. Средства защиты от болезней, сорняков и вредителей в магазинах насенне и на msso.бай.
5: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
6: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая.бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658. От 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
0: Телефон рекламной службы 60-11-60. Наша музыка на радио Витебск.

0: новости этого часа, девчонки и мальчишки, я анонсировала вам про то, что мы еще разочек с вами сегодня поиграем. Игра у нас, конечно же, другая, называется она «Территория красоты», но игра приурочена к завтрашнему мероприятию. Именно завтра, когда будет наш город праздновать свой день, будет проходить масштабное мероприятие, а именно состоится финал конкурса «Витебская красавица». И вот прямо сейчас мы хотим в эфире «Любимой волны» радио «Витебск» подарить вам 2 билета на это мероприятие, чтобы в пятницу вечером после работы вы со своей подругой, либо другом, со своей второй половинкой смогли сходить и приятно провести время вместе. Я думаю, действительно будет очень интересно. Ну, смотрите, с учетом того, что конкурс называется «Витебская красавица», в игре «Территория красоты» мы, естественно, прямо сейчас с вами будем угадывать звездных исполнительниц, которые приедут в этом году к нам на Славянский базар. Я сейчас расскажу немножечко фактов про одну звезду. Ваша задача – послушать, нарисовать образ в своей голове, догадаться, кто же это такая, и ее имя прислать нам в Вайбер. Если правильно за музыкальный нарез отвечаете, то, естественно, билеты ваши, принимать участие могут абсолютно все желающие. Смотрите, эта дамочка в этом году, как я уже сказала, приедет к нам на фестиваль и выступит в рамках танцплощадки с душевным радио. Пик ее популярности был в 90-е. Она с годами, мне кажется, нисколько не меняется и не стареет, всегда выглядит хорошо, обладает необычным голосом и как будто немножечко плачущим, так сказать, вбирает в себя весь набор расставаний, встреч и разлук, поэтому часто на эстраде ее называли грустной певицей. И, кстати, изюминка на торте, один из ее браков был с футболистом. Кто же это такая?
1: Территория красоты.
2: Ты слушаешь радио «Витебс».

0: Будь на волне.
1: Мне больше всего нравится, что в эту игру «Территория красоты» сейчас играют одни девчонки у нас практически в вайбере, хотя парни тоже могли присоединяться. Ну, все угадали, практически все угадали. Единственное, один человечек нам написал, что это Таисия Повалий. Эта певица, по-моему, да, у нас будет на Славянском базаре. Вроде бы сегодня как раз афишу просматривала, но... Так. Нам написали еще и Лариса Долина. Нет, друзья, это точно не Долина. Основной, ну, наверное, я бы сказала, 90% слушателей точно попали в яблочко. Это действительно Татьяна Буланова. И ее в игре первой угадала в вайбере Оля. У Оли номер телефона заканчивается на такие цифры, как 1990. Дорогая Олечка, я вас поздравляю. Билеты ваши. Завтра классно будете проводить время. Ну а чтобы наши слушатели в этом удостоверились, вот вам, пожалуйста, правильный вариант ответа.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко и Валентина Матвиенко обсудили развитие союзных отношений. Глава Еврокомиссии объявила о выделении Украине первого транша на 3 миллиарда евро. Участники поезда памяти прибыли в Полоцк. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама. Желание загадай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129.
1: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 13 июля. Покупай элегантный и стильный Samsung Galaxy A17 с тройной камерой со скидкой 28% за 539 рублей. И получи мяч чемпионата мира по футболу в подарок. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Ранч-премьера.
1: Не так давно мы с вами, друзья, играли в «Территорию красоты» и там насладились старым хитом «Ясный мой свет» от Татьяны Булановой. А теперь от старых хитов мы, естественно, переходим к свежачкам. У нас снова в эфире рубрика «Бранч-премьера», и сейчас будем подводить итоги. Сегодня я говорила в эту предпятницу, на мой взгляд, у нас была действительно классная новинка. Летняя, позитивная, легкая, в общем, все в ней прекрасно. Напомню, что трек назывался «Just the way you are», что в переводе означает «такой, какой ты есть», и, в принципе, в песне нам пелось о том, что тебя любят и принимают со всеми твоими достоинствами и недостатками, а так, в принципе-то, и должно быть. Эту песню в 2002 году выпустил один французский коллектив под названием «Милки», а вот спустя 24 года, вы только представьте, сколько времени это прошло, известный французский диджей Дэвид Гетта решил, так сказать, эту песню, ну, наверное, подарить ей, что ли, вторую жизнь, потому что трек, в принципе, таким и остался, единственное, стал немножечко более динамичный, и в нем появились, естественно, благодаря диджею новые музыкальные элементы и биты. В общем, давайте еще раз понаслаждаемся.

0: песня сейчас в топе в Шазам, в той поисковой системе, так сказать, музыкальной. Ну, а еще, кстати, звучит, конечно же, на многих радиостанциях. И уверена, что и у нас будет тоже в скором времени звучать периодически, разбавлять эфирный плейлист. В общем, как сказала, мне новинка понравилась. В принципе, мне нравится, что оригинальная версия, что ремиксованная. Но, тем не менее, заглянув в нашу таблицу в открытом телеграм-канале «Радио Витебск», я могу сказать, что у нас сегодня, ну, просто фантастические результаты. 50% слушателей посчитали, что уже даже все поменялось. Чуть вырос процент, что радует. 53% посчитали, что кайф. 40%, но ничего так. И только 7% проголосовали, что мимо. В любом случае, если суммировать, у нас сегодня получается 93% проголосовали за. А я вам скажу, очень редко бывает, когда вот такой вот большой процент слушателей оценил положительно. Кстати, под постом у нас, как всегда, есть ваши, так сказать, эмодзи, что очень-очень радует. Два красных сердца нам поставили сегодня, два огонечка. Есть одна обезьянка с закрытыми глазами, но, судя по всему, кому-то не понравилось, я думаю. Один смайлик с черными очками, а этот смайлик означает «крутой». Ну, значит, новинка точно классная. И вот кто-то нам поставил человечка, который поднял руки и, наверное, судя по всему, покачивает головой. Он не знает, что и как определиться. Я всегда тогда советую еще раз переслушать музыкальную работу. И, кстати, у нас есть один комментарий от девушки. Бодренько, самое то для летнего периода, максимально соответствует летнему яркому динамичному настроению. И за такой отзыв, друзья, вам тоже огромное спасибо. Спасибо вообще за всю вашу активность. Мы на самом деле все это дело очень ценим. С новой музыкой в рамках бранч-премьеры мы продолжим знакомиться уже завтра. А сейчас давайте возвращаться к нашему эфирному плейлисту. И предлагаю немножечко потанцевать. Ритмов в эфире добавит нам Jonas Blue и Malaif благодаря своему треку Age of Desire.
1: Бранч-премьера.

0: приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
2: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
4: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Про то самое Черное морешко, друзья, мы, естественно, будем говорить, только уже, правда, завтра. Причем не только говорить, но и играть, и проводить финальный розыгрыш, и кого-то отправлять на отдых. Но, тем не менее, с учетом того, что на часах практически 15.00, будем потихонечку завершать наш музыкальный бранч на сегодня. 4 часа пролетели как один. Мне кажется, совсем удачно мы справились и классно провели время вместе. Тем не менее, перед тем, как покинуть сейчас эфирную студию, я расскажу, что вас ждет впереди. В финале часа еще будет немного музыки, потом вы узнаете самые свежие новости и прогноз погоды от службы информации. Ну а уже с 15 до 16 на волне начнется авторская программа под названием «Час по-русски». Ну и, конечно же, с 16 до 20 ловите хорошую компанию в составе Насти Дроздовой и Саши Назаренко. Я всех поздравляю с предпятницей, предлагаю держать курс на пятницу и выходные, а еще просто пожелаю вам хорошего дня. Напомню, что на протяжении 4 часов с вами была Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко, мысленно обнимаю и говорю вам пока. Пока-пока.
2: Радио Витебск. Настрой свою волну.

0: Птичье настроение. В Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этому часу. Благодаря прямому сотрудничеству регионов Беларусь и Россия сохранили теплые дружеские отношения. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко. Речь шла в том числе о проходящем в эти дни форуме регионов Беларуси и Россия. Подробностями делится полпервого.
2: Что касается форума регионов и регионов вообще, особенно в России, мой тезис основной вы знаете. Благодаря регионам мы сохранили вот эти теплые дружеские отношения между Беларусью и Россией. Знаете, как нелегко было во времена первого президента России договариваться, приходилось и прочее. Но тогда регионы нас спасли. Мы напрямую с ними имели отношения. И вот этот форум, который мы проводим, региональный, который приносит и нам, и вам, россиянам, белорусам, миллиарды рублей, контракты конкретно, мы видим друг друга, знакомимся с нашими возможностями. Это великое дело. Поэтому я вам очень благодарен за это. И немало, действительно, как вы сказали, мы грузим на эти женские плечи. Вот я ему сейчас скажу.
3: Они надежные, правда, Александр?
2: Надежные. И слава Богу, я рад, что вы взяли вот под свой патронаж главное звено в наших отношениях. Региональное сотрудничество. Ничто не может с этим сравниться. Это вровень вопросом безопасности, который сейчас для нас очень актуальный, для Беларуси и России.
1: Глава государства также отметил глубокую историческую и духовную связь народов двух стран, которая не подвластна влиянию времени и социально-политических изменений.
2: Мы знаем, что Россия, Беларусь, это, как я говорю, наше общее отечество. Ну, не мы с вами виноваты, что тут два государства образовалось. Но это очень дружеские, братские государства. Я думаю, нет той силы, которая могла бы разрушить это единство.
3: Хотя желающих очень много.
2: Очень много. Но я уверен, и об этом говорил недавно представителям Зеленского, что мы все равно, наши народы будут вместе. Рано или поздно мы будем все равно вместе. А как иначе? Слушайте, ваши родные похоронены в Украине. Вы сегодня во благо работаете не только России, но и Беларуси. И не против той же Украины. Но как это все разорвать? Это невозможно. Наши люди там живут. Всегда вместе жили и дружили. И будут дружить. Пройдет такое время, мы головы свои в порядок приведем и наладим наши отношения. Я в этом абсолютно убежден. И в этом плане вы можете на Беларусь рассчитывать.
0: Мире.
1: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске сообщила о выделении Киеву первого транша макрофинансовой помощи на сумму 3,2 миллиарда евро из кредита на 90 миллиардов евро, пишут украинские СМИ. По словам главы Европейской комиссии, с начала специальной операции в Украине ЕС и государства-члены предоставили Киеву около 200 миллиардов евро помощи. В ближайшие дни ЕС начнет перечислять Украине почти 6 миллиардов евро, предназначенные для производства беспилотников.
0: Новости региона.
1: Сегодня участники проекта «Поезд памяти 2026» делали остановку в Полоцке. В рамках программы пребывания в древнем городе ребята посетили одно из самых трагичных и священных мест для белорусов – мемориальный комплекс «Сурочище Пески». Мемориал расположен на окраине Полоцка, недалеко от Спаса Ефросиньевского монастыря. Здесь находится массовое захоронение времен Великой Отечественной войны. В Песках размещался немецкий пересыльный лагерь для советских военнопленных «ДУЛАГ-125». Участники «Поезда памяти» почтили память погибших и возложили цветы к подножию монумента. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон 7422.

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-западный, 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 22-27, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен Облгидромет, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Витебск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.

0: реклама на радио Витебск. Билетики выбирай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129.
1: А вот так! И это десятка.
2: А вот так?
3: И уже 14.
2: А если так, уже 14,4.
4: Так это рыба.
2: Нет, это альфа.
5: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
6: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
7: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
8: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
7: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: трубку. Час по-русски.
1: Здравствуйте, друзья. С вами Руслан Тагиев. Со мной также виртуально Роман Пашков, Дмитрий Бахтинов, Виктор Голованов, Арсен Бегляров. Мы все представляем группу «Градусы» у вас на радио «Витебск».

называть успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко направил соболезнования в связи с жертвами в результате землетрясения в Венесуэле. Стабильный под контролем, Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в Брянской области. Более 11 тысяч пассажиров перевезено прямыми поездами по маршрутам Смоленск-Орши и Смоленск-Витебск. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на радио Витебск. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама.
1: Черная пятница. С картой особая в Гиппо и хамелеон в Белмаркет. Только с 26 по 28 июня. Бедро куриное 1 килограмм.

0: 78 50 40.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Серому обещали новый велик, Sony последнюю модель телефона, Максу крутую приставку, а мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
5: Я поверил.
4: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Большая распродажа Донфэн. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, седан C-класса Shine в богатом оснащении с автоматической коробкой передач за 52 500 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте donfanbuy.
2: Ты что это сделал?
3: Заказал карту онлайн.
2: А так можно было?
3: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-банк-бай и по номеру 198.
4: Ну, граждане, алкоголики, хулиганы-тунеядцы.
5: Курение в нетрезвом состоянии – основная причина пожаров и гибели людей. Соблюдайте правила пожарной безопасности, не курите в постели. МЧС напоминает – ваша безопасность в ваших руках.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко направил соболезнования исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес в связи с жертвами в результате землетрясения, передает Белта. В это непростое время направляем самые искренние слова поддержки всем жителям Венесуэлы, особенно жертвам безжалостной стихии, кто потерял близких, остался без крова. От всего сердца соболезнуем родным погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, говорится в соболезновании. Александр Лукашенко подчеркнул, что народ руководство Беларуси были и остаются надежными друзьями Венесуэлы, готовыми прийти на помощь в сложное время. «Можете всегда рассчитывать на нас», – заверил белорусский лидер. По данным властей Венесуэлы, число жертв землетрясения, произошедшего накануне, достигло 164 человек. Более 900 пострадали. Минздрав Беларуси представила актуальные данные о состоянии пострадавших в Брянской области. На сегодня состояние детей оценивается как удовлетворительное. Рядом с ними находятся родители. Состояние взрослого пациента остается стабильным. Медицинская помощь оказывается в полном объеме. Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения. Тем временем на встрече с Александром Лукашенко председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко сравнила с действиями фашистов атаку на автобус с детьми под Брянском. Подробности приводит Пол Пьер.
3: Глубоко уважаемый Александр Григорьевич, я благодарю вас за возможность с вами встретиться. Для меня всегда это огромная радость и честь. Спасибо, что вы нашли время. Хочу высказать, прежде всего, свои слова и сочувствие, поддержки в связи с чудовищным террористическим актом, совершенным против детей Беларуси в Брянске. Это очередное такое преступление киевского режима. И знаете, вот что бы хотелось сказать. Вот сегодня мы будем открывать памятник Полоцком парке города Минска Александру Петровичу Мамкину, героическому летчику, который с добровольцем пошел на войну и совершил 74 боевых вылета. И потом получил задание эвакуировать детей из Полоцкого детского дома, потому что их хотели вывести в фашистскую Германию или пустить там как доноров. И он несколько вылетов успешных ночью совершил по эвакуации детей. И последний его вылет крайний уже был 10 детей. И фашисты обстреляли самолет. И он горящий самолет сумел посадить на землю. И все остались живы, дети. Сам получил очень серьезные ожоги и, к сожалению, умер. Чем отличается действие фашистов?

0: того времени и нынешних. Тогда мы спасали детей из опасности, в которой они были, а сегодня режим обстреливает автобус мирный с детьми. Вот это простить нельзя. Это преступление просто чудовищное. И желаю скорейшего выздоровления детям.
1: Другим событиям. Более 11 тысяч пассажиров перевезено прямыми поездами по маршрутам Смоленск-Урша, Смоленск-Витебск, сообщил первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов во время 13-го форума регионов Беларуси и России. Напомним, движение пригородных поездов было запущено полтора месяца назад, 2 апреля, в день 30-летия единения народов Беларуси и России. По словам Ивана Абрамова, в работе и новые маршруты – Великие Луки-Полоцк, Брянск-Гомель. Эту работу нужно продолжить, в том числе увязывая маршруты с туристическими продуктами наших стран, подчеркнул он. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Мясные подушечки классические. 430 граммов. 4 рубля 49 копеек. Кетчуп «Помидюр» 270 граммов. 2 рубля 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
5: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-западный, 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 22-27, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидрометом». Партнер – компания «Виконт Бай».
6: Летом остудить, зимой добра жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
7: Звоните 33 300 6600. Сайт виконт.бай.
5: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Здравствуйте, наши дорогие, здравствуйте, наши четверговые радиодрузья. Завтра пятница, и мысли прям у всех очень-очень хорошие. По крайней мере, у меня. Анастасия, у вас здравствуйте, как мысли по поводу пятницы?
1: Здравствуйте, Александр. Ну, знаете ли, к пятнице всегда, конечно, настроение чуть лучше, чуть активнее. Хочется о чем-то рассказывать или, может быть, просто бежать. Бежать куда-нибудь, желательно в сторону какую-нибудь нерабочую. Хотя, кто его знает, может быть, наши радиослушатели поделятся, куда сегодня они спешат. Ну, а мы заодно им подкинем локации, которые, ну, просто обязательны к посещению в ближайшие выходные.
0: Да?
1: Да.
0: Ну, значит, потому что выходные будут очень интересные, очень захватывающие. Поэтому вот в мыслях об этих выходных еще дорабатываем этот четверг вместе с хорошей компанией здесь, на главной волне региона.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Вид».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и хамелеон в Белмаркет. Только с 26 по 28 июня. Яйцо ц

0: же, дорогие, не все у нас хихоньки и хахоньки. Есть у нас и серьезная информация, поэтому советуем прислушаться.
1: ОАО «Ника» приглашает на работу кухонных рабочих и уборщиков помещений. И зарплата 1150 рублей. Телефон для справок 68-85-32, либо через 29-348-69-00.
2: Ты слушаешь радио

0: ребята, хорошая компания. У нас впереди небольшая реклама, после которой мы вам расскажем в рубрике «О, как всегда, что-то очень захватывающее и интересное».
1: Реклама.
2: Просто иди в оконный остров.
3: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66, сайт оконныйостров.бай.
4: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. На «Радио Витебск» хорошая компания.
5: О как!
0: Друзья наши дорогие, итак, рубрика «О как!» И сегодня с вами вместе два ваших, самое главное, бесплатных астролога Назаренко и Дроздова. И сейчас поговорим о страшном явлении, которое называется ретроградный Меркурий.
6: Ой, ну тут да, наверняка да, те люди, которые разбираются в астрологии, следят за какими-нибудь нумерологами,
0: это
6: астрологами
0: мы,
6: и специалистами.
0: Это мы.
6: Немножечко другого уровня, Саша, уж прости.
0: Не важно, но информация-то есть уже.
6: Но ты понимаешь, что в этот момент у многих людей замирает сердце, и такие: как? Это же все, это же нужно все дела до этого времени переделать, иначе все, потом все пойдет совершенно не так. Потому что ретроградный, кто там, Меркурий?
0: Меркурий.
6: Да, он сначала идет в одну сторону, а потом в обратную сторону, и там через какие-то дома.
0: В общем, в этом году ретроградный Меркурий возвращается. Это явление будет происходить уже второй раз. У нас, кстати, есть коллеги, которые вот очень верят в это. Кстати, знаешь про это?
6: Да.
0: Вот, что они,
6: знаю.
0: Они среди нас. Так вот, в период с 29 июня, сегодня 25, напомню, 4 дня осталось, и по 23 июля рекомендуется при этом во время ретроградного Меркурия, давай расскажем, что не рекомендуется, потому что некоторые запланировали уже покупку автомобиля, например. Нельзя.
6: Слушай, ну, как правило, здесь не рекомендуется подписание контрактов, крупные какие-нибудь сделки.
0: С недвижимостью.
6: Да, да, желательно отказаться от крупных сделок с недвижимостью и не заключать браки, друзья. А еще не покупать бытовую технику, автомобили, не запускать проекты, отказаться от дальних путешествий и не брать кредиты. В общем, слушай, я даже не знаю, а чем заняться?
0: Все,
6: есть, что ли, просто?
0: Не знаю. Да, вот, хорошее дело. Ешьте на здоровье.
6: Заедать стресс.

0: Видишь, Анастасия, мы с тобой даже не объявляем, что у нас пиццееды, а наши друзья уже пишут, чтобы давайте пиццу разыгрывать быстрее. Да, есть такая.
1: Ну а что ты хочешь? В конце концов, в четверг все уже проголодались и уже с нетерпением ждут. Кстати, мы обязательно разыграем очередной сертификат на пиццу, но только после длинного дубля.
0: Да, программа о кино Галины Захаровой через несколько минут.
2: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.
3: We

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск. У микрофона Галина Захарова. В 2000 году режиссер Рон Ховард и исполнитель главной роли Джим Керри сняли ультимативный рождественский фильм для западного зрителя, сказку «Гринч. Похититель Рождества». В прокате фильм заработал 350 миллионов долларов, а мучения Керри были вознаграждены Оскаром в категории «Лучший грим». И вот сейчас все решили воссоединиться для постановки сиквела. Керри ведет переговоры о возвращении к роли Гринча, а Ховард может снять продолжение. Напомню, первоисточник датируется 1957 годом. Известный автор детских книг доктор Хьюз, воодушевленный своим недовольством коммерциализацией Рождества, рассказал историю бессердечного Гринча, который пытается испортить Рождество жителям маленького городка, украв все подарки. В праздничный сезон Гринч «Похититель Рождества» всегда становится хитом на стриминговых платформах, вплотную приближаясь к своему главному конкуренту комедии «Один дома». Самое удивительное, как студии Universal удастся уговорить Керри, для которого нанесение грима было настоящим пыткой и занимала до 8 часов в день. В какой-то момент актер даже сорвался, и ему подобрали специалиста, который научил Джима выдержке. Возможно, сейчас эту проблему будут решать с помощью компьютерной графики. За кадром. Появились новые подробности третьего сезона шоу «Fallout». В новых эпизодах сериала получили роли Мэнни Хасинта, Томасин Маккензи и Эмили Мортимер. Кого именно они сыграют, пока неизвестно. Съемки третьего сезона «Fallout» стартуют в этом месяце. Главные роли в проекте исполняют Элла Пернелл, Уолтон Гоггинс и Аарон Моттон. Пернелл играет Люси Маклин, Гоггинс – Гуля, а Моттон – Максимуса. Первый сезон постапокалиптической фантастики вышел целиком 10 апреля 2024 года. Второй сезон выпускали еженедельно с декабря прошлого года по февраль этого. В обоих сезонах по 8 эпизодов. И они оба входили в четверку самых просматриваемых сезонов на Prime Video за все время. Длинный дубль. Студия Warner Brothers постепенно созревает, чтобы показать первый трейлер своего будущего эпического провала фильма «Диггер» с Томом Крузом в главной роли. Полноценный ролик выйдет 13 июля, а пока можно посмотреть на ретроспективный трейлер о том, как голливудский деятель Круз всю жизнь шел именно к этой роли. Алехандро Гонсалес Иньярриту, постановщик «Выжившего», срежиссировал фильм, который выходит 1 октября. Сами создатели характеризуют картину как катастрофическую комедию. К слову, студия тоже этого опасается, потому что на съемки потратили много денег, больше 100 миллионов долларов, а Круза зрители привыкли узнавать в лицо, и вот здесь с этим могут возникнуть проблемы. Да и выбранный жанр может оказаться не совсем тем, что зацепит публику. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского 96.
1: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Пиццееды!
2: Да, плохая компания пиццу разыгрывать не будет. Да, только хорошая. Поэтому присоединяйтесь к нашей вот этой когорте веселых, беззаботных и местами даже сытых людей. Не, ну мы-то голодные останемся с Дроздовой. А вот кому-то из наших радиодрузей пицца отвалится. Да.
3: Какой хороший ты человек. Вот слушаю прям и думаю, и накормить готов. И неплохой надо компании назвался хорошей.
2: Так резко не высказывался, конечно.
3: Так, ну это пусть останется за эфиром.
2: Давай, да.
3: Друзья, все, что точно не останется ни у нас в руках, ни в эфирной студии, вообще нигде, попадет именно в ваши руки, то, конечно, это пицца, точнее, сертификат на нее. Обналичите вы его сможете в ближайшие дни точно так же, как и забрать. Но для начала необходимо разгадать гастрозагадку. Да, чуть-чуть.
2: Но я сейчас опять, давай разжевывать правила буду. Значит, ну, так, ребята и девчата, мы с Дроздовой придумали сейчас слово, объединив два других слова. То есть, представляете, из двух слов, которые объединяют еду, ну, они про еду эти слова, сделали другое слово про еду. Ваша задача догадать, какие мы слова вместе объединили. Съедобные слова. Свой вариант ответа прислать на Viber 707-71-071. Кто быстрее, тот и молодец. Кто быстрее, тот и молодец. Не вот это, а как же я? Почему не я выиграл? Все, я с вами не играю. Потому что таких сообщений мы каждый раз видим, потому что каждый считает себя самым быстрым. Ну, для мамы вы, конечно, самый лучший. Самый лучший. Но для нас все равны.
3: А для всех остальных существуют правила.
2: Да, да. Поэтому сейчас ждем ваш вариант. Сейчас Анастасия все это скажет и, как говорится, в добрый путь.
3: Друзья, что касается слова, то сегодня оно...
2: Подожди. Мы обычно, знаете, стараемся брать такие слова, которые входят в состав пиццы. Ну, согласись.
3: Ну, мы используем ингредиенты, которые входят в состав пиццы, друзья, и формируем таким образом некий свой, уникальный. Ну, вот просто решили объединить, так вполне бы могла называться какая-нибудь очень своеобразная, правда. Но пицца... Сейчас рассудите сами. Сегодня мы пытаемся разгадать, что же зашифровано в слове «анаслуг».
2: Анаслуг!
3: Анаслуг!
2: Пожалуйста, через несколько минут итоги.
1: Пиццееды!

0: Реклама на радио Витебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
4: Чатинг.
5: Стриминг.
4: Скроллинг.
5: Киссинг.
4: Лавинг.
6: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Хорошая компания.
7: Спицееды.
8: Подведем... На каком языке?
7: Подведем людей. Отдадим пиццу.
8: Подведем людей под монастырь. Да, подведем итоги игры под названием «Пиццееды». Кому сегодня из огромной массы наших добрых радиодрузей, которых мы обожаем, ценим каждого из них. Но тогда игра неинтересная, понимаете? Если все выиграли, ну что за игра такая? Это как, знаете, как в ясельной группе. Все детки молодцы. Но вы же не детки.
7: Ну, но все молодцы.
8: Хотя в пятницу некоторые мужчины как бы пузыри уже пускают.
7: Слушай, нет, ну давай так. Молодцы все, победитель один.
8: Да, вот так. Потому что, ну, ни одного, по-моему, неправильного ответа. Наше слово сегодня придуманное нормально. Зашло.
7: Ну, знаешь, сегодня было так много ответов, что, если честно, лично я по всем пробежаться не успела, но самое главное, что нашла того самого важного человека, который сегодня заберет сертификат на пиццу. Поздравлять мы будем девушку, чей номер заканчивается на 887. Зовут ее Юлия.
8: Вот так сегодня легко шутя играючи, пицца опять ушла в народ. Напомню, что в 16.35 хорошей компании по будням на волне ради Витебск мы играем в пиццеедов. Что-то показывает мне пальцем.
7: Мы же так и не сказали, правильный ответ-то какой. Ананас и лук,
8: ну, ананас,
7: друзья.
8: Лук, ну понятно, все правильный ответ-то знают, да? Все, умницы, обожаем, завтра ждем. Кстати, через час играем, у нас на кону на этой неделе что?
7: Что?
8: Что?
7: Суп-холодильник.
8: Суп-холодильник как раз-таки под пиццу отлично можно выиграть. Вот это через час.
0: Пиццееды. Горячий хит на радио Витебск.

0: 16:51 в нашем городе о том, что белорусы – это вообще совершенно удивительные люди, которые помогают другим людям. Мы еще раз докажем после небольшой рекламы, хотел сказать, в рубрике. Просто докажем и все. Главное, через несколько минут.
1: Реклама.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Большая распродажа «Донфэн». Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, вместительный кроссовер Shine GS в богатом оснащении за 59 900 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте donfanbuy.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60-11-60. На радио «Витебск» хорошая компания.
0: Так вот, друзья, о том, какие все-таки молодцы наши соотечественники. К сожалению, мы не знаем имя этого человека.
6: Этого героя.
0: Да, но наш белорус разработал мобильное приложение с картой общественных туалетов.
6: Вот знаешь что? Мне кажется, это же гениально. Вот, казалось бы, такая вещь, ну, во-первых, о которых в эфире обычно не рассказываю, да?
0: Это гениально. Никто до этого не додумался.
6: А это же ведь так важно. Очень. Особенно, знаешь, когда много праздников, ты выходишь куда-то в город, а если с детьми, ой, и
0: а
6: что
0: если город
6: будет?
0: Незнакомый? Город незнакомый, где? Вот, где
6: и
0: же?
6: Куда бежать, куда податься, понимаешь? Все же заведения в последнее время говорят, вы сначала купите кофе, ну, или что-нибудь еще, а после этого мы вам дадим какой-нибудь чек с кодом, ну или нечто подобное. Ну или просто скажем, давайте, идите. А по-другому все, а по-другому уже сложновато. Поэтому вот эта разработка, ну за нее нужно премию давать.
0: В приложении пользователи могут увидеть расположение ближайших уборных, фотографии и описание удобств. Для тех, кто плохо ориентируется в городе, иногородние, например, предусмотрен режим компаса, туристы могут пользоваться картой даже без доступа к интернету. Разработчик надеется, что приложение поможет снизить количество конфликтов между посетителями и заведениями, о чем ты, Настя, говорила, наверное, не раз.
6: Попадая в такую ситуацию?
0: Да.
6: Ну да, я тоже человек. Такое бывало.
0: Друзья, ну и в окончании давайте послушаем песню «Добегу» от Жени Трофима, Трофимова и «Комната культуры».
1: Радио «Витебск»

0: быстро и стремительно надвигается 17.00, между прочим.
1: Да, и мы, собственно говоря, добежали до этой черты и ни о чем не жалеем. Надеемся, что вы тоже в хорошем расположении духа покидаете свои рабочие места, но, по крайней мере, первая часть тех людей, которые уже готовы это сделать.
2: Горячий хит на радио Витебск. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: В Витебске 17 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этому часу. На встрече с губернатором Московской области Александр Лукашенко сообщил о состоявшейся у него встрече с представителями Владимира Зеленского и сделал по этому поводу соответствующее заявление. Подробностями делится полпервого.
2: И чтобы вы знали, я это говорю не только вам и Борису Вячеславовичу. Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал, ребятам, говорю, вы передайте своему президенту. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая. Кстати, мы получили ответ. Президент, и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить там и так далее. Ну, давайте по-человечески. Вот понимая, что такое Россия и что такое мы, тоже понимание есть. Втягиваться в войну нам не нужно. И не надо нас тут подталкивать к тому, что Борис Вячеславович организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну. Слушайте, мы с президентом России 1000 раз обсуждали эту тему. Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать. Поэтому наша позиция, Андрей, чтобы ты понимал, миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом.
3: Мы этим очень дорожим, Александр Григорьевич.
2: Это иначе быть не может. Слушайте, мы понимаем, что может быть, если Запад опять сюда влезет и победит. Я не говорю про Украину, но какая Украина? Не про Украину речь. Мы понимаем, с кем мы воюем сегодня. Хотят мира? Давайте договариваться по существу. Нам война не нужна. Нам и земель хватает, и экономики нашей хватает, и проблем хватает. Поэтому никакой конфронтации, не надо тут пылить. Я это говорю о том, чтобы вы понимали мою позицию. Я ее не скрываю. Мир и только мир. Но с полной гарантией, что они не будут с нами играться и, как Путин говорит в очередной раз, не смогут нас обмануть. Потому что обман России – это прежде всего ударит по Беларуси. Мы на переднем крае нашего Отечества. Мы это прекрасно понимаем. Поэтому мы хотим, чтобы Украина сегодня, Андрей, Украина сегодня разменная карта в большой игре. Дело совсем не в Украине. Знаю, в чем дело и кто с кем борется в конечном итоге. Поэтому надо тут разобраться и где-то свои интересы кому-то продвигать. Ни нам, ни России это не надо.
1: К другим событиям. Россия объявила генконсула Румынии в Петербурге персоны нон-грата. Как сообщили в МИД Российской Федерации, сегодня в министерство был вызван посол Румынии, которому была вручена нота министерства об объявлении персоны нон-грата генерального консула Румынии в Санкт-Петербурге и предстоящем закрытии расположенного там консульского учреждения этой страны. В МИД поясняет, что данная мера является ответом на необоснованное решение Бухареста отозвать согласие на работу российского генконсульства в Констанце и объявить его руководителя персоны нон-грата.
0: Без политики.
1: Одна из самых украшенных частей апостольского дворца Ватикана, коридор, где ходили папы и президенты, и работу над которым приписывают мастеру эпохи Возрождения Рафаэлю, впервые за более чем 500 лет будет отреставрирована, передают СМИ. Музеи Ватикана сообщили о старте 5-летнего проекта стоимостью $5.5 миллиона по очистке, а также реставрации луджи Рафаэля, коридора длиной 65 метров и шириной 4. Этот проход с 13 арочными пролетами является образцом фигуративной живописи. Его полномасштабную копию воспроизвели в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон 7422.

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-западный 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 22-27, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен УБУ «Гидромет», партнер турагентства «Вокруг света».

0: 1 Евроу. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Внимание, как всегда, от 16.00 до 20.00 на радио Витебск. Здрасте, 17.10. Поздравляем тех, кто уже тютю с работы. Молодцы, красиво, красиво уходите.
1: И еще скоро будем поздравлять тех, кто, может быть, с работы ушел, а вот волну не покидает. Это будет отличная возможность получить, ну, не прямо сейчас замечательный приз, но попасть под раздачу, в хорошем смысле этого слова. Что касается других новостей, мне кажется, что мы в них погрузимся чуть позже, может быть, даже после Мирга, кстати.
0: Да, готовимся, кстати, к общеогульному Миргу, который совершенно через несколько минут найдет, наконец-таки, дойдет до вас, до нас, до всех дойдет.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на Радио Витебск. Реклама на Радио Витебск.
3: Выбор один, не один. Выбор большой в магазине един.
4: Магазин «Един». Мебель из натурального дерева, мебель для сада, мангалы и многое другое. Убедись сам в магазине «Един» на Ленинградской, 17А.
5: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
6: Ты что это сделал?
7: Заплатил стикером.
6: А так можно было?
7: А знаешь, можно платить альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
8: Внимание! Витя!

0: и онлайн на без кассира Бай и 24 афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: На радио Витебск хорошая компания. Свои на дороге.
1: Обещанный мир в хорошей компании, прежде чем мы озарим наш город огонечками вашей аварийки, одномоментно, да, обозначу себя на дороге, обращусь к Анастасии, что у нас вообще по пробкам.
2: А в городе все более или менее спокойно, конечно, не вчерашняя ситуация однозначно.
1: Там не знаю,
2: но могу сказать, что сегодня пробка неожиданно организовалась на улице Максима Горького на определенном участке до Пролетарской. Если вы едете в ту сторону, вот там, да, немножечко придется постоять недалеко от колледжа культуры. Что касается...
1: Там просто ремонт дороги. Да, поэтому там все.
2: Ну вот, видишь...
1: Там, где яма была, сейчас там, ну, серьезно. Все делается для того, чтобы было комфортно всем.
2: Ну и отлично. Судя по всему, все удается, потому что пробок не так уж и много. По классике Замковая, по классике мост Блохина и так далее, и так далее.
1: Ну а теперь давайте доехали до этого момента. На счет раз, два, три, включаем аварийку. Несколько секунд ее миргаем, как мы говорим. Если ответочку от кого-то увидели, об этом написали. Вайбер 7071071. С удовольствием мы передадим привет. И некоторые присылают фотографии, еще добавляют. В общем, кто во что гораздо. Самое главное, чтобы вместе, друзья мои. Итак, поехали, погнали, полетели. Раз, два, три, мир!
0: Дорога в хорошей компании. Яркий хит этого лета на радио Витебск вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: теперь к вашим веселым сообщениям. Кто где Миргал? Александр написал: едем за дочкой в лагерь, моргнули по дороге в Лиозно. Замечательно! Прям вообще прекрасно, шикарно. Еще есть у нас Стас, который помиргал около Полского рынка и фоточку тоже прислал.
1: Так, что касается еще у нас здесь парочки приятных людей. О, как я понимаю, тут девчонки друг другу передают приветы. Алена передает привет Марине, сидящей с ней рядом. Отмиргались на Петросе Бровке.
0: Сергей, добрый день, Мирк на Audi 2729, Ленинградской, возле Весты. Всем хорошего дня и удачи на дорогах. Сереж, вам того же.
1: Так, Елена отмерглась на черном Hyundai 1090 на Титова. Привет любимому мужу Андрею и нам спасибо.
0: Викулька, Мирк на Зеленогорской, мой Рено 8891, но меня никто не увидел, зато про вас все услышали.
1: Так, Андрей опять во дворе разморгался. Сосед шел в магазин, думал, что ему, помахал рукой. Всем хорошего вечера, Ford 1969.
0: Еще есть наш радиодруг Вовка. Ему большущий привет мы присылаем. А сейчас смотрим, он нам Мишу что-то прислал нам. Прочитаешь?
1: Ой, Михаил написал, что во Франции он отмергался. Плюс 46. Это что такое?
0: Писал,
1: что за температура?
0: Спасайте. Возвращайтесь домой. У нас здесь очень
1: вода
0: хорошо.
1: Вода холодная есть.
2: Хорошая компания. Лучше.

0: Реклама. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: «Черная пятница» с картой «Особая в Гиппо» и «Хамелеон».

0: сейчас выход Анастасии Дроздовой. У нее есть полезная информация для всего человечества, потому что радио Витя слушают по всему миру благодаря интернету.
1: И, между прочим, многие пользуются услугами железной дороги. А вот 26 июня в период времени с 10 до 14.30 движение автотранспорта через переезд по улице Стадионная городского поселка Езерище будет закрыто в связи с ремонтом железнодорожного пути.
2: Ты слушаешь радио Витебск.

0: еще наш радиодруг Сергей помиргал. Поздно, но тем не менее, на Терешкова отмиргался, это очень хорошо. Значит, в ближайшее время на нашей волне предопределено, во-первых, новости в середине часа, как обычно. Ну а потом, давайте вспомним про сумку-холодильник, которая пригодится летом еще как. Тем более жара какая-то идет.
1: Поэтому в целом тоже, как обычно, будем влетать в лето.
0: Да, это игра, в которую мы играем как раз-таки после новостей.
2: Будет вечер, будет хорошая компания.

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этой минуте. На встрече с губернатором Московской области Александр Лукашенко подтвердил готовность открыть украинцам доступ в белорусское приграничье для сбора дикоросов, как это было в прежние годы. Подробностями делится полперва.
2: Я совсем недавно поручил, чтобы пограничники вместе с Гомельской областью, Брестской, отработали варианты посещения украинцев давно известных им мест. Что имеется в виду? Украинское приграничье всегда приходило к нам на территории, собирали грибы, ягоды по 5-6 тысяч долларов. До войны еще. Они зарабатывали денег. Ну, для того, чтобы прожить, что легко было в Украине до войны, очень тяжело. Мы открывали им дорогу. Так было в советские времена. Даже в этих условиях мы готовы открыть эти же пункты, чтобы украинцы пришли к нам, как это было бы обычно на болотах везде. Они знают лучше нас эти места. Собирали эти дикоросы и продавали. Мы же понимаем, что там сложно и трудно. Если украинские власти, они же им запрещают, украинские власти, если они откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь, заготавливать грибы, ягоды, пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся. Мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями.
1: Как сообщалось, Министерство иностранных дел Беларуси выступило сегодня с заявлением Украине с предложением организовать сезонный пропуск ее приграничному населению на территории Беларуси для сбора дикоросов. Госпогранкомитет готов организовать упрощенное пересечение государственной границы через 3 участка пропуска – Мутвица, Хиничев и Селище. Предложение, отправленное украинской стороне по дипломатическим каналам, в Минске ждут ответа.

0: «Влетай в лето».
1: Похоже, Анастасия, мы некоторых наших радиослушателей доводим до каких-то нервов. Потому
2: Почему?
1: Что Андрей написал: «Сумка, моя прелесть, жду, сижу в машине и жду. Это ж так надо, сумку-холодильник хочется выиграть Андрею». Андрей, понимаем, вещь хорошая.
2: Андрей, мы понимаем, мы тоже видели прогнозы про аномальную жару, поэтому в целом она пригодится не только для продуктов, но и для того, чтобы, ну, хоть что-нибудь охладить.
1: Можно, да, можно охладить какую-то часть тела. Когда, знаешь, там холодненько, и ты так, да, на голову так и надеваешь, и прямо все остывает.
2: Главное, на улицу не выходить.
1: Почему? Тебя поймут.
2: И не осудят, ты думаешь?
1: Конечно,
2: человек
1: не завидовать,
2: с пакетом на голове?
1: Солин, а что, ты не помнишь эти времена, когда дождь и нет дождя, и красивый черный пакет с надписью BMW спасал тебя от дождя?
2: Нет, я помню, когда шапочки из фольги делали, и это осуждалось.
1: Да?
2: Да.
1: Кстати, я видел мастер-класс, как делать шапочку из фольги. Надо нам с тобой тоже по людям, ну, показать.
2: Помогите.
1: Ладно, давайте, значит, игра, как обычно. Мы играем с нашими большими друзьями, с турагентством «Вокруг света». От них на этой неделе сумка-холодильник, про которую мы уже прожужжали весь эфир. И туры во все страны мира с турагентством «Вокруг света». Отличный сервис, выгодные цены гарантируются. Легко найти турагентство «Вокруг света». Несколько офисов в нашем городе. Только стоит набрать в поисковике, а они тут как тут. Значит, каким образом мы играем? Анастасия, перехватывайте эту инициативу. Давайте, расскажите-ка всем.
2: Взяла, схватила эту палочку эстафетную. Друзья, что касается...
1: Ты что, схватила какую-то девочку, которую ты не любишь, за волосы сейчас, чтобы ударить ее?
2: Ужас какой! Ну, Саш, ну о чем ты говоришь вообще? Сейчас единственное, что хочется схватить, на самом деле, это, ну, либо какой-нибудь стакан с холодной водой, либо чью-нибудь руку. Желательно руку победителя, чтобы туда же сразу раз и положить вот этот вот билет, который он сможет обналичить и, собственно говоря, поменять на сумку-холодильник. Что касается условий, друзья, все достаточно просто. Вам необходимо понять, в каком городе прямо сейчас находится Александр, ну, а точнее, на какую локацию, в каком городе он смотрит, потому что есть некая картинка. Мы вот сейчас будем любоваться ею и рассказывать, что видим.
1: Да, ну, а значит, догадаться, что за город. Действительно, сегодня задание будет простое. Простое, и все, мне кажется, догадаются. Тут главная скорость. Вайбер 707-171-071. Итак, наше виртуальное путешествие начинается. Представьте, друзья, я смотрю, вокруг много песка. Много песка, значит, стоит верблюд, на которого можно залезть за $5,
2: а слезть за 30.
1: Да, и залезть за 50. Вы знали, да, знали. И впереди меня фигура, значит, льва с головой человека. С головой человека. И как же этот город называется, дружочки мои? Пишем, пожалуйста, варианты и ваши ответы. Через несколько минут подведем итоги.
0: Влетай в лето. Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама на радио Витебск. Желание загадай и играй на то лото бай. Телефон 017-329-2129.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Geely, BLG, либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк. МРТ-диагностика в Сити-клиник по специальной цене. Узнайте подробности прямо сейчас по телефонам А1 и МТС 615-02-42. Медицинский центр Сити-клиник 615-02-42.
4: Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные или побочные реакции. Требуется консультация специалиста.
5: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Хорошая компания на радио Витебск.
6: Влетай в лето.
7: Подводим итоги игры «Влетай в лето». Самые разные варианты ответов приходили от наших радиодрузей. В ответ на мою историю, что я вижу песок, я вижу верблюда. Анастасия знает эту историю, что на верблюда лучше не залазить, даже бесплатно, потому что слезть его можно только за большие деньги. Многие... Ну, мы тут не говорим, что...
8: Это нужно быть миллионером, чтобы кататься на верблюдах. Ну, честное слово.
7: Но надо держать ухо востро всегда, потому что на нашем брате туристы, вот эти вот местные аборигены, пытаются порой нажиться. Ну, как только я сказал, что я вижу фигуру льва вместо головы человеческая, значит, все сразу правильно стали писать, что это, ну, просили мы город.
8: Да, мы просили город.
7: Написали, что это Каир, да, наш радиодруг, значит, написал...
8: Евгений.
7: Евгений был сам...
8: Это победитель.
7: Самым первым, да. У Евгения номер телефона заканчивается...
8: 431.
7: Вот! Нас порадовал вариант от Андрея Гиза. И это тоже правильно, но это в более далекие времена. И если бы Андрей оказался быстрее, Андрея, мы бы, конечно, отдали бы ему. Потому что во временных рамках мы не ограничивали, да, людей. Вот. Поэтому что?
8: Ну, в любом случае, победитель уже определен. Виталию мы просто говорим большое-большое человеческое спасибо за такие глубокие познания. Ну, а поздравлять будем Евгения. Да, вот такая жизнь.
7: Да, и Евгений становится очередным претендентом на сумку-холодильник от агентства «Вокруг света». Завтра, друзья, в пятницу в 17:35 опять будем играть в «Улетаю в лето». Последние
8: X2.
7: Да, мы двоих сразу финалистов выберем завтра.
8: Да. Мы обещали, что будет 5 кандидатов. Поэтому, друзья, слово свое держим. Завтра сыграем 2 раза. Будет 2 счастливца, но победитель, как вы знаете, только один.

0: уважаемые витебчане и гости города, поздравляем с Днем города и 82-й годовщина освобождения Витебска от немецко-фашистских захватчиков. И приглашаем на праздничные мероприятия, которые состоятся 26 и 27 июня. Программа размещена в газете «Витебичи», на сайте горосполкома и в телеграм-канале «Город Витебск». Давайте хорошо проведем, друзья, эти выходные.
1: Реклама.
2: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: А вот так. И это десятка.
5: А вот так.
4: И уже 14.
5: А если так, уже 14 и 4.
6: Так это рыба.
5: Нет, это альфа.
7: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60.

0: до лета вот таких песен следует опасаться, потому что вслед за этими треками и звуками может прийти аномальная жара, например.
1: Ну, кстати, вот, такую же обещают.
0: Вот в Бресте вы, наверное, послушали, там вот в западных регионах нашей страны, и оттуда все это вот.
1: И сразу нам... раз, и там плюс 33, плюс 38, но мы пока держимся.
0: Ну, у нас 32 вроде как должно быть на выходных, поэтому готовим организмы и заклеиваем окна от жары, между прочим.
1: Да, и надувные бассейны заклеиваем тоже, они нам явно пригодятся.
0: Между прочим, жаркий час будет следующий. У нас в гостях будет интересная певица, с которой мы хотим вас познакомить.
1: Красотка, длинноногая брюнетка, с зелеными, если я не ошибаюсь, глазами и классными песнями. Кстати, мы их и послушаем в следующем часу.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина и в этом выпуске о событиях нашего региона. На 13-м форуме регионов Беларуси и России свою продукцию представляют более 20 флагманских предприятий Витебщины. Председатель Витебского облсполкома Александр Рогожник, заместитель председателя облсполкома Анжелика Никитина ознакомились с экспозицией региона на выставке ярмарки белорусских и российских производителей, крупнейших отраслевых холдингов, ремесленников, представителей бизнеса и сферы торговли. Экспозиция начала работу в Минском международном выставочном центре «Белэкспо». Акцент на регионы двух стран. Помимо продукции на выставке представлен туристический и культурный потенциал Придвинского края. Сегодня в Витебском государственном медицинском университете состоялось одно из значимых событий года – торжественный совет университета, посвящен выпуску врачей-стоматологов, сообщает издание «Витебича». В этот день 99 выпускников стоматологического факультета, 17 из которых окончили вуз с отличием, дали торжественную клятву врача Республики Беларусь, открывая новую главу своей профессиональной жизни. Диплом об окончании ВГМО выпускникам вручил ректор университета Алексей Чуканов и декан факультета Людмила Беляева. Традиционно состоялось и вручение погон лейтенанта медицинской службы запаса. В 5 регионах области – Витебском, Глубокском, Полоцком, Лепельском и Рассонском районах – проходит специальное профилактическое мероприятие «Водный дозор». В этих регионах сложилась негативная обстановка с гибелью людей на акваториях. Рейдовые группы, в состав которых входят сотрудники МЧС, милиции и представители ОСВОД, патрулируют как официальные пляжи, так и дикие, запрещенные для купания места. Главная цель «Водного дозора» – не наказать, а предупредить и защитить. Спасатели проводят беседы с отдыхающими, правоохранителями, если пресекают распитие алкоголя у воды. Участники рейдов особое внимание уделяют детям, оставшимся без присмотра. Завтра в госавтоинспекции будет проведен единый день безопасности дорожного движения. Обгон должен быть безопасным, целью которого является предупреждение дорожно-транспортных происшествий в результате нарушения скоростных режимов. Уважаемые граждане, при управлении транспортными средствами учитывайте допустимую максимальную скорость движения на участках дороги, обращаются к водителям представители госавтоинспекции. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое 28 копеек, «Эскимо» 70 граммов, 1 рубль 65 копеек. Напиток «Пепси» 1 литр, 2 рубля 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-западный, 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 22-27, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер – компания «Виконт Бай».
6: Летом остудит. Зимой добра жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
7: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Вечер. Вечер. На Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: без фильтров.
1: Хорошая компания, рубрика «Без фильтров». И можно я начну, Анастасия, со своей истории. Значит, когда я был маленький, меня ставили на табуретку, и я перед бабушкиными подругами пел всякие песни во всю Ивановскую. Некоторые соседи думали, что в доме что-то случилось. Но при этом бабушкины подруги говорили: «Ну ты, Саня, артист». То ли к радости, то ли к несчастью, конечно, эти пророчества не сбылись. Артиста из меня не получилось. И, может быть, и хорошо.
2: Слава богу, пел ты плохо, и поэтому теперь зарабатываешь разговорами здесь.
1: Ну, возможно. Но к нам в гости захаживают артисты, с которыми мы разговариваем. И, в частности, к нам сегодня пришла восходящая звездочка нашей эстрады.
2: Ну, я бы не сказала, что пришла, потому что девчонки прям приехали из Минска к нам сюда, в студию, для того, чтобы презентовать свое творчество, для того, чтобы немножечко поболтать о жизни. И, мне кажется, не только, потому что Путин всегда, ну, как будто бы не очень легок и порой тернист. Вот, наверное, поговорим о том, как избежать вот этих зон турбулентности, каким образом вырулить на какую-то ровную дорожку, а может быть даже и трамплин. В общем, тут как пойдет. Ну, а если представлять поименно, то давайте знакомиться. В роли сегодняшней звезды у нас Маргарита Юцевич. Добрый вечер.
3: Здрасте.
2: Да, вот он, тот будущий какой-нибудь золотой граммофон. Он есть еще вообще? Или я слишком стара?
1: Наверняка. Не знаю, не мне судить о вашем возрасте. Все-таки я интеллигентный мужчина, зачем мне говорить. И также у нас в гостях Лентовчик Елена Михайловна, преподаватель, как она сама сказала, вокала для Марго. Правильно? Здравствуйте.
4: Добрый вечер, да, все верно.

0: наверное, не только для Марго, но в этом числе тоже.
1: Девушки ворвались в нашу эфирную студию с большим желанием поболтать о том и сём. И я думаю, что ближайшие 50 минут мы проведем в великолепных болтаниях, да, и вообще первые вопросы, можно к Маргарите сразу, да?
0: Конечно.
1: Вот как, когда ты поняла, что все без пения ты не можешь? Ну, вот вообще никак.
2: Я поняла это с самого детства, потому что это и в детстве было моей мечтой, и сейчас остается. А для меня с детства мечта — это очень серьезно. Мне мама с папой говорят, если ты о чем-то мечтаешь, ты можешь, имеешь право сделать это своей целью. И уже во взрослом возрасте, придя в вокальную студию Voice Art, я понимаю, что это действительно серьезно. Я вижу все эти масштабные проекты, то есть я вижу изнанку. Я работала с белорусскими артистами, с артистами российской эстрады. И взглянув на все это изнутри, я до конца поняла, насколько серьезным может быть творчество. И что я хочу пройти этот путь от начала до самого конца, не останавливаясь.
1: Ну что-то умереть на сцене еще.
2: Можно и так. Я тут уже не буду счастлива.
1: Нет.
0: Это достается привилегия только гениям, наверное.
1: Есть такой, да, есть же стереотипы, да, есть такая мечта у артиста, так вот говорят.
3: Так говорят, но знаешь что, меня больше заинтересовал тот факт, что ты сказала, работала с артистами, причем разных, как я понимаю, ой, чего я забываю, Слава.
1: Жанров?
3: Ну, не только разных жанров, но и разных мастей, скорее всего. В каком качестве ты выступала?
2: Я записывала, у меня есть две коллаборации с белорусскими артистами, и также я побывала на мастер-классе с российским артистом и актером.
3: Угу.
2: Набралась опыта, набралась знаний. То есть такая работа была.
3: А, все, я поняла. То есть просто формулировка прозвучала так, и я уже такая, ой, так, наверное, она, может быть, она занималась СММ, она помогала, посмотрела на закулисье и вдохновилась. Или, может быть, она пишет песни. На самом деле мы чего-то не знаем, а у тебя там уже альбом написан, ну, просто не для себя самой, а для кого-то. Потому что это такая частая история, когда человек сначала пишет тексты, кому-то их дарит или продает, а потом понимает, а почему не я, собственно?
0: Нет, здесь, кстати, никто никому не дарил, просто у нас Маргарита набралась опыта становления, так как студия просто сотрудничает с артистами, они ее заметили в какой-то момент и предложили ей коллаборации, и так у нее все пошло.
3: А, то есть получается, у нас здесь есть серый кардинал.
0: Да, это ее позвали в эти коллаборации, и состоялись уже два кавера прекрасных.
3: Угу, интересно, и частенько бывает такое? Непосредственно
0: как
3: ваши...
0: это я вам так могу сказать, частенько или нет? Оно бывает периодичностью у разных наших учеников, но, тем не менее, Маргарита, она пошла дальше, она стала делать свою авторскую музыку, и музыка начала набирать какой-то охват, свою аудиторию, поэтому
1: девушки,
0: сегодня мы
1: а
0: здесь...
1: Вот это везение?
0: Нет,
1: можно
0: сказать,
1: что везение? Или это все-таки труд, пахота?
0: Ну вот вы сегодня сидите и уберете у нас интервью. Я думаю, что это же не везение.
3: Это везение.
2: А кому повезло?
1: Значит, слушайте, давайте у нас небольшая сейчас будет пауза. Пауза рекламная, потом мы продолжим и послушаем песни, конечно же, ваши. Поэтому наши дорогие радиослушатели могут прислать свои вопросы. Вайбер 7071071 на Телеграм.
4: Без фильтров. Реклама на радио Витебск.
5: Сити-клиник открывает пластическую хирургию. Коррекция груди, блефаропластика, подтяжка лица, липосакция. Запишитесь на консультацию уже сегодня. Медицинский центр Сити-клиник. 615-02-42. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные или побочные реакции. Требуется консультация специалиста.
6: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
7: Внимание! Витебск!

0: Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: На радио Витебск хорошая компания. Без фильтров.
1: Продолжаем наш сегодняшний разговор с, я хотел сказать, начинающей певицей. Но с учетом того, сколько уже внутрика я послушал вне эфира, о том, как устроен шоу-бизнес, как это все делается, я вот сижу и смотрю и слушаю. Анастасия, давайте дальше. У вас много вопросов скопилось. Я по ходу присоединяться буду.
2: Ну, мне кажется, мы плавно будем переходить еще и к музыкальной теме, ради чего мы здесь собрались. И, наверное, стоит начать с какого-то банального, но тем не менее важного вопроса. Мы здесь еще немножко за эфиром поговорили, да, у каждого артиста существует некий старт. Он начинается с определенной точки. Вот, Марго, скажи, пожалуйста, в какой момент ты поняла, что вот он, твой нулевой километр, с которого все начинается, и ты готова отправиться в великое светлое будущее?
3: Я думаю, это тот момент, когда я встретилась впервые с белорусской артисткой. Я увидела ее уверенность, увидела, узнала то, через что она прошла, и мне очень захотелось...
2: Пройти через это же?
3: Ну, пройти через что-то, чтобы достичь ее уровня, или, может быть, даже больше, ну, или хотя бы стоять рядом с ней и чувствовать, что мы на одном...
2: Уровня. Угу. Но ты говоришь, как я понимаю, про момент осознания,
3: да,
2: себя как певицы, правильно?
3: Да, именно я с ней тогда встретилась.
2: Угу. Хорошо. И сколько прошло времени вот от этого момента до момента, когда ты приступила к действиям?
3: Прошло уже... прошел один год, и тогда мы записали с ней кавер на ее песню. Потом через пару месяцев я написала текст для своей авторской песни и поняла, что нужно это, ну, не сольно записать, а с каким-то белорусским артистом, и лучше с мужчиной.
2: Mm-hmm.
3: Потому что там песня про любовь, и женский и мужской голос будут очень хорошо вместе звучать.
2: Mm-hmm.
4: Тем более дуэты, кстати, у нас очень в тренде сейчас.
2: Это вы про Ваню Дмитриенко и Пересильд?
4: В принципе, тоже, кстати.
3: Да, хороший пример.
2: Или вот эти вот Джигана Нилета, которые недавно выпустили тоже новиночку.
1: Нет, в целом, да, все идут же по вот этому пути. Обрати внимание, появляется новый какой-то трек, это не один, а это кто-то с кем-то.
4: Да.
1: И, наверное, вдвоем команда, это круче, это проще. Тем более, что я так понимаю, что в основном-то музыка сейчас популярной становится в большей степени благодаря интернету, да?
4: Насыщеннее становится, и там и девочки могут снимать какие-то кусочки видосиков, и мальчишки под мальчишек или наоборот. Поэтому это быстрее вирусится все.
2: Слушайте, ну, мне кажется, всегда просто было в приятной компании, лучше, спокойнее, вы помогаете каким-то образом друг другу. Ну и плюс ко всему, у каждого артиста, даже стартующего, вот только-только, есть какая-никакая своя аудитория, и за счет этого происходит обогащение, правильно?
1: Ну, конечно, родственники, значит, друзья, вот которые сестры, говорят, молодец.
2: Братья.
1: Нет, так оно и есть, да.
4: Да, мы сходимся со стульчика и уже такие, а давайте-ка в интернет. Нет, ребята.
2: Ну, кстати, да, вот теперь, понимаешь, та самая площадка, на которой мы в детстве выступали и просили за это, ну, кто-то сладости, кто-то поумнее деньги сразу. Теперь все то же самое практически происходит в интернете и немножечко на другом уровне. Что, кстати, приятно. Хорошо, прошел год. Это какой был год?
3: 2005.
1: Нет.
3: В 2005 мне был год.
2: Ну вот мы и нашли эту цифру, которую искали.
3: Это было год назад, 2025, значит.
2: А, все, то есть это только в прошлом году все
3: случилось. С математикой все хорошо, да.
2: Правильно? Ну, отлично, то есть это относительно недавно. И к этому моменту ты уже успела записать несколько композиций, одну из которых мы послушаем в ближайшее время, поэтому давайте плавно переходить. Вот ты сказал, мужчина и женщина, химия произошла, так был назван трек.
3: Да.
2: Под таким названием он и прозвучит сейчас. Расскажи, чем ты вообще вдохновляешься, если ты пишешь тексты сама? Это же нужно какое-то определенное состояние. Или у тебя есть какая-то схема написания хитов?
3: Я всегда вдохновляюсь своими собственными историями, которые происходят у меня в жизни. То есть химия была написана на реальных событиях. Песня про отношения на расстоянии. У меня такие были. И я уверена, что слушатели, которые включают эту песню, у многих была такая история, что их любовь находится в другом городе, даже иногда в другой стране, и они почувствуют, каково это, когда твой любимый человек находится далеко от тебя. Именно в этой песне я об этом и пою.
1: Вот такая грустинка. Давайте послушаем «Химия-2», Маргарита Юцевич на радио Витебск.
0: Без фильтров.

0: Реклама. Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок в пятом элементе. Только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке робота-пылесоса Эковакс Т30С Prime Omni с выдвигающейся шваброй для тщательной уборки со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 58 рублей в месяц. Кредит от 0,001%. Предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Geely, BLG, либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк.
4: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
5: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на «Радио Витебск». В программе «Спорт FM».
6: Слушайте через несколько минут.
0: Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Продолжаем обзор главного спортивного события мира. Давайте разбираться с самыми интересными моментами. Как всегда, актуально и быстро. Спорт FM в деле.
1: Спорт FM. Какой счет?
0: Швейцария – победитель группы «Б». Подопечные Якина переиграли Канаду 2-1 и финишировали на первой строчке квартета. Особенно постарался Манзамби, сделавший 1+1. Канадцы же закончили групповой этап в топ-2, а Босния грохнула Катар 3-1. С огромной вероятностью Босния-Герцеговина выйдет в плей-офф с третьего места. Марокко вырывает победу над Гаити 4-2. Гаитяне дважды замочили в счете, но в итоге посыпались. Зато стали первой командой за 15 матчей, которая отгрузила Марокко 2 гола. Африканская сборная выходит в плей-офф со второй строчки, а Гаити улетает на Гаити. Красиво прощается с чемпионатом мира. Бразилия уничтожила Шотландию 3-0 и выиграла группу С. Подопечные Анчелотти набрали 7 очков и забили столько же мячей за 3 матча. Этого хватило для первой строчки. Винисиус сделал дубль, а Неймар сыграл за сборную впервые за 900 с лишним дней. Мексика выбивает 9 из 9 очков в группе. В финальном туре обыграли Чехию 3-0. Команда Агире набрала максимум баллов и ни разу не пропустила за домашний групповой этап. Для мексиканцев это первый плей-офф чемпионата мира с 2018 года. 40-летний Очоа вышел на поле. Мексиканский кипер, объявивший об уходе из футбола после ЧМ, вошел в игру на 78-й минуте. Он стал третьим футболистом после Месси и Роналду, сыгравшим на 6 разных мундиалях. Чехия же набрала лишь 1 очко за 3 тура и вылетела с турнира. ЮАР выходит в плей-офф чемпионата мира. Африканская команда дожала Корею в последнем туре 1-0 и забралась в топ-2 группы А. Для сборной это лучший результат в истории мундиалей.
1: Спорт FM. Коротко о главном.
0: Трамп будет вручать Кубок мира вместе с Джанни Инфантино. Это подтвердил президент ФИФА. Ранее СМИ сообщали, что Дональду даже разрешат нарушить протокол и остаться с командой чемпионом на награждении, как было на клубном чемпионате мира. Машина наехала на толпу мексиканских фанатов, которые праздновали победу над Чехией в городе Кабо-Сан-Лукас. Пострадали 17 человек. Перед этим болельщики окружили автомобиль, не давали ему проезда. А несколько фанатов даже трясли машину с нескольких сторон. ФИФА объявила, что женщины-арбитры обслужат еще 2 матча этого мундиаля. Мексиканка Катя Гарсье назначена на матч Туниса и Нидерландов, а Тори Пенса, поработавшая на игре Чехии с ЮАР, на матч Эквадора с Германией. Король и королева Нидерландов станцевали вместе с игроками сборной Кюрасао в раздевалке после исторической ничьей с Эквадором. Страна с населением 158 тысяч человек входит в состав Нидерландов, а король Вильям Александр является ее главой.
1: Спорт FM. Это интересно.
0: В Копенгагене фанатеют по Алисе. Стоп, что-то странное. Дело в том, что в городе есть ресторан с таким же названием – Алисе. Хозяин даже не знал о существовании футболиста с идентичной фамилией. Перед чемпионатом мира придумали гениальный маркетинговый ход. Местечко украсили футболками Майкла, в них же переодели и официантов. Фанаты футбола не могут пройти мимо. Полная посадка и щедрые чаевые обеспечены. Вчерашний матч Англии и Ганы на чемпионате мира стал уникальным из-за расположения столиц обеих стран. Оба города находятся на нулевом гринвичском меридиане. Лондон – точка отсчета мировой долготы. Аккра – единственная другая столица на линии 0 градусов. Мэтт Смит готов на серьезные жертвы ради Англии. Звезда сериалов «Дом дракона» и «Корона» признался, что без раздумий обменял бы 10 премий «Оскар» на одну победу сборной Англии на мундиале. Сборная Кюрасао привезла на чемпионат мира жен и детей. И единственная на турнире разрешила жить с ними. Пока другие команды изолируют футболистов, Кюрасао сделали ставку на психическое здоровье. Федерация оплатила дорогу и проживание близким футболистов. Игрокам с детьми полагается отдельная комната. По словам врача команды, это решение отражает суть народа Кюрасао. Теплое, радостное общество, где семья всегда рядом. Уникальная команда. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
1: Спорт FM. Быстро, дешево, качественно.

0: А еще и без выходных. Так не бывает.
1: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
2: Радио «Витебск». Вечер твоего города.

0: друзья, с вами хорошая компания на радио Витебске. И у нас сегодня в гостях певица Маргарита Юцевич. И после небольшой рекламы мы продолжим нашу беседу. А еще и, кстати, поиграем прям, да?
1: Реклама на радио Витебск. Билетики выбирай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
1: Телефон рекламной службы 60-11-60. На радио Витебск. Хорошая компания. Без фильтров.
0: Возвращаемся к нашим гостям. Да.
4: Да, к нашим гостям возвращаемся. На самом деле мы-то здесь никуда не уходили, но, к сожалению, да, необходимо было здесь предоставить время и для Влада Кузьмина. Со «Спорт-ФМом» немножечко стали более потянутыми. Наверное, кто-то, ну говорят же, да, что когда говоришь
0: ментально,
4: о спорте...
0: Ментально.
4: Говоришь
0: ментально.
4: О спорте, и мышцы сразу оп-оп, и начинают работать. Так вот, мне, кстати, интересно, Маргарита, пока мы здесь сидели, болтали, звучали песни, связки напрягаются? В этот момент.
5: Хочется подпевать.
4: Вот, вот. Но подпевать не будем, но о музыке точно поговорим. Хочется, раз мы уже взяли какой-то вот этот вот момент, когда ты стартовала, когда ты записала, да, наверняка было же и какое-то интересное продолжение. Плюс ко всему, у тебя здесь есть ментор, да, достаточно бойкий, который, мне кажется, рассказывает тебе о том вообще, как, что устроено, куда нужно идти, в какую дверь заходить и кому говорить «до свидания». И, возможно, это и есть тот самый код, код, возможно, в гене любого артиста, код через «Д», если что, вот, в гене любого артиста, который помогает взлететь повыше. Вот расскажи, твой путь, он стратегически как-то простроен, или ты скорее такая девушка, которая идет по наитию, вдохновленная жизнью, и хочет поделиться этим с миром?
0: Ну, это, мне кажется, я одно, и второе. Вот, вот как ты считаешь вначале, да, Маргарита, а потом Елена Михайловна расскажет.
6: Пусть она думает, что будет, что все легко и беззаботно.
4: Елена Михайловна все решит.
6: А я, да, я пойду и постучусь в те двери, которые закрылись.
4: Вот так. Так, есть такая версия. Стратег, стратег справа и...
5: А я прихожу к Елене Михайловне с щенячьими глазками и говорю, что...
6: Хочу!
5: Я хочу туда, я хочу сюда. Я так мечтаю, я так мечтаю.
4: О чем ты мечтаешь?
5: О большой сцене.
4: О большой сцене?
5: О сцене в России, о коллаборации с артистом из России тоже мечтаю.
6: Но это уже не мечта.
5: Да.
4: Ясно, это уже скорее цель.
6: Ближайшая реальность.
4: О которой мы будем говорить?
6: Мы можем сказать, но мы пока имя не можем
5: говорить. Пока что это секрет.
0: Так, ну, но... чтобы не сглазить. Чтобы не сглазить, давайте постучим.
4: Ну, там, я думаю, немножко другие вопросы.
5: Но мы уже договорились, и мы уверены, что вы знаете этого артиста.
6: Многие даже знают этого артиста.
4: Ну, глаза у вас загадочные. Мне тоже хочется сказать, да-да, мы точно знаем этого артиста.
6: Вы точно знаете, точно.
4: Они хипнотизируют.
0: А Елена Михайловна, до какого уровня надо дойти, чтобы вы стали тараном вот этим, который способен помочь молодому артисту, или даже не молодому, артисту, который пытается пробиться. Понимаете, я вот 10 лет в хоре мальчиком в Образцовом пел, вот, в целом.
6: Я должна понять, что вы этим горите очень сильно, и что ваши глаза потухнут, если вы не будете, если вы будете без хора мальчиков, вот, хотя бы на год. Вот если я увижу, что вы можете, я
4: приложу
6: все усилия. А это заметно.
0: Ну, это заметно, заметно.
4: Ну, то есть это интуиция.
6: Насколько старается человек. Нет, это
0: реальные факты. Видно, когда человек горит. Вот.
6: Когда ты приходишь...
4: Это когда его подожгли, понимаешь? Видно, как человек горит.
0: Ты же не видела, как я пою песню «Невесты графа де ля Фера» всего 17 лет, понимаешь?
6: Когда ты приходишь и стараешься...
0: Хорошо я пою эту песню.
6: Когда ты приходишь, стараешься, и это видно из занятия в занятие, когда ты выдавливаешь максимум, и где у тебя не получается, ты наоборот берешь эту лопату, еще больше копаешь туда, то, конечно, с такими людьми я понимаю, что я и в пир, и в мир и в добрые люди. И я буду тоже, мой тыл будет прикрыт, потому что, когда я берусь за подобную работу, да, как и сейчас мы проворачиваем с Маргаритой, я должна понимать, что этот человек, вот я усну, а она будет стоять, если я скажу стоять.
5: А ну, я буду стоять.
6: В таком да. моменте.
0: Серьезные, конечно, соглашения такие. Я спать, стой рядом.
6: Нет, просто вы же должны доверять друг другу.
0: Да.
6: Вы должны уважать друг друга. Вы должны понимать рабочие моменты, что от кого требуется. Я свои прекрасно понимаю. Маргарита на данный момент, низкий поклон, тоже все адекватно воспринимает. Вот. И тогда вы идете. Потому что Quest Pistols как распался. И многие группы, как они распадаются? Потому что начинаются конфликты, начинается вот эта какая-то дележка. Зато еще... что даже не замаячил, да, а они были самыми крутыми ребятами вместе. Расходятся, все о них забывают.
0: Ну, таких историй много, да.
4: Но, тем не менее, кто в вашем тандеме локомотив? Кто устанавливает правила и говорит: так, за эту неделю нам обязательно нужно записать 3 хита, на следующей неделе мы уже продумываем раскадровку для клипа, а еще через неделю мы уже едем обкатывать материал, да, куда-нибудь, например, в Россию, вот на такой-то, такой-то площадке. А у вас такие отношения или все-таки как-то по-другому?
6: Нет, это, конечно, ее инициатива, она приходит там на занятия, говорит: слушай, как-то Ленхана соскучилась чуть-чуть, вот, может быть...
5: Могу принести мы... текст на песню.
6: Да.
5: И мы вот уже планируем там, допустим, осенью.
6: Это все.
5: Осенью мы будем это делать. Вот наступает там сентябрь, и мы уже выстраиваем. Вот во вторник мы пойдем на студию звукозаписи, соберемся все и будем формировать этот текст до конца.
6: А уже после творческого процесса получается, что ты просто уже понимаешь, что работа сделана, и тут нужно пилить, чтобы больше слушателей нашли нашу Маргариту.
4: Хорошо, за вот этот вот год, который ты прожила в шкуре артиста, как бы это ни звучало, есть ли какой-то момент, которым ты можешь гордиться? Вот ты самостоятельно решила, что вот это точно повод для гордости, и это очень круто.
5: Ой, ну, безусловно, я горжусь своими авторскими треками.
4: Прям всеми? Или есть какая-то одна строчка, одна работа?
5: Прям всеми. Потому что раньше я вообще не понимала, как артисты пишут музыку. Мне казалось, что я никогда не смогу написать, придумать текст. Но когда случилась какая-то эмоциональная ситуация, я беру листок и... ручка как будто бы сама пишет, выделывает эмоции в какие-то фразы. И я сама была в шоке, когда у меня получился из этого полноценный текст, а теперь это уже песни, которые звучат на цифровых площадках, которые забрали несколько радиостанций, на одну из них снят клип, и вообще что-то невероятное происходит.
4: А был, кстати, какой-нибудь момент, когда услышали твою песню и сказали: ну кто-то прокомментировал это, и тебе это так зацепило?
5: Да, да.
4: Давай.
5: На песню «Попса», когда она еще не вышла, я показала ее своей подружке. Я сидела напротив нее, и я вижу, у нее по щеке скатывается слеза. И я просто в шоке была, потому что это всего лишь моя вторая песня авторская, а я уже вижу такую реакцию, такую отдачу. Это что-то невероятное. Она до сих пор поддерживает меня в моих начинаниях, и просто это непередаваемые эмоции.
6: А мне знаешь, какой момент запомнился? Приходит Маргарита на занятие. Вы даже не представляете, что со мной произошло. Я сажусь за парту, ко мне поворачиваются, это
5: да,
6: ты?
5: Да.
6: Я за парту всем рассказывать это... буду, что ты со мной учишься.
5: Это было в универе. Вот недавно, в прошлом году.
4: Маргарита у нас студентка, если что.
5: Студентка, да.
0: Престижного Минского вуза. Вот так вот давайте.
5: Как раз была сессия, вышла песня «Химия», и я ее активно размещала в своих соцсетях. И так получилось, что моя одногруппница зашла на мою страничку, узнала, что это я, как она выразилась. И как-то мы сидим на одной паре, она поворачивается ко мне, и проскакивает такая фраза: «Я не думала, что я дышу с тобой одним воздухом».
0: Ой, девочки!
4: Какая фанатичная любовь! Ты посмотри!
6: Нет, ну это же очень круто. Сегодня ехали, когда к вам, садится ко мне: смотри, что мне написали. мне нужно видео отправить. Девочка 11 лет, чтобы с днем рождения поздравить. Она меня слушает.
4: Ой, ну это трогательно. Мне кажется, это те самые моменты, которые греют душу. Да вообще не важно, какого статуса артиста. В любом случае, это всегда очень приятно. И, наверное, вот это еще отлично действует, наверное, как толчок к дальнейшему движению, к записям, к творчеству.
5: Да, это все очень мотивирует.
4: Ну вот это, конечно, здорово, это замечательно. И вот ты сказала про то, что у тебя там есть фанаты, там есть фанаты, там есть фанаты. Что, Саша, нам пора заканчивать?
0: Нам, да, да, ты очень много говоришь, как всегда.
4: Работа такая. Так вот, что касается последнего вопроса, у тебя есть какая-то платформа, где ты активнее всего транслируешь свое творчество, и больше всего там подписчиков, да, и так далее. Что это за площадка?
5: Инстаграм, в основном Инстаграм.
4: Угу.
5: Там я размещаю ролики бэкстейджи, размещаю то, как мы записывали первую песню, вторую песню, все это показываю. Где-то мы можем поссориться, где-то пошутить. В общем, все это в одном видео я размещаю. Все слушатели могут посмотреть историю создания моих песен.
4: Так, все, мы делаем здесь паузу. Пока звучит музыка, можно зайти в Инстаграм Маргариты Яцевичи и посмотреть на красоту.
1: Без фильтров. Реклама.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
7: Полундра! На сад надвигаются фитофтора, тля и муравьи! Что делать?
8: Что делать? Бежать в насенне за средствами защиты. Средства защиты от болезней, сорняков и вредителей в магазинах «Насенне» и на msso.by.
9: Скидки до 20% на натяжные потолки. «Метр Плюс». Звони. 7043.
10: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Без фильтров.
1: Ну, уже завершая без фильтров нашу рубрику, когда мы встречаем разных гостей в нашей студии Радио Витебск. И у нас, напомню, сегодня Маргарита Юцевич, вместе с ней Елена Михайловна Лентовчик. Еще раз заостряем на этом внимание, потому что как раз-таки как важно, чтобы в жизни артиста, начинающего артиста, был преподаватель, который вовремя направляет в нужное направление.
2: Спасибо за добрые слова.
1: Да нет же, это важно. Мы были бы, может быть, абсолютными балбесами, если в нашей жизни не было нужных учителей в разные периоды нашей жизни.
2: Всегда встречаются люди, которые в разные периоды жизни нам, как маленькие локомотивчики, должны чему-то учить, набираться опыта, помогать или, наоборот, калечить. Но это тоже хорошо.
1: Да.
3: Все во благо. Ну, собственно, на этом как будто бы можно и завершать, но все-таки хотелось бы меня, девчонки, спросить о планах на ближайшее будущее. Возможно, есть какая-то площадка, которая уже вас ждет в ближайшие месяцы, и вы готовы об этом сообщить и пригласить, например...
1: Или новая песня.
3: Или новая песня.
1: Которая должна появляться сразу у нас, и мы должны ее анонсировать, как мы любим.
3: Слушай, ну, мы, во-первых, об этом обязательно поговорим, потому что в мае, по-моему, да, вышла «Попса»?
4: Да, в мае, да. В конце мая.
3: В общем, относительно недавно. Поэтому здорово, что мы об этом поговорим. Но, если что, мы обычно созваниваемся с артистами, когда новые песни выходят, и болтаем здесь в эфире. Некоторые даже не приезжают, жаль.
4: Мы обязательно приедем.
3: Договорились. Так что касается планов, вернемся к этому.
2: Клип.
4: Как раз недавно вышла «Попса», и мы снимаем на нее клип.
2: Уже в это воскресенье будут масштабные съемки, поэтому мы все выставляем в Инстаграм к Маргарите.
3: Бэкстейдж, да?
2: Да, там будет трэш, контент, фэшн,
4: лав-стори.
2: И экшн. Немножечко народного.
3: Да, я бы, конечно, посмотрела.
1: Я услышал про трэш-контент. Все, я подписываюсь.
4: Отлично,
1: на это все.
4: Плюс один подписчик.
1: Девочки, спасибо, что вы приехали. У нас просто... Я, знаете, нервно слежу за временем. Я хочу, чтобы песня «Попса» до конца, от начала до конца проиграла в нашем эфире. Спасибо вам большое. Приезжайте. Всегда рады. Всегда наша кухня, наш диван, наша студия в вашем распоряжении.
2: Спасибо,
4: и вам,
2: ребят,
4: спасибо.
1: А теперь в финале послушаем Маргариту Юцевич и трек «Попса» в эфире Радио Витебск.

0: Витебске 19:00. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Полковник Максим Кагуткин назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси, начальником Главного оперативного управления. Соответствующий указ подписал сегодня президент Александр Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Военнослужащие из Могилева оборудуют понтонно-мостовую переправу в Оршанском районе на период проведения капитального ремонта существующего моста. Об этом сообщил Антон Метелица, заместитель командира по идеологической работе 188-й гвардейской инженерной бригады, сообщает Белта. Сегодня военнослужащие Могилевского гарнизона завершат монтаж 60-тонной понтонной переправы через реку Днепр в районе деревни Пашино. Она предназначена для транспортировки строительных материалов.

материалов и проезда специализированной техники. Ее использование позволяет существенно сократить путь, да и обустройство протяженность объезда составляла 15 километров. Министерство связи и информатизации предварительно дает положительную оценку эффекту от установления лимита на мобильный интернет в размере 30 гигабайт. Об этом сообщил первый замминистра связи и информатизации Павел Ткач, передает Белта. Он рассказал, что в частности идет перераспределение трафика, передача данных и улучшаются радиоусловия. Взаимное влияние помех стало меньше. По словам замминистра, сети уже не работают на износ. Потребление трафика со стороны пользователей стало разумнее и сократилось, за счет чего ушел определенный дисбаланс. Сейчас, как он подчеркнул, трафик становится чуть более сбалансированным. Чартерные полеты из Минска во вьетнамский Фукуок планируется возобновить осенью. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Белавия». Первые вылеты 13 и 23 октября. Далее рейсы будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и субботам, анонсировали в пресс-службе. Подробности можно уточнить у консолидатора рейса туристического оператора «Аэробелсервис». Пока в Минске будет наступать золотая осень, на Фукуоке по-прежнему будет шуметь море, а пальмы неспешно покачиваться вдоль побережья. Добавили в Белавия. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают: в Витебске по области переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-западный, 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 22-27, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен Уболгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 9. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: музыкальный агент.
1: Друзья, наш хороший программ «Музыкальный агент», как обычно, по вечерам, с 19 до 20.00. Утром Баталка уже все привет передала.
2: Да, все приветы передала, и, между прочим, в отличие от нас...
1: Сказал утром. Представляешь, у меня уже сейчас это дух, это утро.
2: Вот так, хорошо живешь, Саша, я тебя поздравляю.
1: Да, спасибо.
2: Но, кстати, о чем хотела сказать, о том, что Наташа-то молодец, она и привет попередавала, и все рассказала, и самое главное, все игры проиграла. А мы с тобой двоечники, мы не успели разыграть в предыдущем часу, ну так уж случилось, заговорились. Между прочим, билеты на конкурс красоты «Витебская красавица», который состоится уже завтра. Красоты будет, ну, очень много, столько же будет таланта, столько же будет, я уверена, красивых нарядов, но это узнают только те, кто сможет забрать билеты. Вот так.
1: Слушая музыкальный агент и активно участвуя в нашем вот этом участке, фрагменте времени и нашего эфира, вы можете где-то разыграть. Как, пока не расскажем. Что, да?
2: Да, так и есть. Я просто, знаешь, уже открыла праздничный календарь, но поскольку традиции мы менять, мне кажется, не будем, несмотря на то, что график чуть-чуть сдвинулся. В музыкальном агенте мы принимаем ваш привет и ваши поздравления, музыкальные заявки. Все это в Вайбере по номеру 7071071, а также в группе «Радио Витебск» ВКонтакте. И сегодня празднуют День улыбок незнакомым людям. Но чем не мотивация?
1: Но я тебе хочу сказать, что в нашей стране, допустим, это очень нормально, это хорошо. И все приезжие удивляются. Вот эти белорусы, они же улыбаются. Ты им улыбнешься, и они улыбаются. Ты им добрый вечер, и они тебе добрый вечер.
2: Помести белорусы на запад, и тебе скажут, они не улыбаются никогда.
1: Так что вот, у нас все незнакомые люди друг другу улыбаются, у нас очень хорошо. И хотелось бы, чтобы во всем мире так люди делали, как в нашей стране. Вот, и вот так вот с улыбками давайте откроем песни «Руки вверх», свеженькая, под названием «Холодно». Ну, а мы ждем ваши приветы, поздравления, слова добрые, придобрые.
0: Музыкальный агент.
3: Ты совсем замерз? Ну, иди ко мне. Все еще мерзнешь.
4: Мне холодно и больно.
3: Больше не буду.

0: Музыкальный агент.
1: Жора, кидай свои железяки в городе, в гараже. Тебя ждут вкусные котлетки, твоя Елизавета. Вот такие сообщения даже у нас есть. Я надеюсь, что этот мужчина услышал призыв и сейчас все покидает. Я не знаю, что у него там творится, конечно, в гараже, но тем не менее. Друзья, музыкальные приветы, поздравления. Вайбер, Телеграм, 707-171-071, группа ВКонтакте. Все, давайте, ждем.
2: Это был отличный заход, и мне кажется, все люди с таким именем резко захотели котлеток и резко захотели все бросить. Да.
1: Да все захотели котлеток и все бросить.
2: Да, ну что касается приветов, мы вас не бросим, друзья. Сосредотачиваемся. Есть у нас здесь девушка с именем Василина, которая передает огромный привет любимкам своим, Семенову, Олегу и доченьке Ангелинке. Я вас очень люблю. Ой, кстати, здесь еще есть даже музыкальная заявка. Пожалуй, пойду поищу.
1: Ну, а у нас еще есть поздравление. Добрый вечер, написала Светлана. Поздравляем Бронскую Веронику с днем рождения, с 17-летием. Пусть все мечты сбываются, будь счастлива и здорова. Чаще улыбайся, твои родители и сестра Диана. Надо сказать, что к этим хорошим словам, конечно, мы все присоединяемся, всем нашим коллективам Радио Витебск. И добавим давайте сюда музыки, послушаем любимку от Нилета.
0: Музыкальный.

0: объявление, уважаемые витебчане и гости города. Поздравляем с Днем города и 82-й годовщины освобождения Витебска от немецко-фашистских захватчиков. Приглашаем на праздничное мероприятие 26 и 27 июня. Программа размещена в газете «Витебчи», на сайте горисполкома и в телеграм-канале «Город Витебск». Давайте, друзья, хорошо и весело и дружно проведем предстоящие выходные.
1: Музыкальный агент.

0: Реклама. Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: мы решили сегодня поэкспериментировать и в программе поздравления решили еще и поиграть с нашими радиослушателями. А че нет?
1: А че нет?
2: А почему бы и нет? Да, действительно, кому-то повезет чуть больше. Кто-то не только привет сможет передать, но еще и выиграть.

0: Сейчас Настя будет рассказывать про одну красавицу, которая приедет сегодня... Не сегодня. Уже.
1: Не сегодня.
0: Не сегодня. Приедет на Славянский базар, будет принимать активное участие в концертах. И сейчас небольшие факты из биографии. Ваша задача догадаться, кто это. Принимаем ваши варианты ответов. Опять же, Viber 707-1071. Кто быстрее догадается, тому два билета на витебскую красавицу и отдадим.
1: Ну, это действительно очень красивая девушка, блондинка, очень яркая. Когда-то в детстве занималась фигурным катанием, между прочим. Да, собственно, она всегда была на подмостках, она всегда мечтала связать свою жизнь именно с творчеством. И, между прочим, получалось у нее отлично, потому что покоряла она не только белорусские, но и международные конкурсы эстрадной песни. Где-то было все отлично, где-то все средненько, а где-то очень даже. А, кстати, X-Factor Беларусь тоже однажды ей покорился, и там-то, собственно, она стартанула, ухватив свою звезду счастья. А после этого всевозможные российские конкурсы а-ля «Взлетай в тренды» и коллаборации с той, например, самой Мией Бойко. Завирусилась когда-то ее песня и, между прочим, по-моему, в прошлом году. Да, она представляла нас на международном конкурсе «Интервидение».
0: А давайте мы подведем итоги через несколько минут. Пока послушаем музыку, послушаем небольшую подборку новостей. Кто же победит? Кто же получит билеты на витебскую красавицу?
2: Музыкальный

0: Удивительно, но мы не получили еще ни одного правильного ответа, еще никому билеты не достаются, еще немного фактов о красавице, про которую рассказывала Анастасия. Продолжи, пожалуйста, билеты, да. Что хочется отдать.
1: Друзья, вы целитесь, но немножечко не туда. Да, блондинки фигурируют в списке, но, к сожалению, не та, которая нам нужна. Я напоминаю, что она была участницей Интервидения 2025, помимо этого, новая песня года в том же году у нее была. Ну, а что касается вот этого предыдущего конкурса, я не знаю, видели или нет, но номер был очень красивый. Вот стеклянный вот этот вот куб, и она в стеклянном кубе, как мотылек, мечется под софитами и поет. Кстати, отличная вокалистка, неоднократная гостья нашей студии. Я уверена, что кому-то сегодня посчастливится именно с этой прекрасной девчонкой.
2: Радио Ви.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Указом президента утверждены новые требования пожарной безопасности для отдельной категории зданий и помещений. Протестующие фермеры в Молдове заблокировали несколько КПП на границе с Украиной и Румынией. Тайфун вызвал наводнение на Тайване и эвакуирует более 200 человек. В начале следующего часа об этом и другом подробно.

0: Так, опять возвращаемся к программе «Музыкальный агент», но при этом давайте подведем итоги нашей игры, которую мы прям решили коллаборировать с «Музыкальным агентом». Игра называется «Территория красоты». Несколько минут назад у нас Настя рассказывала про одну очень известную нашу белорусскую певицу. Нам приятно про это говорить, приятно слушать ее песни, на нашей волне приятно с ней созваниваться. И правильный ответ – это что? Ее тоже зовут Настя.
1: Да, да. Настя Кравченко. Это был правильный ответ. И, кстати, первым догадался об этом Алексей. Поздравляем вас. Ваш номер заканчивается на 2-0 и пятерку.
0: А сейчас расскажем, как вы заберете свои билеты на «Витебскую красавицу», которая произойдет, конкурс уже пройдет завтра. Между прочим, поэтому все, вечер ваш предопределен. Ну, а мы продолжаем зачитывать ваши сообщения, ваши приветы. Олеся написала: «Здравствуйте, радио Витебск. Передайте приветик моему роднуле, сыну Сайдакову Жене. Пусть у тебя будет только положительные эмоции. Легких дней. Береги себя, твоя мама Олеся».
1: Какая красота! Есть у нас еще одно письмецо, которое наверняка будет кому-то приятно услышать. Вот, традиционный привет для сына Корунова Сергея от мамы, а также Елизавета присоединяется к этому привету и желает хорошего вечера.
0: И давайте добавим музыкальную составляющую. Ну, коли загадывали Настю Кравченко, ее песню послушаем.
2: «Музыкальный агент». Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Реклама.
1: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
2: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
3: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
4: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60.
5: Музыкальный агент.
6: Еще раз здрасте, здрасте, 19.41 в нашем городе, радио «Витебск», музыкальный агент, программа «Привет, поздравлений», принимаем мы все ваши слова и музыкальные заявки, в том числе Viber, Telegram 707-1071, группа ВКонтакте также работает, пишите, пожалуйста. Например, Татьяна написала: «Добрый вечер, радио «Витебск», передайте музыкальный привет в город Сино моему Ванечке от его Танечки, хорошо, что такой у меня есть». По скриптум. Терпи меня как-нибудь, милый.
7: Мне очень нравится. Мне очень нравится, когда, знаешь, такие трогательные угрозы поступают
6: нам здесь.
7: При этом понимаешь, что все про любовь. Ну вот все про любовь.
6: Вань, мужчины все с вами солидарны. Вот
7: держитесь, Вань. Таня, вы молодец. Так, Ольга у нас здесь есть. Она передает привет своему мужу Дмитрию, который сейчас далеко, но, между прочим, сдал еще один экзамен. Об остальном при встрече прошу. Для него песню группы «Руки вверх», а также «Моны, он тебя целует», жена Оля и сын Глеб.
4: Музыкальный агент.
8: Я ж тебя так любил, думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала? Я ж тебя так любил, а теперь потерял.

0: один. Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была мне ты, но рядом с ним ты идешь.
1: Наша музыка на радио Витебск.

0: студент.
1: Слушай, Анастасия, тут прям сообщение такое расстройственного характера.
2: Ну-ка.
1: Дима, Стас и Кирилл передают привет Артему. Тема, ну ты даешь. Мы тут сидим, пиццу едим, и не только, а тебя нет. Ты нас подвел, но мы все равно тебя любим. Возвращайся скорее, брат, без тебя не то. В следующий раз хотя бы предупреждай.
2: Ой, мне кажется, это совсем какие-то юные радиослушатели. Потому что люди в приличном возрасте, они понимают, что чем меньше людей, тем больше пиццы им достанется.
1: Ну, они, а вдруг у них такая команда Д'Артаньян и три мушкетера? Понимаешь?
2: О, ну ладно, хорошо, согласна, трогательная история. Есть у нас, кстати, еще одна похожая, но не про друзей, правда, а про родственников. Передает огромный теплый привет, любовь своему родному внуку Андрейке. Приятного вечера желает ему, а также отличного настроения, крепкого здоровья, удачи в начинаниях, и пусть жизнь у тебя будет, в жизни у тебя будет больше радости и веселых, счастливых событий. Твоя любящая бабуля Люба.
1: Ирина написала: поздравляй свою свекровь, Наталью Ивановну, с днем рождения. Дорогая Наталья Ивановна, спасибо, что терпите меня эти годы и делитесь семейными секретами, особенно рецептом вашего фирменного борща. Вы не просто свекровь, вы настоящая опора семьи. Желаю вам здоровья, спокойствия и чтобы в доме всегда пахло чем-то вкусным. Мы вас очень ценим и поставьте, пожалуйста, для Натальи Ивановны Зиверт. Ей очень нравится. Ставим.
0: Музыкальный агент.
3: Все мы изначально

0: буквально последнее сообщение в музыкальном агенте на сегодня.
1: Что касается его, то вот здесь, между прочим, поздравляют. Поздравляют с днем рождения Бабойть Артура Юрьевича. Городской поселок Витьба-Ат. Коки желает творческих успехов и побольше позитива.
0: Ну и этого же хотелось бы пожелать всем нашим радиослушателям, которые каждый вечер подключаются к хорошей компании по будням с 16 до 20.00. Ну, а мы тем временем хотим объявить, что после того, как мы покинем студию, еще много всего интересного будет на нашей волне.
1: Ну, а если вы хотите конкретнее, то рассказываем. На радио Витебск стартует час по-русски сразу после музыкального агента и хорошей компании. И, конечно, после тоже программа плотная. Иван Модест сегодня будет крутить пластинки и заряжать всех электронно-танцевальным настроением. Ну, а дальше стандартный плейлист.
0: С вами была хорошая компания, Анастасия Дроздова,
1: Александр Назаренко.
0: До завтра, пока.
2: В хорошей компании плохо не бывает.

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко подписал указ об обеспечении пожарной безопасности, сообщает пресс-служба белорусского лидера. Указом утверждены обновленные общие требования пожарной безопасности, предъявляемые к содержанию и эксплуатации капитальных строений объектов бизнеса. Расширены полномочия Госпромнадзора и МЧС. Ведомство наделено надзорными функциями в отношении юридических лиц, занятых производством взрывчатых веществ и изделий на их основе. Также документом на МЧС возложена координационная функция в отношении деятельности молодежной общественной организации спасателей пожарных. Во Дворце независимости открылась выставка «География дружбы», приуроченная главному государственному празднику страны – Дню независимости, передает Ньюсбай. Часть коллекции на время переехала из музея подарков в зал торжественных церемоний. В экспозиции представлено более 70 подарков президенту Беларуси от лидеров 40 государств. Это знаковые предметы, врученные Александру Лукашенко в ходе государственных визитов, международных встреч и переговоров. Коллекция демонстрирует, как дипломатия, традиции гостеприимства и уважения воплощают в памятных дарах. Всего на сегодняшний день в музее насчитывается более 1000 экспонатов.
1: В мире.
2: Фермеры Молдовы вышли на демонстрацию. Аграрии требуют снижения ставки НДС до 1%. Сейчас для них это главная проблема. Ситуацию усугубляет и отсутствие государственной поддержки сектора. В качестве знака протеста фермеры начали перекрывать подступ к приграничью. Они блокируют контрольно-пропускные пункты. В молдавском МВД сообщили минимум о 4 КПП, проезд которым полностью или частично заблокирован протестующими. Путешественникам рекомендуют выбирать другие погранпереходы. Сильные дожди, вызванные тайфуном Мекхала, привели к локальным наводнениям в ряде районов Тайваня. Власти начали эвакуацию более 200 человек на востоке острова из-за угрозы прорыва барьерного озера. Об этом сообщает агентство Reuters. Приостановлена работа местных предприятий, отменены занятия в школах. Центральное управление погоды Тайваня прогнозирует продолжение сильных осадков. Население призывают к максимальной осторожности. Велика вероятность новых затоплений и оползней. Тайфун уверенно движется на восток. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Колбаса фирменная от «Ганны» 550 граммов, 5 рублей 88 копеек. Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 55 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-западный 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 22-27, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен Облгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
6: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
7: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Вечер. Вечер на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». На Радио Витебск. Час по-русски.
8: В городе

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Беларусь и Россия в этом году могут достичь товарооборота в 70 миллиардов долларов. Литва продлила запрет на полеты в 12 зонах возле границы с Беларусью до января будущего года. Евросоюз сократил сумму первого транша помощи Украине. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. На радио «Витебск» час по-русски.

0: Витебске 21 час. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин и зампредседателя правительства России Алексей Аверчук провели обсуждение актуальных направлений двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание динамике роста товарооборота между странами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Вице-премьер выразил мнение, что объем товарооборота между Беларусью и Россией в текущем году может достичь 70 миллиардов долларов. У нас все неплохо развивается, есть, конечно, вопросы, но эти вопросы больше носят уже, наверное, технический характер, отметил Алексей Аверчук. Российская делегация прибыла в Беларусь для участия в форуме регионов.
0: Политика.
1: Литва еще на полгода продлила запрет на полеты в 12 зонах возле границы с Беларусью. Со ссылкой на литовские СМИ информирует Белта. Запрет будет действовать до 1 января будущего года. Данное решение принято по просьбе литовской армии. В данных зонах полеты воздушных судов будут разрешены лишь в тех случаях, когда они осуществляются в порядке, установленном командующим вооруженными силами Литвы. Первоначальный запрет был объявлен в октябре 2025 года и далее продлевался. Действие запрета должно было закончиться 1 июля. Евросоюз урезал первоначальные финансовые обещания Киеву. Вместо запланированных 9 миллиардов евро Брюссель перевел первый транш всего в 3,2 миллиарда. А выделение этих средств из нового масштабного долгового пакета объемом 90 миллиардов евро заявила сегодня Еврокомиссия. Как отмечает Ньюсбай, условия предоставления этой помощи наглядно отражают приоритеты Запада. На социальную сферу и бюджетную поддержку стагнирующей украинской экономики выделяется лишь треть суммы – 30 миллиардов евро. Эти деньги Брюссель готов давать строго в обмен на проведение жестких реформ. В то же время оставшиеся две трети пакета 60 миллиардов пойдут исключительно на оборонные расходы.
0: Новости региона.
1: Витебск 26-27 июня отметят 1052-й день рождения и 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятия начнутся завтра утром на площади Победы. У мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины состоится патриотический митинг. В 14:00 молодежь организует еще одну патриотическую акцию на воинском участке городского кладбища Лучевское, где почтит память тех, кто погиб в боях под Витебском. А вечером в 20:00 в летнем амфитеатре пройдут финал конкурса «Витебская красавица» и праздничный концерт с участием творческих коллективов города. И на сегодня это все новости. Служба информации «Радио Витебск» прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Лон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-западный, 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 22-27, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен Облгидромета. Партнер – агентства «Вокруг света».

0: Проспект Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда.
2: Play on the legend level.
3: Клиент.бай, телефон 200.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Сроки бонусов по 19 июля 2016 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 20 970 77. Возможность получения премии неожиданно связана с риском получения.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend level.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер ночью неустойчивый и слабый. Днем северо-западный 4-9. Порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра днем по региону плюс 22-27. В Витебске ожидается до плюс 25 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
1: Привет-привет, я Люся Чеботина. Ты слушаешь мою песню на «Радио Витебск». Делай громче и наслаждайся.

0: реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 500 27 77 77. Возможно, исключение прибыли не связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер ночью неустойчивый и слабый. Днем северо-западный 4-9. Порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра днем по региону плюс 22-27. В Витебске ожидается до плюс 25 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend
2: level. Клиент.бай, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
3: Привет, Радио Витебск. Мы группа Добро. Желаем всем отличного настроения. Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-5-900-2770-770. Возможность получения прибыли не разумно связано с риском получения пункта.
0: Телефон рекламной службы 60-11-60.
2: Всем привет, это Филатов и Кэрос. Вы слушаете нашу музыку на радио Витебск.

0: В Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер ночью неустойчивый и слабый. Днем северо-западный 4-9. Порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра днем по региону плюс 22-27. В Витебске ожидается до плюс 25 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер ночью неустойчивый и слабый. Днем северо-западный 4-9. Порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра днем по региону плюс 22-27. В Витебске ожидается до плюс 25 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-7777. Возможно, исключение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 9-14, в Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
1: Всем привет, это Джонни. Слушайте мои треки на «Радио Витебск».
2: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможно, исключение прибыли не разрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
1: Повтор программы от 21 июня.
2: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
3: Неоднозначно у нас лето. Радует, что этот уикенд балует теплом. По такому поводу и мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, готовы подбросить тебе приятные поводы в виде топа из 20 лучших композиций волны. Напоминаем, что их поддерживаешь и продвигаешь ты. В обратную сторону это тоже работает. Так что не забывай заходить на сайт radiovitebsk.by.
4: В принципе, все сказала, что и добавить нечего. Поэтому я просто обозначу свое присутствие. И давай уже отправляться. Впереди ждет тройка лучших прошлой недели.
2: Прошлой неделе.
3: Третья строчка. Диджей Тиесто и Брианна Грейвс. Beautiful Places.
4: Второе место. By India. Хчо. Мод. Шаде.
3: Первая строчка. Калум Скотт. Леони. Stay. Всего три строчки, а сколько сил было вложено музыкантами, чтобы оказаться на одной из них? А сколько еще минут и часов будет потрачено на это кем-то другим? Узнаем сегодня.
4: Как минимум, в этот нелегкий труд отправляется Маршмеллоу и группа Portugal The Man. Их феникс, конечно, еще не превратился в пепел и восставать рано, но старт этому треку с аналогичным названием в рамках лучших уже дан.
2: Новинка. 20 место.

0: нашем рейтинге наступил звездный час коллектива Portugal The Man. Работа парней и на 20-й, и на 19-й строчке. Вот что значит коммуникабельность. Dive in the Ocean, которая последнее время выдает не лучшие показатели, была записана в сотрудничестве с Алоком и Зебом.
1: Да, вот теперь название трека Holy Flame и его ситуация в двадцатке полностью сходится. Очередной минус за неделю, и вот оно, 18-е место. Конечно, не дно, но до него уже совсем скоро. Хотя, как говорится, кто-то его достигает, чтобы оттолкнуться.
2: 18-е место.

скажет, что минус 2 балла – это немного. А в горячем рейтинге даже такие незначительные падения могут стать фатальными. Это не совсем такой случай. Эбон хоть и в хвосте списка, но пока о работе «Хэллоу»

0: как же нас радует, когда вы организовываете такие теплые приемы новичкам. Залайкали по полной программе The Second Voice и продвинули сингл Let Me Be сразу на 14-ю строчку.
1: Плюс 5 за неделю — это настоящая радость для трека. Особенно, когда он только вчера еще был новичком. Алекс Уоррен явно знает, как работать с набором баллов в рейтингах. Forever Dream — 14-й.
2: 14-е место.

0: 20.
1: Из твоих динамиков по-прежнему звучит волна радио Витебск, и мы продолжаем радовать тебя саунд-контентом. А пока мы здесь расслабляемся и пританцовываем, под лучшие работы хитмейкеров кто-то проживает очередной кризис. Например, Дав и Тимс. Их песня «Rain Dance» опять слегка не дотянула.
0: 13 место.
2: See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me-

0: Потихоньку, помаленьку, Али Фарбен и Рене Миллер свою копилочку тащат один балл. Кто не спешит, тот успевает. Так что настрой, ребят, понятен. Бодитолк сегодня 12-й.
1: А вот Ербоксу все же стоит слегка ускориться, если планирует покорить вершину. Хотя за 13 недель сингл «Грейсленд» так ни разу и не смог возглавить рейтинг лучших селеб. Сегодня и вовсе вылетел из десятки.
2: 11 место.

0: 20.
1: Итак, по итогам нижней сетки мы поняли, что ни обвала, ни прорыва здесь нет, а это значит, что самое интересное у нас впереди. Но, как говорится, мы не Доктор Стрэндж, чтобы открывать порталы и не скакать по мирам, поэтому будем поэтапно разбираться. Но все же кое-что мы повторим.
2: 20-я строчка, Marshmello и Portugal The Man.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20. Выбирай любимую песню и голосуй за нее по номеру 9990. И главное, не упусти слово «ТОП». Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20.
1: Складывается ощущение, что на «Радио Витебск» прошел выпускной, а не половина хит-парада. Оценки выставлены, чарт «Ранра» отправлены в путь. Как и обещали пару минут назад, впереди новые музыкальные горизонты. Но отправимся в их сторону мы только после того, как минуем самое гиблое место на карте. Внимание, вылет недели.
0: ТОП-20. Вылет.
2: Итак, готовим носовые платочки, круассаны и торт «Наполеон». Да, будем грустить и заедать потери участника хит-парада. Многие уже поняли, что речь пойдет о дуэте французов Оффенбах. Да, сегодня Майлз Уэй прощается с нами, но таковы реалии большого музыкального мира.

0: 20 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
1: Разгоняем выходной на максимум, хотя некоторые, наоборот, в этот день чуть замедляются. Так вот, мы не изверги, чтобы не дать вам пару минут релаксации. С этим обязательно справится рубрика «Флэшбэк». Давайте там поностальгируйте хорошенько.
2: «Флэшбэк».
3: Смотрим на часы, сверяемся с сеткой рейтингов. В целом мы с тобой уже многое завершили. Осталось только послушать что-то, что могло бы отправить нас в музыкальное прошлое. После вернемся к верхней десятке. Ну а пока, как насчет 2009 года? Если все согласны, начинаем ставить диски. Один из них сейчас, кстати, достаточно сложно найти в оригинале. Но на волне радио Витебск все возможно. Поэтому скоро будем слушать диджея Квалера и Криса Морриса. Сразу после здесь появится парень, по которому сохли все девушки. И почти каждая хотела оказаться главной героиней клипа «Бодис» Робби Уильямса. Ну а все музыканты мечтали об успехе румынского диджея, который в тот год получил золото и не только в нашем чарте. Эдвард Майя и его нашумевший хит «Стерео Лав» открывает флешбэк.

0: Если ты все еще здесь, значит, тебе не безразлична судьба музыканта в главном рейтинге «Волны номер один» в регионе. Многих ты и так отлично знаешь, особенно тех, кто с нами уже не первую неделю. Но есть и новички рынка. Презентуем тебе тройку российских исполнителей. Прописавшиеся в наших плейлистах до июля, группа «Руки вверх» открывает этот список и радует синглом «Улыбаешься». В противовес добавляющие драмы нашим будням Сергей Лазарев и Полина Гагарина с песней «Happy End».
1: Что касаемо третьего трека, тут все неопределенно на 100%. Дело в том, что Артем Качер, возможно, писал этот текст для песни в разные периоды жизни. Поэтому и название получилось такое. «Люблю или ненавижу».
2: ТОП 20. Мне с тобою тепло. Столько лет наш огонь горит. И не хватит слов рассказать.

0: Витебске час ночи. Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Повтор программы от 21 июня.
2: Каждую неделю с понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта Радио Витебск. Топ-20.
3: Слушай Радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
2: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
4: Всем классного музыкального вечера желает «Волна любимого города». Здесь на Радио Витебск начинается новый час хит-парада. Слушать лучших вместе с тобой будут Влад Кузьмин и Настя Дроздова. По этому поводу высылаем тебе несколько кандидатов на мировой успех в рамках рубрики «Шазам Глобал».
5: Слушай, спорт творит чудеса. Проходящий мундиаль поднял в топ мира все треки, связанные со спортом и чемпионатом мира. Не поверите, но сегодня мы с вами окажемся почти в эпицентре этих гуляний. Первые два трека — это «Свежак» 26-го года. Именно они заряжали Канаду и США в их матчах открытия. Над первым поработали Андреа Бочелли, Дэвид Гетта, Эй-Джай и Меган Зе Стеллион. Название DNI в скобочках Morten Game. Второй саунд представили Future Tyla и FIFA Sound. Трек Game Time. Ну и на финал классика от Шакиры 2010 года. Вака-вака, this time for Africa. Кайфуем.

0: десятка.
1: Небольшое отступление прошло успешно. Надеемся, что тебе удалось перевести дух и даже вдохновиться чем-то из новинок. А теперь приступим к хорошо знакомым работам, которые продолжают бороться за твою симпатию. Одна из таких исполнительниц – Brooks XTN. Pay to Exist, проявляет характер, продолжая падать, не сдается.

0: Ха, раны списали со счетов Бруно Марса. Он же Бруно, он же Марс. А Марс, как мы знаем, пока не досягаем роду человеческому. Поэтому трек «I Just Made» полезет вверх плюс 3 и с возвращением в верхнюю десятку.
1: Да, чудеса случаются. К сожалению, для других исполнителей работает это и в обратную сторону. Яркий пример – Каллум Скотт и Леони. На прошлой неделе отблески их золотой медали слепили конкурентов, а сегодня коллаб «Stay» становится обвалом недели. Такая вот грусть-печаль.
2: Обвал недели. 8-е место.

0: Южнокорейцы из BTS за 7 дней особо темпа не сдали. Да, минус один, но не критично же. Тем более, если разбросать потерю на всех, там вообще по минимуму выходит. В общем, занимаемся плаванием вместе и забудем потерянную строчку.
1: Но сразу после плавательной пятиминутки будем разгребать минусовые завалы, в которых погрязли диджей Тиесто и Брианна Грейс. Beautiful Places не такой уж и beautiful, когда застрял в серой зоне.
2: Шестое место.

0: Алан Уолкер, Изабелла Мелькман и Катарина О'Райан выходят на охоту за новым титулом. По-другому никак не назвать скачок в плюс 4 за неделю. Расступись, народ, Broken String идет.
1: Но впереди планеты всей хотя бы по количеству набранных баллов оказался трек Don't Wanna Go Home и его исполнители Медуза и Генри Камомайл. Поздравляем ребят с показателем плюс 6 и званием «Прорыв».
2: Прорыв недели. Четвертое место.

0: Не, ну вы посмотрите на этих звезд и селеб. Так и норовят катать нас на эмоциональных качелях. Бэби Рекса и Фейслис были уже за пределами верхней десятки, но буквально за пару недель вновь доказали всем, кто тут главный. New Religion плюс 4.
1: Порадовали лайками и Боба Синклера вместе с Кайзой. Парочка добралась до серебряной ступени горячей двадцатки. Кстати, пока это лучший результат композиции «I Can't Wait».
2: Второе место.

0: шестая строчка диджей Тиеста Бриана Грейс «Beautiful Places».
1: Пятое место. Алан Уолкер, Изабелла Мелкман, Катарина О'Райан. «Broken String».
0: Четвертая строчка. «Медуза» и Хенри Кэмомайл. «Don't Wanna Go Home».
1: Третье место. Бебе Рекса и Faceless. «New Religion».
0: Вторая строчка. Боб Синклер и Кайза. «I Can't Wait».
2: По пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20. Выбирай любимую песню и голосуй за нее по номеру 9990. И главное, не упусти слово «ТОП». Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Претендент.
1: Претенденты уже здесь, рвутся в эфир, создавая давку. Девочки, не ссорьтесь, трек каждый из вас обязательно прозвучит. Да, сегодняшняя тройка состоит на 90% из девочек. Первая в списке — Шакира. Компанию ей составили те самые 10% мужского присутствия. Берна Бойн, в общем, с ней пел трек. Не простой, а мирового вселенского масштаба, являющийся официальным гимном чемпионата мира по футболу. Название — «Дай-дай». Далее в списке — Миша Миллер. Да, эта девушка-красотка, и у нее для нас работа — «Hey, на-на-на». Мотив точно узнаешь. Ну и на финал — Дара с ее могучим не то заклинанием, не то просто звуками под названием «Бангаранга».
2: ТОП-20.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20. Выбирай любимую песню и голосуй за нее по номеру 9990. И главное, не упусти слово «ТОП». Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
1: Наша вечеринка подходит к концу. Автопати тоже будет, но уже без участия Влада Кузьмина и Насти Дроздовой. Единственное, что нам осталось тебе сообщить в ближайшие несколько минут, так это имена победителей горячей двадцатки.
2: Ну, кого не досчитались в списке? Все верно. Трио «By India», «Хчо» и «Мод». Эти парни берут свое золото волны «Радио Витебск». Их трек «Шаде» стал первым, который мы вспоминаем при упоминании фразы «Музыка лета 2026». Оставляем тебя слушать ТОП-1, ну а сами потихоньку на выход. Влад Кузьмин и Настя Дроздова говорят пока-пока.
0: Первое место. I'm not gonna see you, but shadow, don't

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 9-14. В Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 9-14, в Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 9-14. В Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 9-14. В Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.